0: Местное время 5 часов утра. Главное окружное радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки...

0: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 200.

контракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорским семьям с детьми доступна новая выплата. В Нефтеюганске суд вынесет приговор иногороднему мошеннику. Представители бизнес-сообщества Югры ждут на всероссийском конкурсе «Люди дела». В Югре новая мера господдержки уже дошла до 12,5 тысяч семей, воспитывающих более 32 тысяч 700 детей. По всей стране такой помощью, введенной по нацпроекту «Семья», воспользовались свыше миллиона работающих родителей, а до конца года выплаты получат около 4 миллионов российских семей. Как сообщает Социальный фонд России по Югре, льгота действует с 1 июня этого года. Ее могут оформить родители двух и более детей до 18 лет, если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, а также если ребенок учится очно в вузе или колледже, и ему до 23 лет. При этом размер пособия рассчитывается индивидуально. Подать заявление можно до 1 октября в личном кабинете портала госуслуги, в МФЦ или в социальном фонде. Решение принимают за 10 рабочих дней. Еще 5 уйдет на перечисление денег. В региональном отделении Социального фонда России отмечают, быстрые сроки стали возможны благодаря цифровизации сервисов. Если остались вопросы, получить консультацию можно в едином контакт-центре по номеру 8 800 100 ровно 2001. В Нефтеюганске привлекут к ответственности афериста из Ленинградской области. Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего парня. Его обвиняют в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Следствием установлено, в январе этого года местная жительница нашла на сайте объявлений машину Renault Logan за 137 тысяч рублей. Продавец убедил ее перевести 45 тысяч рублей предоплаты, а после получения денег перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий молодой человек, который, по его словам, решил на обман из-за финансовых трудностей. Он скачал фото машины из интернета, разместил объявление и указал ложный адрес в Югре. Злоумышленника задержали в ходе служебной командировки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Природнадзор Югры помогает волонтерам создавать экипировку для бойцов спецоперации. В частности, советский отдел ведомства передал команде активистов «Им нужна наша поддержка» швейное оборудование. Технологическую машинку со столом и электроприводом задействуют для изготовления специализированной формы по индивидуальным заявкам участников СВО. Благодаря такой поддержке добровольцы смогут быстрее закрывать потребности фронта. Как отмечают экологи, это не разовая акция природнадзора Югры. Его сотрудники регулярно организуют сбор гуманитарной помощи, покупают снаряжение и помогают волонтерским инициативам. Каждый такой шаг – важный вклад в общее дело поддержки защитников. И последнее. Бизнес в Югре получил возможность заявить о себе на всю страну. Деловая Россия открыла прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Люди дела». Он создан, чтобы показать лучшие практики предпринимательства и поддержать тех, кто реально развивает экономику региона. К участию приглашаются югорчане, которые не просто продвигают свое дело, а создают рабочие места, внедряют инновации, помогают округу становиться лучше. Оценят и компании, имеющие выход на международные рынки. Для Югры с ее сильной промышленной базой это особенно актуально. Жюри определит лучше в 6 номинациях: «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Деловая леди», «Благое дело» и «Прорыв года». Победители получат признание профессионального сообщества и новые возможности для роста. Заявиться можно до 1 сентября на сайте конкурс-людидела.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05, 24 июля. День, который точно стоит запомнить, да. Потому что через 4 часа мы что? Мы... Просто не будет нас здесь в студии, потому будет что нас. Мы... В студии не будет. Потому да. что мы же в отпуск. Я на самом деле еще в самом начале июля думала, что это очень, ну прям очень
5: что
0: долго.
5: Что это неправда.
0: Что это какая-то, что да, это действительно легенда. Неправда. Да.
5: Не бывает отпуска,
0: отпуск у людей,
5: да?
0: Что ты, сынок,
5: придумал,
0: это легенда.
5: Что вы мне тут
0: да.
5: рассказываете, отпуск? Кто в нем был-то вообще когда?
0: Да, но хочу поздравить, mm-hmm. конечно же, тебя с окончанием этого прекрасного сезона.
5: Спасибо.
0: На мой взгляд, было интересно, потому потрясающее количество гостей.
5: Спасибо.
0: Гости
5: это был
0: великолепные.
5: Лучший год.
0: Вот, я тоже так считаю. И
5: мне отрадно, что я провел этот год с тобой,
0: мне
5: душа
0: тоже,
5: моя.
0: Мне тоже, ну, конечно.
5: Спасибо, я тебя тоже поздравляю.
0: Слушай, вот что касается гостей, которые были в нашем эфире, самые запоминающиеся, на твой взгляд. Давай, Руслан Николаевич Кухорука. Он, конечно.
5: Все. Да нет, на самом деле, мне кажется, каждый гость великолепен. Ирина Валентиновна Бирст. Потрясающая. И если вот врачей брать, которые у нас... Меня завораживает голос, как она рассказывает про страшные болячки.
0: Она
5: таким
0: может...
5: нежным голосом, мне кажется, нужно петь колыбельные
0: и
5: детям.
0: И тогда страх сразу отходит. Так,
5: да.
0: Есть еще кто-то, может быть, кто произвел какое-то, ну, не знаю, неизгладимое впечатление?
5: Все девчонки, которые тут были.
0: Ну, конечно.
5: Это 100% сразу же. Пацаны не так запомнились, но, тем не менее, тоже были все молодцы. Я не знаю, кого выделить. Вот прям... Маргарита Владимировна.
0: Все. Степанова, это тоже доктор. Маргарита, смотри, то есть вы достигли того возраста, когда уже...
5: Я же тебе про это давно говорю.
0: Доктора, это клево.
5: Да, я давно тебе про это говорю. Все психологи, которые у нас здесь были, они великолепны просто. Это ведь... Понимаешь, информация, которую мы получаем в тот или иной момент, мы к ней подготовились. Ну, то есть, если ее сказать там когда-то раньше, ты мог пропустить ее мимо ушей и все прочее. Мы готовы к этой информации, мне кажется. И вот поэтому она так хорошо ложится в мозг, что ты берешь что-то новое из этого. Потому что все, что говорят наши спикеры, ну, особенно психологи, мы раньше слышали так или иначе.
0: Ну,
5: просто как-то не структурировали в голове эту информацию, а они все так здорово делают.
0: Я хочу тоже поблагодарить абсолютно всех тех гостей, которые были здесь в студии. Запомнились ребята из хоккейного клуба «Югра» в момент, когда случилась эта великая победа. Ну, на мой взгляд, это так и было. Плюс ко всему, я же присутствовала на матче. Знаешь, когда вот этот обратный отсчет, когда эти мурашки, когда ты понимаешь, что ты присутствуешь при таком классном событии, а потом без экипировки видишь этих людей здесь в студии, держишь там, не знаю, гладишь этот кубок. Это здорово, очень круто, потрясающе. И вообще всем, кто был здесь, конечно, большое
5: это
0: спасибо, потому что...
5: победа. Действительно, легендарнейшая, такая же практически, как когда Ван Дам Тампо победил. Вот это примерно такая же победа. Уровень одинаковый.
0: Ну, почти. Мы сначала, а потом Ван Дам. Я так все-таки считаю.
5: Ну, конечно, конечно.
0: Хочу сказать спасибо всем слушателям, которые в течение этого сезона были с нами. Без вас вообще бы ничего не получилось. Как потрясающе залетела игра, как потрясающе залетели фразеологизмы. И вообще в целом все было очень круто и здорово. Сегодня мы подведем некий итог такой, да? Немного поговорим про отпуск, потому что, ну, о чем еще говорить,
5: немного,
0: когда у тебя отпуск
5: немного.
0: Через 4 часа.
5: Мне кажется, все будет пропитано
0: отпуском.
5: Просто разговорами про отпуск.
0: Да.
5: Просто вот если чуть-чуть надавить, отпуск польется, вот как губка, в которой пропитана просто.
0: Михаил пишет: «Доброе утро всем, поздравляю вас, дорогие ведущие, с наступающим отпуском, желаю, чтобы все планы сбылись наилучшим образом». Михаил, спасибо. Роман пишет: «У меня во вторник отпуск заканчивается, зато потом в понедельник опять в отпуск».
5: Это как это?
0: Это как это? Очень
5: это как
0: мы...
5: вот... Ой, как я устал. Вот давайте сейчас 5 минут поработаем очень так плотно, сильно, а потом недельку отдохнем.
0: 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, когда вам в отпуск. Рассказывайте, с каким настроением вы готовитесь к этому отпуску. Ну и нас поздравляйте, конечно же. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.
6: Утекай. Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. 24 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 24 в течение дня. В Югорске, Советском и Урае 28 градусов выше 0. В Нягане и Междуреченском плюс 26. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте 14 градусов выше 0. В Нижневартовске плюс 12. В Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 19 минут, 24 июля сегодня. Международный день заботы о себе.
2: Ох,
1: отмечается.
2: Как
1: смотри-ка, что,
2: вот. Я пойду лягу.
1: Да, подожди еще. Сейчас еще буквально 3 часа постой, посиди, а потом можешь...
2: А потом забудется,
1: можно
2: будет можешь о себе уже, да?
1: Что, да, делать. Итак, отмечается этот день сегодня, 24 июля, по инициативе Одноименного фонда, преследующего цель максимально возможно разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье. Вот это говорю я сейчас гундосом абсолютно голосом, но я не виновата. На самом деле, я не виновата. Это кондиционеры. Это все, жара невероятная стоит, понимаешь? У нас здесь кондиционеры, у меня в автомобиле кондиционер, а у меня там дома все окна открыты, понимаешь? И вот это чуть-чуть стоит где-то, может быть, вот чуть-чуть как... температура повыше, и все.
2: Как много теперь поводов для того, чтобы сказать, что это не я.
1: Это не
2: это
1: я.
2: Это виноват во всем технический прогресс, не знаю, все что угодно.
1: Я не против кондиционеров.
2: Там президент, все
1: я
2: кто угодно,
1: это не
2: только
1: говорила.
2: Не я.
1: Это не я говорила.
2: Вот умение сейчас быть здоровым, мне кажется, это умение лавировать вокруг вот этих...
1: Слушай,
2: вот
1: я в течение всего сезона вообще, считай, не болела, да, вот даже вот, ой, вот на больничный не ходила. Ну, что я в конце концов практически в отпуске не могу заболеть.
2: Все уже последний день, да, сейчас я уверен, вот как только закончатся 4 часа рабочие сегодня, у тебя пройдет гундосость, конечно, ты выбежишь на улицу, распрострешь объятия.
1: Распрострешь?
2: Ну, не знаю, как еще это, распростер.
1: Распрострешь?
2: В будущем времени.
1: Так, в общем, принцип самопомощи, о котором говорят, собственно, инициаторы этого дня, строится на том, что в первую очередь сам человек должен самому себе помочь быть здоровым. И эта самопомощь может проявляться совершенно в разных аспектах. От просвещения и расширения собственных знаний о здоровье до перехода на принципы здорового образа жизни. Распорядок дня, правильное питание, здоровая физическая активность. Ну, там, полноценный здоровый сон. Вот из этого списка у меня пока не получается только про сон. Потому что мне его мало. И я вот думаю, сейчас вот отпуск, я сейчас как...
2: Ты,
1: как,
2: да, положи нагоню, в карман, нагоню. Не знаю, купи где-нибудь побольше
1: сна. Купи сна.
2: Вообще, на самом...
1: Купи сна.
2: Ну, да, не знаю, напихай в карман. Купи. Хорошо. У людей, которые пересыпают, в конце концов. Знаешь, как с гигабайтами на некоторых...
1: Да, да, да.
2: У некоторых операторов. Мне слишком много, вот держи.
1: На, возьми. Да, день флориста отмечается сегодня. И считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов, домов. А позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов, цветочных композиций. В архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определенного стиля. Дальше, в эпоху христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. И, конечно же, все это, они адресовывались такие подарки. Кто-то идет, нам какой-то...
2: Мне показалось, собака лаяла.
1: Мне тоже.
2: Это, может, я вчера просто Альфу свою отдал.
1: И она нашла
2: людям. И представляешь, я отдал ее людям, ну, своим знакомым, друзьям хорошим, все. И сказал, что она, когда пойдет гулять, вы за ней, если что, идите. Вот просто сопровождайте ее. И она почти к дому пришла, а из-за того, что она там почти 1 000 000 килограммов весит, они не смогли ее утащить, только вкусняшками назад домой заманили. Может быть, она нашла дорогу.
1: Ну, представляешь, как она переживает.
2: Стоит перед дверьми здесь уже.
1: Ну, возможно, сейчас побеги, посмотри. Да, про цветы, короче, поняли, да? День флориста сегодня всем, все, кто имеет к этому празднику отношение. Наше поздравление. День кадастрового инженера отмечается сегодня. И 88 лет назад случился день рождения растворимого кофе.
2: О, круто.
1: Вообще, 1938 год, 24 июля, на рынке появляется первая популярная марка растворимого кофе. Но вообще история этого кофе началась несколько раньше. Первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Ката. И все это случилось в 1901 году. Произошло это в Чикаго. Спустя 5 лет, 1906, английский химик по фамилии Вашингтон, который был почитателем заварного кофе, обратил внимание на порошковый налет, который оседал на стенках его серебряной турочки. Ну и, собственно, после серии экспериментов создал первое производство растворимого кофе. И в 1909 на полках продовольственных магазинов появилась вот эта марка под названием Реде Кофе. И что? Настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах с компанией, которую мы все прекрасно знаем, это Nestlé. И, собственно, бразильских производителей кофе, они начали уже плотное такое сотрудничество. Да, и теперь мы все прекрасно знаем растворимый кофе под названием Nescafé. Все, ну, мне кажется, нет человека, который бы, ну, хотя бы не пробовал эту марку кофе. Даже я, человек, который не очень любит растворимый кофе, даже я его...
2: Да вообще, мне кажется, это одно из великих тоже изобретений, которым кофе? Мы сейчас пользуемся. Да, вот именно растворимый кофе. Потому что он, ну, вот этот момент явил, что ли, всем кофе. До этого только только избранные, что пили. А теперь вот каждый
1: избранные,
2: человек может...
1: у кого зубы хорошие, кто мог зерна перемолоть, потому что кофемолки не было.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра speedaids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорским семьям с детьми доступна новая выплата. В Нефтеюганске суд вынесет приговор иногороднему мошеннику. Представители бизнес-сообщества Югры ждут на всероссийском конкурсе «Люди дела». В Югре новая мера господдержки уже дошла до 12,5 тысяч семей, воспитывающих более 32 700 детей. По всей стране такой помощью, введенной по нацпроекту «Семья», воспользовались свыше миллиона работающих родителей. А до конца года выплаты получат около 4 миллионов российских семей. Как сообщает Социальный фонд России по Югре, льгота действует с 1 июня этого года. Ее могут оформить родители двух и более детей до 18 лет, если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, а также если ребенок учится очно в вузе или колледже, ему до 23 лет. При этом размер пособия рассчитывается индивидуально. Подать заявление можно до 1 октября в личном кабинете портала госуслуги, в МФЦ или в социальном фонде. Решение принимают за 10 рабочих дней. Еще 5 уйдет на перечисление денег. В региональном отделении Социального фонда России отмечают, быстрые сроки стали возможны благодаря цифровизации сервисов. Если остались вопросы, получить консультацию можно в едином контакт-центре по номеру 8 800 100 ровно 2001. В Нефтеюганске привлекут к ответственности афериста из Ленинградской области. Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего парня. Его обвиняют в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Следствием установлено, в январе этого года местная жительница нашла на сайте объявлений машину Renault Logan за 137 тысяч рублей. Продавец убедил ее перевести 45 тысяч рублей предоплаты, а после получения денег перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий молодой человек, который, по его словам, решил на обман из-за финансовых трудностей. Он скачал фото машины из интернета, разместил объявление и указал ложный адрес в Югре. Злоумышленника задержали в ходе служебной командировки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Природнадзор Югры помогает волонтерам создавать экипировку для бойцов спецоперации. В частности, советский отдел ведомства передал команде активистов «Им нужна наша поддержка» швейное оборудование. Технологическую машинку со столом и электроприводом задействуют для изготовления специализированной формы по индивидуальным заявкам участников СВО. Благодаря такой поддержке добровольцы смогут быстрее закрывать потребности фронта. Как отмечают экологи, это не разовая акция природнадзора Югры. Его сотрудники регулярно организуют сбор гуманитарной помощи, покупают снаряжение и помогают волонтерским инициативам. Каждый такой шаг – важный вклад в общее дело поддержки защитников. И последнее. Бизнес в Югре получил возможность заявить о себе на всю страну. Деловая Россия открыла прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Люди дела». Он создан, чтобы показать лучшие практики предпринимательства и поддержать тех, кто реально развивает экономику региона. К участию приглашаются югорчане, которые не просто продвигают свое дело, а создают рабочие места, внедряют инновации, помогают округу становиться лучше. Оценят и компании, имеющие выход на международные рынки. Для Югры с ее сильной промышленной базой это особенно актуально. Жюри определит лучше в 6 номинациях: «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Деловая леди», «Благое дело» и «Прорыв года». Победители получат признание профессионального сообщества и новые возможности для роста. Заявиться можно до 1 сентября на сайте конкурс-люди-дела.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 24 июля, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском и Урае плюс 28, в Нягане и Междуречье 26 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 14, в Нижневартовске плюс 12, в Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: мама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином. Скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31.

0: Техкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47 ровно. Сегодня вы почувствуете прилив силы и энергии. Уделите время своим близким и не скупитесь на добрые слова и комплименты.
1: Тельцы, сегодня проявите упорство, и вы добьетесь поставленной цели.
0: Близнецы, постарайтесь сегодня контролировать свои эмоции и поведение.
1: Раки, сегодня не сидите на месте, и успех будет сопровождать вас во всех сферах.
0: Львы, не ждите идеального момента. Львы, не ждите идеального момента. Действуйте.

0: прямо сейчас.
1: Девы, вам не хватает вдохновения. Черпайте его из общения с окружающими.
0: Хорошо, договорились. Весы, сегодня постарайтесь ко всем делам относиться одинаково ответственно. Только в этом случае вас ждет успех.
1: Скорпионы, вы сегодня можете стать генератором интереснейших идей. Не бойтесь их предлагать.
0: Стрельцы, сегодня не стесняйтесь демонстрировать свои лидерские качества и проявлять инициативу.
1: Козероги, усвойте полученный опыт и постарайтесь исправить ошибки прошлого.
0: Водолеи, ради исполнения мечты сегодня можно и рискнуть. Ничего, не бойтесь, удача на вашей стороне.
1: Рыбы, сегодня не ставьте во главу угла материальные ценности. Подумайте о душе.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 53 минуты. И что, и фразеологизм на сегодня, и вообще в этом сезоне последний. Опять же, хочется выразить особую благодарность всем тем, кто присылал нам фразеологизмы для того, чтобы Коля объяснял их. И сегодня это...
3: Да, действительно хочется сказать всем тем, кто присылал фразеологизмы, огромное спасибо, потому что, мне кажется, я бы таких интересных не нашел. Сегодня от Оксаны фразеологизм в группе ВКонтакте, она нам написала его. Когда умирает старик, сгорает библиотека.
2: О, ничего себе.
3: Я на самом деле, правда, не слышал этот фразеологизм, но благодаря интернетам выяснил, что эта фраза, знаменитое изречение малийского писателя и этнографа Амаду Ампатеба, был такой.
2: Знаменитейший, конечно.
3: Но ты знаешь, это на самом деле очень известный человек в своих кругах. Он очень... Причем, мне кажется, он чем-то... Ты, наверное, не знаешь, кто такой Жак Фреско. Это человек, который создал проект «Венера». Ну, это такая утопия, на самом деле. Очень классная, шикарная. Если бы так получилось в мире,
2: было бы здорово.
3: Было бы просто великолепно, мне кажется. Мы бы были все счастливы. И это был бы лучший мир. Но такого не случится никогда. И мне кажется, Амаду Ампатеба, он вот такой же идеалист, такой же мечтатель. Но тем не менее, он классные вещи говорил. Вот одна из этих фраз, это как раз вот когда умирает старик, сгорает библиотека. Понятно, что она означает, когда человек уходит. Человек старый, с опытом, с багажом знаний определенных, которые он может передать будущему поколению. Это, ну, это кладезь знаний. И когда он уходит, соответственно, вот эти знания, они исчезают. Исчезают безвозвратно. Ну, понятно, это о тех временах, когда, скажем, передавали из уст в уста какие-то предания. Но на самом деле это вообще классный дядька. Его уже нет, к сожалению, но тем не менее у него были еще другие классные высказывания. Он говорил о том, что на всех уровнях власти, там, экономика, вообще все в природе и в экономике, и в жизни человеческой должно быть, ну, на всех уровнях гармонично, что ли. Все должны взаимодействовать друг с другом, а не воевать. Ну, вот примерно про это.
2: Так.
3: И у него была такая фраза: человек считался, что вообще вот в его африканской среде это было очень популярно. Человек также считался, как он говорит, ответственным за равновесие в окружающей природе, и ему было запрещено, там, например, рубить без надобности дерево или убивать какое-то животное, и земля не была его собственностью, а вроде как создателем была дарована тебе для того, чтобы ты просто управлял и поддерживал все. Вот такие классные высказывания он говорил. Еще одно мне вот тоже очень нравится. Старый африканский мудрец сказал: есть моя правда и твоя правда. Однако истина лежит посередине. Чтобы приблизиться к ней, каждому нужно уступить немного своей правды и сделать шаг навстречу другому.
2: О, вот прикольно, вот это здорово, мне нравится. Всем спасибо за участие в этой рубрике. Мы в следующем сезоне обязательно что-нибудь новенькое придумаем и обязательно ждем, конечно же, всех для участия в этом.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В ОКБ Ханты-Мансийска выполнили операцию, о которой теперь говорит все медицинское сообщество России. Югорским семьям с детьми доступна новая выплата. Представители бизнес-сообщества Югры ждут на всероссийском конкурсе «Люди дела». Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска доказали, что для современной медицины нет ничего невозможного. Команда специалистов под руководством онколога и микрохирурга Павла Айбятова провела сложнейшую операцию, аналогов которой в России еще не было. Медики полностью восстановили грудной отдел пищевода, применив свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в мировой практике это всего лишь второй случай подобного вмешательства. Операция, растянувшаяся на 15 часов, прошла в 2 этапа и потребовала от хирургов ювелирной точности. Пациентка успешно прошла реабилитацию и готовится вернуться к привычной жизни. Руслан Кухарук поздравил медицинскую команду с триумфом и отметил, что этот успех – результат не только передовых технологий, но и невероятных смелости и профессионализма наших врачей. В Югре новая мера господдержки уже дошла до 12,5 тысяч семей, воспитывающих более 32 700 детей. По всей стране такой помощью, введенной по нацпроекту «Семья», воспользовались свыше 1 000 000 работающих родителей, а до конца года выплаты получат около 4 000 000 российских семей. Как сообщает Социальный фонд России по Югре, льгота действует с 1 июня этого года. Ее могут оформить родители 2 и более детей до 18 лет, если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, а также если ребенок учится очно в вузе или колледже, и ему до 23 лет. При этом размер пособия рассчитывается индивидуально. Подать заявление можно до 1 октября в личном кабинете портала госуслуги, в МФЦ или в социальном фонде. Решение принимают за 10 рабочих дней. Еще 5 уйдет на перечисление денег. В региональном отделении Социального фонда России отмечают, быстрые сроки стали возможны благодаря цифровизации сервисов. Если остались вопросы, получить консультацию можно в едином контакт-центре по номеру 8 800 100 ровно 2001. Завершается приемка образовательных учреждений Сургутского района к новому учебному году. 27 объектов уже признаны готовыми. Проверка оставшихся 8 продлится до 3 августа. Всего межведомственная комиссия оценит 35 учреждений, 19 школ, 15 детских садов и районный центр детского творчества. Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, специалисты проверяют противопожарную и антитеррористическую защиту, санитарное состояние, доступность для маломобильной группы, материально-техническое оснащение. Параллельно в учреждениях продолжаются ремонты. На подготовку направлено свыше 155 миллионов рублей. И последнее. Бизнес в Югре получил возможность заявить о себе на всю страну. Деловая Россия открыла прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Люди дела». Он создан, чтобы показать лучшие практики предпринимательства и поддержать тех, кто реально развивает экономику региона. К участию приглашаются югорчане, которые не просто продвигают свое дело, а создают рабочие места, внедряют инновации, помогают округу становиться лучше. Оценят и компании, имеющие выход на международные рынки. Для Югры с ее сильной промышленной базой это особенно актуально. Жюри определит лучших в 6 номинациях: «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Деловая леди», «Благое дело» и «Прорыв года». Победители получат признание профессионального сообщества и новые возможности для роста. Заявиться можно до 1 сентября на сайте конкурс-люди-дела.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 8:05, 24 июля. Сегодня 3 часа до отпуска у нас. И самое время поговорить про что? Ну, конечно же, про отпуск. Конечно же. Потому что впереди он у нас. Целых 35, по-моему, дней. А вернемся теперь только 7 сентября.
6: Опять напомнила. Зачем? Я только вчера забыл опять, когда я возвращаюсь на работу. Ты опять мне напомнила.
5: Это чтобы люди где-нибудь, может быть, правда, в календаре себе отметили. Может быть, как-то ну просто чтобы на какое-то время, ой, ну сколько времени там без вас быть, там все такое, понимаешь? Ну потому что люди же жаждут, конечно. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, как, где проходит ваш отпуск, ну или будет отпуск. Нам пожелание, конечно,
6: чем занимаетесь летом. А вот на работе, не знаю, вы или каким образом вы спасаетесь от рутины вот этой будничной, такими прекрасными летними деньгами.
5: Мы хотим выяснить сегодня, что для вас самое важное в отпуске, чтобы он прошел идеально, потому что у всех же свои критерии, да, у нас есть 4 варианта ответа в голосовании. Хорошая погода, красивая природа, уютное жилье и вкусная еда, отсутствие связи и полный цифровой детокс и возможность возможность сделать то, на что в буднях, собственно, не хватает времени, ну, там, читать, гулять, выспаться, там, ничего не делать, в общем, вот такие варианты. А, плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и к голосованию, комментариям присоединяйтесь. Конечно же, мы ждем от вас, не знаю, поздравительных комментариев с отпуском с нашим.
6: Можно фотографии, как обычно, какие-нибудь из вашего отпуска, чем занимаетесь, тоже здорово было бы посмотреть. Может быть, мы что-то для себя возьмем.
5: Возьмем, да. Алла пишет: «Доброе утро, прекрасное. Даша Николай, представляю, какие вы счастливые сегодня». Да, мы счастливы абсолютно.
6: Вы не представляете.
5: Слышала часть разговора и говорит, что Николай, вот, собственно, поедет в родную деревню. Ну, сначала Николай же не только в родную деревню. Сначала Николай поедет куда?
6: Николай сначала поедет в Тобольск. Ага. Сегодня. Там, завтра будет концерт. 25 числа в парке Ермака будет концерт. Мне даже выпала честь пару песен спеть на этом концерте.
5: Да,
6: там я встречусь с друзьями. Потом планирую съездить в Тюмень, тоже встретиться с друзьями. На дачу, в баню, вот что-нибудь такое.
5: Смотрите.
6: И потом, да,
5: а
6: поеду
5: потом в деревню.
6: В деревню лес косить.
5: Да. Алла спрашивает про меня, ничего не знает? Или это секрет будет, как в прошлом году, угадай по фотографии? Не, в этом году такого не будет, что каждый год одно и то же, что ли?
6: Что вы, Екатеринбург не угадаете по фотографии, что ли?
5: Нет, но сначала, на самом деле, у меня география в этот раз не очень широкая, но и тем не менее. А значит, сначала я еду в Омск. В Омске, значит, делаю дела, которые мне надо делать. После...
6: Там без тебя дела не деланы в Омске,
5: знаешь,
6: конечно.
5: Что, да, между прочим, без меня там вот не крутится
6: застой
5: ничего.
6: Застой практически. Потом... Сейчас придешь и всколыхнешь это болото омское,
5: потом
6: да?
5: Потом поеду в Екатеринбург. В Екатеринбурге тоже немного дела поделаю, но там поотдыхаю, конечно же, естественно, но там тоже какая-нибудь, может быть, будет дача, возможно. Возможно, там какой-нибудь шашлык или еще что-нибудь.
6: Обязательно.
5: Но потом, собственно, вернусь сюда, в Ханты-Мансийск.
6: И ты
5: вот...
6: тут тоже дела поделаю. А то ты же уедешь, тут будут опять неделаны дела.
5: Слушай,
6: надо вернуться, здесь все доделать.
5: Это действительно так, потому что ты же понимаешь, что мне же надо, чтобы все по чертежу, по моему чертежу. Поэтому я куда бы ни приезжала, везде свой чертеж, понимаешь?
6: Да, и если изменится схема каких-то улиц в Екатеринбурге после отъезда Даши, не удивляйтесь.
5: Так, есть сообщение от Ирины Валентиновны, написала нам: «Доброе утро всем, дорогие Даша, Николай, для меня большая честь, неожиданная радость узнать, что я стала самым запоминающимся гостем года. Вот это да, от всей души благодарю вас за живые, глубокие, по-настоящему душевные эфиры. Вы мастера своего дела. Ох, Ирина Валентиновна. И
6: спасибо.
5: Приходить к вам в студию одно удовольствие. Желаю вам провести отпуск так, чтобы каждая минута приносила максимум энергии и ярких впечатлений». Отлично, спасибо, Ирина Валентиновна. Это
6: очень
5: человек, который
6: слова.
5: Сюда приходит к нам, Ирина Валентиновна Бирст, потрясающий врач, потрясающий эндокринолог, мастер своего дела. И я всегда люблю, когда она приходит. Просто я сейчас подумала. Мы же выяснили, что Руслан Николаевич примерно в это время слушает радио Югра.
6: Вот это?
5: Ну, примерно. Да. И сейчас, прикинь, он такой едет на работу.
6: Ну-ка.
5: И такой слушает. И такой: «Ребята, я же тоже был у вас в эфире. Все клево». Мне кажется...
6: А что это вы меня не отметили?
5: Мы вас отметили, Руслан Николаевич. Мы вас отметили. Конечно же, сказали, что вот из всех эфиров, которые были... Но это впервые. Слушай, я столько лет работаю на радио. В этом году здесь работаю на Югре. Я отметила 25-летний юбилей, можно сказать, да, нахождение у микрофона. 25 лет я в эфире.
6: Как Прометей практически, да.
5: Не здесь, не на Югре. На Югре я с 2009 года. А в целом 25 лет в эфире. И впервые, вообще впервые за всю историю мою работы на радио и, собственно, за всю историю радио Югра губернатор Ханты-Мансийского автономного округа присутствовал здесь в нашей студии. Мы с тобой с ним
6: это
5: разговаривали. И это круто и здорово. И вот чуть ли не практически не в день моего юбилея нахождения.
6: Я детям расскажу обязательно об этом. Внукам, точнее, детям своих детей. А потом, когда буду сидеть в кресло-качалке у камеры админа, обязательно буду рассказывать эту историю. И, скорее всего, у меня уже к тому времени будет деменция, я буду каждый день ее рассказывать.
5: Зачем ты?
6: Любым день.
5: Не будет у тебя
6: никакой
5: деменции.
6: Это же здорово, представляешь, я не помню об этом, каждый
5: сейчас,
6: день буду
5: я
6: рассказывать.
5: Я просто сейчас вот, да, подумала, он сейчас поедет, выкорчит там лес, потом сразу построит дом и сразу поставит туда кресло-качалку.
6: И сразу внуков каких-нибудь обязательно туда приглашу.
5: Ну, а что, хорошо.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 14 минут. 24 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов выше 0. Я, кстати, туда ехать собираюсь. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до плюс 24, в Югорске, Советском и Урае плюс 28, в Нягане и Междуреченском 26 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 14, в Нижневартовске плюс 12, в Тюмени 23 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:21. Все, кто сейчас смотрит прямую трансляцию того, что в студии происходит, должны были видеть то, что происходит у нас в студии. Только мы не успели сказать о том, что было бы здорово, если бы сейчас мы знаем, что Руслан Николаевич Кухарук слушает Радио Югра с утра, там, днем, ночью, когда получается.
2: Мы не забыли, мы так сказали.
1: Да. И только об этом сказали, и я же, собственно, думая и все это в эфир выдавая, вот бы классно было, если бы Руслан Николаевич написал. И он написал. Я сейчас вообще не вру. Просто пришло сообщение. Слушал как раз вас. Спасибо большое за добрые слова. Тоже с теплотой вспоминаю нашу встречу в эфире. Руслан Николаевич Кухарук. Но мы такие думали сначала. Ну, вдруг нет.
2: Не поверили,
1: вдруг не поверили. Да, вдруг.
2: Проверять начали.
1: И Руслан Николаевич говорит, можете задать контрольный вопрос, который знаете только вы и я. И мы задали,
2: вот
1: и он
2: круто.
1: Ответил.
2: Это впервые у меня такая ситуация, когда, ну, типа, для того, чтобы выяснить, врет человек или правду говорит, или он это, или не он, нужно задать вопрос, который знаем
1: знаю только
2: ты
1: мы.
2: И я.
1: Да, слушайте, это здорово. Это великолепно, потрясающе. И хочется пожелать, мы, во-первых, отпуск нам пожелать хорошо, хорошего отпуска, и Руслан Николаевич, потому что вроде как он, вроде как когда-то тоже должен уйти.
2: Когда-то тоже должен в отпуск
1: пойти. Слушай,
2: ну
1: когда-то людям надо в отпуск ходить.
2: Да не, не может быть. Не бывает такого.
1: Губернаторы не ходят в отпуск. Это ты хотел сказать. Есть сообщение от Вячеслава. Доброе утро. Отпуск, отпуск. Ждешь его, ждешь. Он хопа и закончился. В этот раз маршрут такой. Старт из Нефтеюганска, авиа или машина, пока не решили. А дальше Екатеринбург, Казахстан, Нефтеюганск. И всем классного отдыха желает Вячеслав.
2: Спасибо.
1: Алла благодарит меня за чайный гриб, который я, собственно, дома долго выращивала. И вот Алла, между прочим, из Нижневартовска. Она приедет сюда. Она, по-моему, сейчас в Башкирии. Приедет сюда из Башкирии в Ханты-Мансийск, заберет мой чайный гриб, кусочек, и дома будет выращивать.
2: Я открою тайну. Получается, что мы с Аллой теперь станем родственниками по чайному грибу. Потому что половина этого чайного гриба мне передалась вот сегодня тоже из Дашиных рук.
1: Да.
2: Поэтому, Алла,
1: кому еще?
2: Мы с вами одной крови, одного гриба.
1: Да, ты и я.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 29 минут. Мы выясняем сегодня, что для вас самое важное в отпуске, чтобы он прошел идеально. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Евгения пишет: доброе утро, Югра. Даша, Николай, пусть отпуск у вас пройдет круто. Отдыхайте, наслаждайтесь, силы бодрости набирайтесь. Буду с нетерпением ждать новых встреч с вами. Здоровья, мира, любви, счастья вам и вашим близким. Евгения, спасибо огромное. Большое. Мы очень постараемся за этот такой не очень продолжительный отпуск. Но, мне кажется, 35 дней – это не очень продолжительный такой отпуск.
2: Да, но нормально, мне кажется, вот обычно к концу отпуска, даже к середине отпуска, я уже устаю отдыхать.
1: Не знаю.
2: Я начинаю думать о работе, о том, что я соскучился по тебе, о том, что по микрофону соскучился. Серьезно, я сейчас вообще никак не... Это не комплимент, я не кривлю душой. Так на самом деле и происходит. Но так происходит на любой моей работе. То есть радио, конечно, это любовь. Я к тому, что... Сколько бы я ни работал, вот где бы я ни работал, всегда так происходило. Когда там 44 дня отпуска, но одно время я вообще не делил. И ты вот к середине где-то, ближе к концу отпуска, начинаешь уже скучать.
1: Может,
2: по работе.
1: Потому что нужно найти какое-то дело.
2: Возможно.
1: Важное.
2: Возможно, потому что бездельничать начинаешь.
1: Вообще, ты знаешь, психологи и вообще специалисты по отдыху тоже такие есть. Они говорят, что отдых нужно делить на два лагеря. Два дня отдыха, три дня покоя. Ой, два дня активности, три дня покоя. И так разделить весь отпуск.
2: Ага. Вот этими периодами. Два-три.
1: И почему? Потому что организм циклично устроен, и есть вот у нас же симпатическая, парасимпатическая нервная система. Так вот, симпатическая нервная система, она отвечает за возбуждение, за бег, за активности, и собственно, парасимпатическая за расслабление, там, за пищеварение, за сон. И вот все это у нас весь год работает. И вот нам для того, чтобы все это не атрофировалось, нужно давать организму два дня большой активности, неважно, что ты там будешь делать, ремонт или там...
2: Или сплавляться по горной речке где-нибудь.
1: И три дня покоя нужно. Давайте так вот у тебя пройдет весь отдых, и тогда, после возвращения...
2: Ты восстановишься вроде нормально, да?
1: Да, абсолютно, и ты будешь полон силы, полон энергии.
2: Интересно, причем это можно попробовать,
1: вот,
2: это несложно.
1: Пожалуйста.
2: Как можно три дня тюленить, лежать, я
1: так
2: вот не
1: представляю. Так ты попробуй сначала, попробуй.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В УКБ Ханты-Мансийска выполнили операцию, о которой теперь говорит все медицинское сообщество России. Югорским семьям с детьми доступна новая выплата. Представители бизнес-сообщества Югры ждут на всероссийском конкурсе «Люди дела». Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска доказали, что для современной медицины нет ничего невозможного. Команда специалистов под руководством онколога и микрохирурга Павла Айбятова провела сложнейшую операцию, аналогов которой в России еще не было. Медики полностью восстановили грудной отдел пищевода, применив свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в мировой практике это всего лишь второй случай подобного вмешательства. Операция, растянувшаяся на 15 часов, прошла в два этапа и потребовала от хирургов ювелирной точности. Пациентка успешно прошла реабилитацию и готовится вернуться к привычной жизни. Руслан Кухарук поздравил медицинскую команду с триумфом и отметил, что этот успех – результат не только передовых технологий, но и невероятных смелости и профессионализма наших врачей. В Югре новая мера господдержки уже дошла до 12,5 тысяч семей, воспитывающих более 32 тысяч 700 детей. По всей стране такой помощью, введенной по нацпроекту «Семья», воспользовались свыше миллиона работающих родителей. До конца года выплаты получат около 4 миллионов российских семей. Как сообщает Социальный фонд России по Югре, льгота действует с 1 июня этого года. Ее могут оформить родители двух и более детей до 18 лет, если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, а также если ребенок учится очно в вузе или колледже, и ему до 23 лет. При этом размер пособия рассчитывается индивидуально. Подать заявление можно до 1 октября в личном кабинете портала госуслуги, в МФЦ или в социальном фонде. Решение принимают за 10 рабочих дней. Еще 5 уйдет на перечисление денег. В региональном отделении Социального фонда России отмечают, быстрые сроки стали возможны благодаря цифровизации сервисов. Если остались вопросы, получить консультацию можно в едином контакт-центре по номеру 8 800 100 ровно 2001. Завершается приемка образовательных учреждений Сургутского района к новому учебному году. 27 объектов уже признаны готовыми. Проверка оставшихся 8 продлится до 3 августа. Всего межведомственная комиссия оценит 35 учреждений, 19 школ, 15 детских садов и районный центр детского творчества. Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, специалисты проверяют противопожарную и антитеррористическую защиту, санитарное состояние, доступность для маломобильной группы, материально-техническое оснащение. Параллельно в учреждениях продолжаются ремонты. На подготовку направлено свыше 155 миллионов рублей. И последнее. Бизнес в Югре получил возможность заявить о себе на всю страну. Деловая Россия открыла прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Люди дела». Он создан, чтобы показать лучшие практики предпринимательства и поддержать тех, кто реально развивает экономику региона. К участию приглашаются югорчане, которые не просто продвигают свое дело, а создают рабочие места, внедряют инновации, помогают округу становиться лучше. Оценят и компании, имеющие выход на международные рынки. Для Югры с ее сильной промышленной базой это особенно актуально. Жюри определит лучше в шести номинациях: «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Деловая леди», «Благое дело» и «Прорыв года». Победители получат признание профессионального сообщества и новые возможности для роста. Заявиться можно до 1 сентября на сайте конкурс-люди-дела.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 38 минут. 24 июля, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентории, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов, плюс 28 в Югорске, Советском и Урае, в Нягане и Междуречье 26 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 14, в Нижневартовске 12 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 23. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:42. Мы продолжаем сегодня про идеальный отпуск. Что для вас самое важное в отпуске, чтобы он прошел идеально? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений в МАКС. Дальше группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и комментарии, и голосование. Везде присоединяемся. В канал заглядываем. В прямую трансляцию заглядываем. Смотрим все, что происходит.
2: Сегодня последний день, когда это все можно сделать.
1: Да.
2: Все оптом.
1: Потом целых чуть больше месяца не будет здесь. Ну, будет, конечно, но нас не будет. Вот я про что. А есть сообщение от Елены. Елена пишет: самое важное в моем отпуске – это закончить картину, заняться любимым хобби и полностью отключиться от работы. Хотя в моем случае, говорит Елена, это невозможно, увы. Елена, Савенко, тот человек, который...

0: За три варианта: хорошая погода и красивая природа, уютное жилье и вкусная еда, и возможность сделать то, что в буднях, собственно, на что в буднях не хватает времени. Ну, типа там читать, выспаться, гулять, все остальное.
1: А цифровой детокс тебя вообще никак не заботит?
0: Вообще,
1: да?
0: это меня не парит, потому что я, собственно, и здесь-то, знаешь, не сильно страдаю от того, что у меня там разогревается телефон, там как-то, да, что я там прям не могу от него отказаться.
1: Вот мне немножко не состыкуется вот это вот: хорошая погода и красивая природа, и уютное жилье и вкусная еда. Мне кажется, это из разных вселенных вообще понятия. Ну, потому что, мне кажется, те, кто хорошая погода, красивая природа, это вот отпуск дикарями.
0: Нет.
1: Куда-то поехать, поставить палатку,
0: да,
1: или вообще без палатки,
0: да,
1: гамак взять,
0: да, нет,
1: с собой.
0: Что ты, нет.
1: Повесить его между двумя деревьями.
0: Нет,
1: и все.
0: Ты что, можно прекрасно совмещать хорошую погоду, красивую природу, когда ты, например...
1: И пятизвездочный отель.
0: Конечно, когда ты едешь в какое-то место, где ты никогда не бывал, ну, в джунгли какие-нибудь, там, типа, там, ну, я просто люблю Азию, поэтому... Мне как бы здорово, когда ты едешь, живешь в клевом отеле, отъезжаешь там буквально на экскурсию, за часик отъезжаешь от отеля своего и оказываешься в каком-то невероятном месте, где водопады, где пахнет тиграми, где... Ну, правда, это... Потому что они ходят там...
1: Расскажи мне, как пахнут тигры.
0: Как кошки большие.
1: Да?
0: Как большие кошки, это же большие кошки.
1: Ну, то есть маленькие кошки пахнут так же,
0: как
1: большие, просто запаха больше, да?
0: Больше запаха, да. И страха чуть-чуть у тебя побольше, потому что они там ходят. Да. Понимаешь, рядышком с тобой. Ну, правда, когда ты, когда твои глаза отдыхают, когда ты понимаешь, что у тебя от увиденного перехватывает дыхание, когда ты понимаешь, что еще чуть-чуть и слезы бахнут, потому что ты только что видел это на картинках, и тут ты сам видишь это, идешь своими ногами, там, не знаю.
1: То есть нет вот того разочарования, когда, я помню, Евгений Гришковец рассказывал о том, как, например, Сикстинскую капеллу, например, или там, я не помню про какую, про Джоконду, он говорил, что...
0: Это маленькая там.
1: В Лувре, да, и он говорит, я когда смотрел... Постер маленький. Я вот, говорит, проникся, такое было ощущение, что это что-то невероятное, я хочу это посмотреть. А когда приехал в Лувр и посмотрел, говорит, было разочарование. Еще, говорит, бегают японцы с фотоаппаратами.
0: Народу, да.
1: Вот, и, говорит, вообще было все смазано. Вот с тиграми по-другому.
0: С тиграми вообще все по-другому.
1: Оправдались ожидания.
0: Вообще, все, понимаешь, когда ты не сильно загадываешь, что там будет. Да, единственное, что мне не оправдалось, это кунсткамера. Это когда вот я такая, знаешь, ехала, такой, боже, это музей невероятный. Сколько там было народу, сколько там все, сколько там историй загадок. Про эту кунсткамеру туда приехала, и я думаю, ребята, не ходите в кунсткамеру, это не стоит 800 рублей. Или сколько-то там, я уж не помню.
1: Маленькие.
0: Это правда. Ну, слушай, еще люди-то, ладно, я там где-то там прочитала, что лучше онлайн-билет купить, в очереди не будешь стоять, да? Купила билет онлайн, все классно, в очереди не стояла. А люди там несколько часов стоят. Не надо!
1: Мне вообще интересно, как у человека может возникнуть желание, вот сидишь ты тут такая в Ханты-Мансийске, красиво, да, погуляешь где-нибудь в парке Бориса Лосева. И такая, ой, не видела я кунсткамеру.
0: Конечно, я же в Питере
1: пойду
0: не была.
1: Пойду посмотрю. Ну, просто вот у меня такое впечатление, что кунсткамера — это штука, на которую я смотреть не очень хочу.
0: Слушай, но это такое место...
1: Это, мне кажется, вот когда, как это развидеть? Посмотрел и думаешь, зачем я это увидел?
0: Но подожди, это же просто такое место, про которое как будто бы, ну, все говорят, Питер, кунсткамера, то есть это ассоциации такие, это как у, там, не знаю, европейцев, Россия ассоциируется там с медведями, не знаю, там, с красной икрой, Питер ассоциируется с Эрмитажем, с кунсткамерой, не знаю, с мостами, с белыми ночами и со всем остальным. Белые ночи у меня есть здесь, я и сама их прекрасно вижу. У нас они даже круче и белее, так сказать, да? Эрмитаж,
1: и румяне,
0: понятно.
1: И светлее.
0: Да, Эрмитаж, все понятно. Кунсткамера — это то место, куда надо обязательно в кунсткамеру. Не надо в кунсткамеру. Ну, это мое мнение. Это мне интересно.
1: Вот, на мой взгляд, смотреть на кунсткамеру — это то же самое, что ходить в мавзолей Ленина. Вот, ну, правда. Для меня это примерно одинаковые вещи. Чего я там не видел.
0: Ничего ты там не видел. Ты Ленина не видел.
1: Да и слава... Ну, ладно.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34 662 533 101 2026 год.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай.

0: Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Все получится.
1: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:54. Мы продолжаем разговор про отпуск. Рассказывайте, как у вас проходил, будет проходить отпуск. Нам-то вот осталось всего лишь каких-то 2 часа, и мы вот это вот. Единственное,
3: что... нехорошее слово «проходит» для отпуска. Идет.
2: Идет.
3: Вот
2: хорошо,
3: вот.
2: Идет.
3: Проходит, это как будто вот мимо.
2: Хорошо,
3: где-то
2: идет.
3: Рядом.
2: Идет, бежит.
3: Проходили мимо, ну и проходите.
2: Да, да. Не надо. А единственное, что вот я думаю, что я сейчас говорю, сейчас 2 часа, и вот это вот. Вот это, боюсь, очень переживаю по этому поводу. Я же приобрела 2 канистры. Ну как приобрела? Добрые люди, собственно, кинула клич, и люди дали канистры. И мне же нужно их каким-то образом залить эти канистры.
3: Заправить,
2: Я, значит, целый день вчера не ездила на заправку, пометуя о том, что народу много. Думаю, ну сейчас к вечеру совсем никого не будет. Ну и поехала. Что-то в 11 часов уже совсем поздно. Поехала в надежде на то, что все уже спать легли, но пятница вроде рабочий день.
3: Конечно,
2: какой там? Людей, конечно, много, но дело в том, что я не нашла. У нас есть заправки, на которых 92-й бензин есть. Но он там стоит 90 там с чем-то рублей. Я пока не очень хочу за 90 с чем-то рублей заправляться.
3: А за сколько хочешь?
2: А я хочу за 65 или за 67.
3: Круто.
2: Так вот, там, где 65 или 67, 92-го нет. Ну, просто нет, и все. Я очень надеюсь на то, что за ночь, за сегодняшний день, пока я буду на работу находиться...
3: Где-то на
2: посусекам.
3: Подожди, а 95-й сколько стоит на тех же заправках,
2: слушай,
3: ну,
2: рубля на 2, на 3 подороже. Где, или на 5 ли рублей. Мне кажется, на красной заправке он что-то около 70 рублей стоит, что-то такое. А на синенькой заправке, по-моему, рублей 68. Ну, как-то так. По-моему, как-то так. Слушай, есть люди, которые там ехали уже в сторону, там, ездили в сторону Омска, как я как раз сейчас поеду. И вот там, где Демьянка, там, где кафе вот это и заправка.
3: Да.
2: Я ездила...
3: Демьянская это называется.
2: Извините.
3: Демьянка это
2: железнодорожная
3: станция.
2: Да, хорошо,
3: Демьянская,
2: хорошо. Я ездила в Тюмень 3 недели, наверное, назад. И по незнанию по своему, ну, просто не часто там езжу, просто по незнанию своему быстренько подъехал, смотрю, народу нет, думаю, круто. И заправилась. И давай заправляться, а там 92-й бензин стоил 123 рубля. А сегодня выяснилось, что 92-й...
3: Беспрецедентная акция.
2: А сегодня выяснилось, что 92-й бензин там стоит 145. Поэтому я думаю, наверное, я мимо просто проеду. И единственное, что очень хочу, чтобы канистры, которые у меня есть, чтобы они не просто пустые у меня остались, да? И очень надеюсь на то, что действительно подвезут бензин, и я спокойненько заправлюсь, да? Возможно, в очереди придется постоять. А если
3: а
2: нет,
3: почему не зальешь 95-й? Это как-то...
2: Да почему залью? Просто его нет! Я его залью, нет его.
3: 92-го же говоришь,
2: и 95-го.
3: И 95-го нет.
2: Ну,
3: ах ты.
2: Что ты, залью, если не будет 92-го, залью 95-й. Если не будет по 65 и по 60, там
3: по
2: сколько-то.
3: По 124 заправлю.
2: Нет.
3: Не будет по 124, 147 есть в конце
2: мне
3: концов.
2: Мне же ехать надо.
3: Конечно.
2: В любом случае.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В ОКБ Ханты-Мансийска выполнили операцию, о которой теперь говорит все медицинское сообщество России. В Югре растет число трагедий на воде. Спасатели призывают отдыхающих к бдительности. Сургутский район активно готовится к старту учебного года. Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска доказали, что для современной медицины нет ничего невозможного. Команда специалистов под руководством онколога и микрохирурга Павла Айбятова провела сложнейшую операцию, аналогов которой в России еще не было. Медики полностью восстановили грудной отдел пищевода, применив свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в мировой практике это всего лишь второй случай подобного вмешательства. Операция, растянувшаяся на 15 часов, прошла в 2 этапа и потребовала от хирургов ювелирной точности. Пациентка успешно прошла реабилитацию и готовится вернуться к привычной жизни. Руслан Кухарук поздравил медицинскую команду с триумфом и отметил, что этот успех – результат не только передовых технологий, но и невероятных смелостей и профессионализма наших врачей. Цифры, от которых становятся не по себе. С начала лета на водоемах Югры произошло 40 чрезвычайных ситуаций. За этой статистикой стоят не просто происшествия, а сломанные судьбы. 31 человек уже никогда не вернется домой, а самое страшное в этом списке – 6 детей. Вода не прощает ошибок и не делает скидок на возраст. Однако 24 человека, включая 5 несовершеннолетних, благодаря спасателям получили второй шанс. О том, как не попасть в опасную ситуацию, напомнил заместитель начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Югре Станислав Тышкевич.
3: При нахождении на водоеме всегда следите за детьми, не оставляйте детей без присмотра. Находясь на водоеме, исключите употребление спиртных напитков. Избегайте купания в необорудованных местах и не находитесь на водоеме в темное время суток. Также исключите купание на базах-стоянках маломерных судов вблизи барж и сооружений.
2: Завершается приемка образовательных учреждений Сургутского района к новому учебному году. 27 объектов уже признаны готовыми. Проверка оставшихся 8 продлится до 3 августа. Всего межведомственная комиссия оценит 35 учреждений, 19 школ, 15 детских садов и районный центр детского творчества. Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, специалисты проверяют противопожарную и антитеррористическую защиту, санитарное состояние, доступность для маломобильной группы, материально-техническое оснащение. Параллельно в учреждениях продолжаются ремонты. На подготовку направлено свыше 155 миллионов рублей. И последнее. Новая схема обмана набирает обороты в Югре. Мошенники начали создавать фальшивые групповые чаты от имени коллег, соседей или родительских комитетов. Как предупреждают в окружной прокуратуре, для убедительности аферисты копируют реальные имена и фотографии знакомых. В беседе разыгрывается целый спектакль. Под видом служебной проверки или обязательной регистрации у югорчан выманивают личные данные, заставляют переходить по вредоносным ссылкам или диктовать коды из СМС. Правоохранители призывают жителей быть бдительными и ни в коем случае не выполнять требования мошенников. Всю информацию лучше перепроверять напрямую по телефону у знакомых. Кроме того, обезопасить себя можно, установив в настройках мессенджеров запрет на добавление в группы от неизвестных контактов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
6: 9:04, 24 июля. Сегодня 2 часа до отпуска. 2 часа до отпуска, Николай
7: Авдонин. Я так понимаю, ты в последнем часе будешь минуты считать.
6: Конечно.
7: Даша Кузнецова.
6: Да, мы сегодня выясняем, что для вас самое важное в отпуске, чтобы он прошел идеально. Рассказывайте, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Макс, дальше группа ВКонтакте, там комментарии, там эти, как его, голосование, канал и все остальное. В общем, все туда. И в самом начале нашего разговора сегодняшнего ты сказал, что чувствую, что ближе к концу сегодняшнего эфира и нос перестанет быть заложен.
7: Да.
6: Не слышишь, да?
7: Да, слушаю. Все, налаживается, конечно. И спать уже так не хочется, да, как раньше было.
6: Елизавета пишет: самое важное в отпуске – это море и тотальная перезагрузка. Перемена вида деятельности и отдых от работы – тоже отличный отпуск, но море. Море – это отдельная вселенная, фотография моря. А, Дэн что-то злится. Что-то случилось,
7: что
6: Дэн?
7: Злится?
6: Что-то злится Дэн на меня. Что случилось, Дэн? Что произошло?
7: А как ты злится?
6: Ну, он злые смайлики мне прислал.
7: А-а-а.
6: Сергей пишет: здрасте.
7: Это, я так понимаю, из-за того, что Дэн не в отпуске, а
6: Даша в отпуске.
7: Уже в отпуске.
6: Ну, Дэн.
7: Практически. Но я сегодняшний... Вот действительно, вот сегодня это ведь уже отпуск. Ну, то есть вот я такой вроде как забежал на работу для того, чтобы поговорить с тобой. Обсудить что-то, что мы будем делать, какие-то планы там построить на будущее. Это, мне кажется, вообще здорово. Вот именно так относиться к последнему дню рабочему.
6: Так легко.
7: Что это уже все? Это уже отпуск.
6: Еще чуть-чуть и все.
7: На расслабоне. Тогда и настроение прекрасное.
6: Да, есть сообщение от Аллы. Алла пишет: мы сейчас возвращаемся из Башкирии через места Ангурское водохранилище, Магнитогорск, ночевка в Шадринске планируется и Ханты-Мансийск. А понимаю, что нам с детьми и в автомобиле Марк 2, Марк 2 очень низкий, действительно, нужен комфорт, особенно мужу. Очень ругался, когда автомобиль скребет об искусственной неровности, на что, собственно, Алла сказала: все, в следующем году мы будем
7: покупаем
6: отдыхать в шикарном отеле Китая.
7: Ну,
6: то есть, ладно, автомобиль, вот, собственно, шикарный отель.
7: Придется теперь поработать хорошенько, чтобы муж-то думал: вот, опять на следующий год на автомобиле поедем, сэкономим. Фигу тебе, работать придется.
6: Но по поводу сэкономим, здесь тоже надо все внимательно просчитывать, да, плюс ко всему, если ты один за рулем, и это какое-то длительное расстояние, действительно очень сложно.
7: Почаще отдыхать как-то надо.
6: И я вот, например, люблю за рулем ездить, но я действительно понимаю, что если бы была смена какая-то, я бы еще дольше там гоняла. Ну, учитывая то, что...
7: Быстрее бы была дорога и более безопасная.
6: Слушай, но я ездила там, да, на машине, и в Крым ездила, и в Беларусь ездила, и, собственно,
7: везде наследила.
6: Да. Нормально я там наследила. Нормально. Все вон ждут до сих пор обратно.
7: Я думаю, ты вытягивала за собой по-любому. Я знаю тебя.
6: Так, Сергей пишет: супруга просится на море к маме, а я боюсь, что будут проблемы с бензином в пути. 8400 на круг, это не шутки. А еще и море хочется покататься по разным местам. И вот КК, проблемы с бензином. Сергей, не совсем понятно, что такое КК, какое-то место, я не очень понимаю. И ладно бы мы взрослые, но вот двое детей, в дороге всякое бывает, в общем, хочется и кольца. Сергей, ну, понятно, что действительно, раз уж есть такая сейчас проблема, надо как-то все взвесить, все за и против, да, чтобы было понятно. 8400 действительно очень
7: это
6: большое.
7: Очень много, действительно,
6: много.
7: И по-любому будут какие-то участки дороги, где будет очень тяжело
6: да,
7: с бензином.
6: Да, но канистры, слава богу, возможно. Но опять же, на 8400 попробуй набери столько канистр, да. Ну, в общем, все надо действительно взвесить.
7: Просчитывать, да, как-то интересоваться, но я даже не знаю, тут ничего не посоветую.
6: Дэн все действительно, да, про отпуск говорит, хвастаться нехорошо, когда другие работают.
7: Понятно.
6: Хотя сам такой: ну, Дэн, ну мы целый год работали.
7: А Дэн, по-моему, присылал нам там что-то, когда у нас было нам сложно, тяжело, мы тут зашивались, он присылал фотографии из отпуска.
6: Ответочка.
7: Не было Дэн такого?
6: Не знаю, не помню. Какая-то Краснодарский край. Ага, ну понятно. Ну да, все-таки я все-таки за то, чтобы просчитывать действительно весь этот маршрут. И даже сейчас вот я...
7: Ну это новая такая неизвестная ситуация еще для нас, поэтому как бы делиться опытом тут сложно, я думаю, кому-то, потому что каждый сейчас впервые это проходит.
6: Есть сообщение от Николая: вот и счастье привалило, чтобы от будни отдохнуть. Стоило весь год трудиться, чтобы теперь собраться в путь. Раз случилось, это радость, классно отдохнуть. Желаю, здравствуй, мир, долой усталость с уходом в отпуск. Поздравляю! Ура!
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 24 июля, сегодня пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса выше 0. В Югорске, Советском и Урае плюс 28, в Нягани и Междуреченском 26 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 15, в Нижневартовске 13 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 24. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:19. Мы сегодня выясняем, что для вас самое важное в отпуске, чтобы он прошел идеально. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений в Макс. А дальше группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. А, что там? Там комментарии, голосование. Там голосование. Там в канал заглядываете, смотрите, что происходит. В прямую трансляцию. Все те люди, которые сейчас в прямой трансляции, а сейчас их очень большое количество. Всем вам. Вот мы машем руками. Всем вам привет и доброго утра. Елена пишет: дорогие Даша и Коля, замечательного, легкого, интересного, увлекательного, расслабляющего вам отдыха. Буду ждать вашего возвращения. Мы совсем скоро вернемся.
3: Совсем скоро,
2: через 35 дней. Ну ладно, что ты, время вот так вот быстро пролетит.
3: Да не надо, вот самое это интересное, что не надо, чтобы оно вот так вот пролетало.
2: Ладно, хорошо, оно медленно.
3: Все время идти. Вот это будет идти долго,
2: а
3: вот работа.
2: Это будет быстро.
3: А вот это пролетит быстро, отпуск.
2: Правильно. Нет,
3: не
2: ладно.
3: Надо так.
2: Хорошо. Так, что касается отдыха. Очень многие люди нам пишут о том, что море — это самое крутое, что можно только себе представить.
3: Отдых,
2: да, вот Евгений
3: море, да.
2: Пишет, что такое отдых — это перемена вида деятельности. Сколько времени мы проводим на работе, большую часть жизни. Вывод: лучший отпуск — это забыть о работе. Вот действительно, это действительно важно сделать. Умение отдыхать — это очень большое такое умение. К сожалению, не все это умеют делать, но и тем не менее. Вот что касается моря.
3: Не все умеют этого делать, потому что нас не учили отдыхать-то особенно. Нас учили, в детстве вот мы играть учились и работать учились.
2: И все, больше ничего.
3: Отдыхать никто не учил.
2: Вообще 60% в целом россиян выбирают в качестве отдыха, в качестве отпуска. Ну, смотрите, куда поехать.
3: Отдых на море.
2: Отдых на море. Пляж, шезлонг.
3: Это очевидно.
2: Солнце, волны. Такая классика. Проверенные годами.
3: Мне кажется, вообще вода, она успокаивает. Вообще, ну так природно, что ли, так сложилось, что вода нас успокаивает очень сильно. Неважно, лежание в воде, плавание в воде или просто созерцание.
2: Нахождение рядом.
3: А когда ее такие огромные количества, ну как вот море там, океан. Это просто релаксация, мне кажется, в разы сильнее.
2: Я все-таки надеюсь на то, что в самое ближайшее время сбудется. У меня есть мечта, я хочу увидеть океан. Я никогда океан не видела, я очень хочу увидеть океан. Надеюсь, что в ближайшее время мечта эта исполнится. Вообще, что касается моря, для большинства вот всех нас, это не просто вода. Это вот как раз-таки символ отпуска, потому что, ну, где еще вот это вот лежать тюленем? Конечно, только на море. Пляжный отдых, он никаких усилий не требует, ну, кроме как, знаешь, натереться там кремом
3: от загара.
2: От сгара, получается, да? И, собственно, что? И быть предельно внимательным на воде и за детьми,
3: за
2: своими.
3: За детьми смотреть обязательно, да.
2: Дальше.
3: Чтобы они в штанишках как были. Это, знаешь, вот отпуск, когда идешь по пляжу, и все детишки бегают.
2: Без штанишков.
3: Да.
2: Ну, это смотря какие детишки. Знаешь, там же тоже до определенного возраста. Плюс ко всему, не забываем о том, что пляж, особенно песочный пляж, он таит в себе очень много опасностей. В песке живут всякие жучки-паучки, которые очень легко забираются через кожу, через открытые маленькие ранки. Они забираются к тебе.
3: В человека.
2: В человека, да.
3: И живут потом там всю оставшуюся жизнь человека.
2: На самом деле, вот ты вот смех смехом, но на самом деле это большая проблема, особенно вот если ты там едешь куда-нибудь, опять же, в ту же Азию. Вот я, например, голыми ногами там вообще нигде не хожу. Я даже в море захожу, в аквашузах.
3: В одежде?
2: Да зачем в одежде?
3: Может, акваланг надеваешь такой?
2: Только купальник. Я надеваю аквашузы, чтобы, не дай бог, мне там не об какие...
3: Аквашузы? Я не сразу понял, что ты имеешь в виду.
2: Ну, я понял. На ножки такие штучки. Так вот, для того, чтобы, не дай бог, там ни обо что не пораниться, чтобы нигде там ничего, никакие, ни в какую ранку никто, ну, всякое может быть. Вдруг там я и не вижу эту микротрещинку, да, там на пяточке, например. И туда может забраться
3: бикарас
2: что-нибудь.
3: Бикарас какой-нибудь залез.
2: Да, это...
3: Бикарас. Это батя у меня так называл всяких вот этих вот насекомых, монстриков всяких. Что тебе не нравится?
2: Мне очень...
3: Другое слово показалось
2: очень
3: тебе. Нет, мы же с тобой знаем прекрасно, что нельзя в эфире произносить очень плохих слов.
2: Я думаю, ну
3: слов.
2: Может быть, ну типа в отпуске.
3: До такой степени расслабился.
2: До отпуска. Да ладно!
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9:28. Быстренько еще сообщение. Оксана пишет: ребята, дорогие, желаю вам отдохнуть на полную катушку и зарядиться позитивом на весь год.
2: Спасибо.
1: Счастья, солнца, приятных сюрпризов. Оксана, спасибо огромное. Есть сообщение от Ирины. Дарья, Николай, доброе утро. Николай, вы сегодня в ударе. Про деменцию очень зашла шутка. Александр пишет: доброе утро, мои дорогие радиоведущие. Я отдохнул в сказочно красивой Абхазии. Незабываемо.
2: Круто.
1: Кстати, Даша пишет: Александр, на синенькой заправке бензин всякий есть. Стою в очереди, небольшая. Приехал только что из Сургута, там бензин есть, только на красненькой. Угу. Хорошего вам дня, мои дорогие, хорошего отдыха. Буду скучать. Александр, мы тоже будем скучать.
2: Спасибо
1: вам.
2: Честно.
1: Да, спасибо вам за то, что сейчас мне сказали, что на синенькой заправке все есть, поэтому сейчас...
2: Поэтому до свидания, я поехал на синенькую заправку, да? Это ты хотела сказать.
1: Да, или кто-нибудь сейчас такой: давай свои канистры, я заправлю,
2: круто, Варик. Это тоже интересно.
1: Смотри, лишь бы обратно потом приехали эти канистры, а то знаешь, все, давай, пока.
2: Канистры, хорошо. Ты же каждый день про мошенников говоришь. Представь, тебе отомстят вот таким вот образом.
1: Да, не дай бог.
2: И никакого тебе кода из СМС не надо никому сообщать.
1: Сама все отдала.
2: Сама.
1: Понимаешь? Нет, я очень надеюсь.
2: Надеюсь, так не будет, конечно, да.
1: Я очень надеюсь на то, что таких...
2: Да нет, мир не без добрых людей.
1: И потом среди наших слушателей таких нет. Все, как говорится, чинно благородно. Есть еще сообщение. Так, Алла просит рассказать, как я на автомобиле добиралась до Крыма и в каком году. Хочется там побывать, но с каждым годом понимает Алла, что снова не в этом. Алла, давайте так, в эфире очень долго об этом рассказывать. Давайте коротенько просто расскажу. По Серовской трассе, это было в 2015 году, достаточно давно, больше 10 лет назад. Собственно,
2: молодые еще.
1: Я нормальная была и тогда, и сейчас.
2: Не молодая была?
1: Я нормальная была. В общем, по Серовской трассе, в обход Екатеринбурга, в обход Москвы, собственно, все, почти все по платке. Отличная была дорога тогда. Я не знаю, как сейчас. Ну, я давно не ездила. Как бы место
2: наверное,
1: отдыха...
2: еще лучше за столько
1: скорее
2: времени.
1: Всего,
2: 10 лет
1: скорее
2: пошло.
1: Всего. Плюс ко всему, масса мест для отдыха. Хочешь, пожалуйста, палатки свои расставляй. Мест для кемпинга очень много. Местов. Где кемпинг, да,
2: вообще,
1: много.
2: На самом деле, мне кажется, вот любая смена обстановки, когда просто даже пейзаж меняется, это уже ты начинаешь отдыхать. Вот, например, когда выезжаешь из привычного нам вот пейзажа, скажем, по Ивдельской дороге, только на Урал туда начинаешь выезжать, как только начинаются горы, все, ты начинаешь уже отдыхать. У меня прям глаз радуется, там такие классные пейзажи.
1: Да, там быстро
2: можно
1: меняется.
2: Каждый, не знаю, километр останавливаться, ставить палатку и ночевать.
1: И ночевать. Ой, хорошо, да. А грибов там сколько? Мамочки, видимо-невидимо.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В ОКБ Ханты-Мансийска выполнили операцию, о которой теперь говорит все медицинское сообщество России. В Югре растет число трагедий на воде. Спасатели призывают отдыхающих к бдительности. Сургутский район активно готовится к старту учебного года. Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска доказали, что для современной медицины нет ничего невозможного. Команда специалистов под руководством онколога и микрохирурга Павла Айбятова провела сложнейшую операцию, аналогов которой в России еще не было. Медики полностью восстановили грудной отдел пищевода, применив свободный лучевой кожно-фасциальный лоскут. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в мировой практике это всего лишь второй случай подобного вмешательства. Операция, растянувшаяся на 15 часов, прошла в 2 этапа и потребовала от хирургов ювелирной точности. Пациентка успешно прошла реабилитацию и готовится вернуться к привычной жизни. Руслан Кухарук поздравил медицинскую команду с триумфом и отметил, что этот успех – результат не только передовых технологий, но и невероятных смелостей и профессионализма наших врачей. Цифры, от которых становятся не по себе. С начала лета на водоемах Югры произошло 40 чрезвычайных ситуаций. За этой статистикой стоят не просто происшествия, а сломанные судьбы. 31 человек уже никогда не вернется домой, а самое страшное в этом списке – 6 детей. Вода не прощает ошибок и не делает скидок на возраст. Однако 24 человека, включая 5 несовершеннолетних, благодаря спасателям получили второй шанс. О том, как не попасть в опасную ситуацию, напомнил заместитель начальника центра ГИМС главного управления МЧС России по Югре Станислав Тышкевич.
4: При нахождении на водоеме всегда следите за детьми. Не оставляйте детей без присмотра. Находясь на водоеме, исключите употребление спиртных напитков. Избегайте купания в необорудованных местах и не находитесь на водоеме в темное время суток. Также исключите купание на базах-стоянках маломерных судов вблизи барж и сооружений.
3: Завершается приемка образовательных учреждений Сургутского района к новому учебному году. 27 объектов уже признаны готовыми. Проверка оставшихся 8 продлится до 3 августа. Всего межведомственная комиссия оценит 35 учреждений, 19 школ, 15 детских садов и районный центр детского творчества. Как отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, специалисты проверяют противопожарную и антитеррористическую защиту, санитарное состояние, доступность для маломобильной группы, материально-техническое оснащение. Параллельно в учреждениях продолжаются ремонты. На подготовку направлено свыше 155 миллионов рублей. И последнее. Новая схема обмана набирает обороты в Югре. Мошенники начали создавать фальшивые групповые чаты от имени коллег, соседей или родительских комитетов. Как предупреждают в окружной прокуратуре, для убедительности аферисты копируют реальные имена и фотографии знакомых. В беседе разыгрывается целый спектакль. Под видом служебной проверки или обязательной регистрации у югорчан выманивают личные данные, заставляют переходить по вредоносным ссылкам или диктовать коды из СМС. Правоохранители призывают жителей быть бдительными и ни в коем случае не выполнять требования мошенников. Всю информацию лучше перепроверять напрямую по телефону у знакомых. Кроме того, обезопасить себя можно, установив в настройках мессенджеров запрет на добавление в группы от неизвестных контактов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.
5: На причале громко чайки и не случайно. Причалы бьют звон, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 38 минут. 24 июля, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 24. В Югорске, Советском и Урае 28 градусов тепла в течение дня. В Нягани и Междуреченском плюс 26. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 15, в Нижневартовске плюс 13, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Послушали песню от Guys of Brothers, и там вот это «Я выпил море, выпил солнце», и давай тут вспоминать, из каких это произведений, и все выяснилось. Про «Выпил море, выпил солнце» это...
2: Съел
1: солнце. Это Корней Чуковский, ну, как будто...
2: Но там он море-то не выпивал.
1: Пасхалочка к Корнею Чуковскому, это «Краденое солнце». А вот это «Лисички взяли спички», ну, почему-то вдруг ассоциация такая пришла. Это «Путаница», тоже Корней Чуковский, но стихотворение «Путаница». Все, с этим разобрались. И что теперь? Я хочу выразить особую благодарность. Вот мы сегодня же благодарим там, да, всех,
2: кто участвовал в жизни
1: Радио
2: Югра
1: в этом сезоне,
2: да.
1: В утре. Я хочу выразить огромную благодарность Игорю Новикову, Игорь из Нижневартовска. Игорь, без тебя бы вообще ничего не получилось, потому что Игорь это человек...
2: Дизайнер нашего утреннего настроения, так это назовем.
1: И не только нашего, вообще в целом.
2: Но в первую очередь он создает нам настроение, потому что мы самые первые, кто видит эти фотографии. Или как это назвать? Все-таки можно, мне кажется, картинами
1: раскрыть
2: назвать.
1: Тайну?
2: Творениями искусственного интеллекта вкупе с интеллектом Игоря.
1: Руки Игоря делают это. Мозг Игоря придумывает вот эти все надписи и все остальное. Игорь, мы благодарим тебя за сотрудничество. И вопрос такой, я сейчас не знаю, слушает Игорь или нет. Он говорил, что слушает нас от начала до конца. Прям просыпайся с нами.
2: А вот сейчас ты думаешь, проверочка такая.
1: Да, ну сейчас посмотрим. Игорь, слушаешь ты нас там, нет? В общем, Игорь, мы выражаем тебе огромную благодарность за то, что ты с нами целый сезон сотрудничал. И это крутые фотки, крутые... Слушаю, говорит Игорь, класс! Игорь, мы благодарим тебя. И теперь вопрос, ну сейчас не отмашет.

0: интеллекта, и да. Ну, это что-то потрясающее.
1: Да, Игорь.
0: Я вспоминаю, где мы в костюмах Супермена.
1: О, боже, это шедевр.
0: Это потрясающая
1: это
0: фотография.
1: Настоящий шедевр,
0: ее
1: да.
0: Вот прям на постер
1: да.
0: Можно,
1: мне кажется легко это можно сделать.
0: На баннер на улице, на фасад телерадиокомпании «Югра». Ольга Анатольевна, как вам такое?
1: Ок, говорит, думаю, эх, Игорь.
0: Это Ольга Анатольевна говорит, ок, или?
1: Нет, это Игорь говорит, думаю, месяц. А к Ольге Анатольевне, в принципе, ты знаешь дорогу. В принципе, есть фотка, ты знаешь, куда пойти. Можно как бы, ну...
0: Главное потом не услышать, куда еще можно пойти.
1: Нормально все будет, там нормальная фотка.
0: От директора это не очень бы звучало.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константинович. Уверены по 34-662-533-101-2026.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать без опасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 60. 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:54. Быстренько сейчас итоги голосования сегодняшнего. Мы выясняли, что для вас самое важное в отпуске, чтобы он прошел идеально. И на первом месте сегодня возможно сделать то, на что в будни не хватает времени.
2: Вот
1: читать,
2: вот.
1: Гулять, ничего не делать, высыпаться. Почти 67% голосов за
2: этот вариант. Представляешь, как многого мы себя лишаем, когда мы не в отпуске. А в отпуске потом только получается, то есть вот эти 44 дня, а у кого-то еще и меньше. Разве что у учителей побольше.
1: Побольше,
2: они и зашиваются там, бедолаги. Поэтому, представь себе, вот мы всего этого лишены.
1: То есть,
2: и только в отпуске можем полноценно наслаждаться жизнью.
1: Правильно, потому что в отпуске нужно чем заниматься? Ничем. 52% сегодня за вариант на вопрос, что для вас самое важное в отпуске, чтобы прошел идеально. Хорошая погода и красивая природа. 41% за уютное жилье и вкусную еду. 14% за отсутствие связи и цифрового детокса. Вообще, в последнее время набирает все больше и больше популярность, да, такой вариант, когда люди отказываются от всяких там гаджетов для того, чтобы совсем. Но это как раз-таки связано с теми профессиями, где вот тебе интернет, телефон, там, не знаю, там еще какие-то гаджеты просто, жизненно необходимы. И когда ты понимаешь, что ты уже просто смотреть не можешь на этот телефон или там, не знаю, на компьютер, а от всплывающих сообщений или там от звука у тебя уже просто нервный тик, тогда да, существуют прям даже туры целые, где цифровой детокс.
2: Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что это даже не важно, в какой сфере ты трудишься, потому что жизнь у нас сейчас такая, что без телефона, без компьютера практически никуда, и мы все к этому привязаны. И вот я по своему опыту знаю, как перестраивается мозг буквально за 3 дня, когда у тебя нет ни телефона, ни интернета. Это абсолютно... Ты чувствуешь себя совершенно другим человеком. Тебе другие мысли приходят в голову. То, о чем ты никогда бы даже не подумал. Тебе снятся другие сны, и на третий день, вот клянусь, вот этого отказа от телефона и от интернета как следствие, ты как будто другой человек, перезагруженный абсолютно. Три дня, мне хватило 3 дня, 3 ночи.
1: Ну, прекрасно. Если тебе вдруг сейчас нужен такой детокс, то ты, в принципе, можешь спокойненько отключить телефон.
2: Я не знаю, нет, это не просто. Мне кажется, нужно погрузить себя в условия, в которых нет ни связи, ни интернета.
1: Согласна.
2: Потому что иначе ты все равно вечером захочешь проверить там сообщение, отправить кому-нибудь селфи, еще что-то. И в любом случае ты скатишься в эту либо в переписку, либо в скроллинг ленты, либо еще во что-то.
1: Сергей пишет: доброе утро, всем хорошего вам, нам, в смысле отдыха и развлечений, вернуться к нам уже побыстрее. Юля желает нам прекрасно отдохнуть, как следует
2: Спасибо,
1: отдохнуть.
2: Юля.
1: А Юля Носкова — это тот человек, который приходит к нам сюда в качестве психолога, и мы видим
2: потрясающий... уже знают, какой отдых нам нужен, да, представляешь? Вот те люди, несколько человек, сколько у нас? Человек 5, наверное, 6 психологов, которые к нам приходят постоянно. Это люди, которые уже знают,
1: все знают, да,
2: кто мы такие, да?
1: Да, Марина пишет: отпуск.
2: Не говорите только никому.
1: У них есть тайна. Ну что ты, психологовая тайна.
2: Да.
1: Но они же не врачи. Психологи же не врачи. Ну что ты?
2: Нет, тайна все равно врачебная.
1: Ну хорошо, ладно, пускай так будет.
2: Марина
1: пишет: отпуск — это когда отпускные пришли, и ты не думаешь, что опять никуда не поеду. Всем отличного отдыха, мы будем скучать, потому что здесь начинается утро. Да, здесь начинается утро.
3: Утро начинается с

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости, новости на главном окружном.
0: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре растет число трагедий на воде. Спасатели призывают отдыхающих к бдительности. В старой части Нижневартовска активно реализуется комплексная программа по развитию городской среды. Сургутская спортсменка совершила восхождение на Эльбрус. Цифры, от которых становятся не по себе. С начала лета на водоемах Югры произошло 40 чрезвычайных ситуаций. За этой статистикой стоят не просто происшествия, а сломанные судьбы. 31 человек уже никогда не вернется домой, а самое страшное в этом списке – 6 детей. Вода не прощает ошибок и не делает скидок на возраст. Однако 24 человека, включая 5 несовершеннолетних, благодаря спасателям получили второй шанс. О том, как не попасть в опасную ситуацию, напомнил заместитель начальника центра ГИМСа Главного управления МЧС России по Югре Станислав Тышкевич.
2: При нахождении на водоеме всегда следите за детьми, не оставляйте детей без присмотра. Находясь на водоеме, исключите употребление спиртных напитков. Избегайте купания в необорудованных местах и не находитесь на водоеме в темное время суток. Также исключите купание на базах-стоянках маломерных судов вблизи барж и сооружений.
0: В старой части Нижневартовска кипит работа. Здесь реализуют сразу несколько проектов, которые делают жизнь местных жителей удобнее и безопаснее. Важно, что все изменения – это не просто инициатива властей, а прямой ответ на запросы самих горожан. Объект главного внимания – сквер спортивный на улице Заводской. Рядом со школой номер 17 уже вовсю идет стройка. Скоро здесь появятся велодорожки, зоны отдыха и парковки. Это место станет центром притяжения для проживающих рядом 15 тысяч человек. Параллельно на улице Льва Толстого возводят современный спортивный кластер «Корт», воркаут-зону и площадку для сдачи ГТО. Отдельная радость для пешеходов – новые тротуары на улицах Рабочей и Летней. Теперь путь до остановок и социальных объектов станет безопасным, и людям больше не придется делить дорогу с автомобилями. В планах также развитие улицы Осенней и перенос конечной остановки транспорта подальше от жилых домов. Новая схема обмана набирает обороты в Югре. Мошенники начали создавать фальшивые групповые чаты от имени коллег, соседей или родительских комитетов. Как предупреждают в окружной прокуратуре, для убедительности аферисты копируют реальные имена и фотографии знакомых. В беседе разыгрывается целый спектакль. Под видом служебной проверки или обязательной регистрации у югорчан выманивают личные данные, заставляют переходить по вредоносным ссылкам или диктовать коды из СМС. Правоохранители призывают жителей быть бдительными и ни в коем случае не выполнять требования мошенников. Всю информацию лучше перепроверять напрямую по телефону у знакомых. Кроме того, обезопасить себя можно, установив в настройках мессенджеров запрет на добавление в группы от неизвестных контактов. И последнее. Заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту Ксения Дедюхина расширила границы своих достижений. Титулованная сургутянка, известная своими выдающимися результатами на всероссийских и международных аренах, успешно завершила экспедицию на Эльбрус. Восхождение стало для Ксении личным вызовом, с которым она справилась блестяще. Профессиональная дисциплина и многолетняя закалка, выработанные в гиревом спорте, помогли югорчанке преодолеть сложный маршрут. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
5: 10:05. 55 минут до отпуска. Да?
6: Уже даже так, уже не час.
5: 55 минут
6: и 24 секунды.
5: Да, если быть точнее, да, 50. Думаю, я обещала, что буду минуты. Это не потому, что мне там надоело все, да, и мне бегом хочется бежать. Просто мы очень долго ждали этого момента. Ну, правда, согласись, очень долго. И я даже действительно не верила в то, что так быстро наступит этот день.
6: Существует.
5: Да, и, пожалуйста, тебе вот и 55 минут до того момента, как мы выключим микрофон и сколько-то там дней не будем к нему прикасаться. Я обожаю то, чем я занимаюсь. Все как бы классно, здорово. Но если было не так, я бы там 25 лет этим не занималась.
7: От всего
5: там,
7: нужно отдыхать, конечно. Даже, ну, понимаешь, самое сладкое в мире состояние, это когда ты спишь. Самое прекрасное. Но ведь и оно пролежни у тебя будут в конце концов, когда ты слишком долго лежишь. А вот смотри, если бы представить идеальный, например, твой отпуск, да, и вот есть такое классное, мне кажется, японское искусство хайку, когда вот короткие вот эти трехстрочные стихи, вот какой-нибудь вот хайку, который бы характеризовал твой идеальный
5: отпуск. Что, сейчас придумать?
7: Ну да, там же все очень просто, три каких-нибудь там предложения.
5: Ну, не знаю, там что, пляж, песок горяч, волны рисуют узоры, время растаяло. Мне кажется, так хорошо.
7: Хорошо, мне кажется, да, безмятежность такая.
5: А у тебя?
7: А у меня что-то такое более приземленное. Шашлык на угольях, дым поднимается к звездам, ужин как в раю.
5: Вот браво, такое, браво. Мне еще... кажется, смотри, что, мне кажется, можно, в принципе, в следующем сезоне начать писать эти, как ты говоришь, хайку. По-другому хокку, да, то есть одинаково, да. И сейчас в отпуске напитаемся эмоциями, и можно будет, если так сейчас сходу вот так быстро родились.
7: Для тебя еще один, мне кажется, для тебя тоже идеально. Пустой чемодан, собрать бы еще разок. Море, солнце, песок.
5: Браво! Потрясающе! Молодец!
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 10 минут. 24 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 24 градусов, в Югорске, Советском и Урае плюс 28, в Нягани и Междуреченском 26 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 25 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:15. И что? 45 минут до отпуска. 45 минут. Анастасия пишет: доброе утро, Даша, Николай, отличного отдыха. Спасибо, Настя. И вот что-то только пропустила, говорит Анастасия. Когда вы вернетесь? Так-то скучно нам будет без вас. Мы-то не в отпуске. Ничего страшного, Анастасия, не расстраивайтесь. Когда-нибудь и у вас отпуск наступит.
3: Как мы говорили, любой отдых — это же смена вида деятельности. И получается, что люди, вот мы сейчас уедем, и они сменят вид деятельности. Не будут по утрам нас слушать. Что-то другое.
2: Что-то
3: будут.
2: Другое.
3: Отдохнут тоже от нас.
2: Потом поймут, что без нас им было плохо.
3: Ну, хотелось бы, конечно, так. Наоборот, хотелось бы, чтобы всем было хорошо все время.
2: Вернемся мы 7 сентября, поэтому ждите. Не знаю, зачеркивайте дни в календаре. И что касается отдыха, все-таки в очередной раз убедилась я в том, что женщины и мужчины с разных планет, женщины
3: конечно,
2: признались,
3: безусловно,
2: что лучший отдых — это на море, 23%. А мужчины сказали, что вы что, какой море?
3: Да, вообще
2: диван,
3: не на море.
2: Вот клевый отдых.
3: А если диван на море, это вообще просто шикарно.
2: Да, и, кстати, вот по поводу куда-нибудь поехать путешествовать или, в смысле, за границу куда-нибудь, или все-таки
3: или
2: по России.
3: Или лежать на диване.
2: Не-не-не, или по России. Мужчины больше за отдых по России, женщины больше за отдых за границей.
3: На море где-нибудь за границей.
2: Не только нам, и по поводу смены картинки. Я понимаю, что когда ты живешь, например, в Югре, и, скажем, не видел ничего, даже в Югре, ничего не видел, понятно, что это тоже будет смена картинки, все здорово. Но если у тебя есть возможность, я подчеркиваю, если есть возможность увидеть что-то другое, поехать куда-то в другую страну, пусть даже близлежащую, не знаю, в Беларусь тоже, да, то это уже круто. Я вот опять, я сейчас вот вообще нисколько не хвастаюсь, просто я к тому говорю, что вот однажды, не знаю, побывав там в Беларуси, мне кажется, любой человек влюбится в эту страну. Это чистота, это комфорт, это вкусно, во-первых.
3: Вкусно? Это, ты знаешь, это уже такие нюансы вообще на самом деле.
2: Ну,
3: по
2: не
3: поводу.
2: Знаю.
3: Я
2: когда
3: тоже
2: вкусно,
3: много про это
2: должно
3: слышал.
2: Быть обязательно.
3: Когда вкусно, тогда вкусно.
2: Конечно,
3: да, вот
2: ты что, мне кажется, вот, ну, вот
3: да,
2: все.
3: Не знаю, для меня это не настолько важно. То есть я сам могу приготовить себе вкусно.
2: Как
3: знаю
2: там,
3: людей,
2: ты не
3: которые
2: приготовить?
3: Могу
2: нет.
3: Вкуснее. Могу даже вкуснее приготовить, потому что это буду есть я. Это мои вкусовые предпочтения.
2: Подожди,
3: и никто
2: даже что-то
3: для меня
2: другое.
3: Лучше и вкуснее, чем я ничего не приготовлю.
2: Ну, тогда ты остаешься в этих рамках.
3: Нет,
2: а так ты выходишь за эти рамки.
3: Понимаешь, в чем фишка? Мне кажется, разница для мужика в том, что я могу вот выйти на Иртыш куда-нибудь, найти живописное место и представить себе, что я там. Я там отдохну в 10 минутах от дома практически. Если мне там поставить палаточку, иногда еще друзья будут заходить. Ходить, гитарку какую-нибудь поставить. И все, и мне достаточно
2: сам.
3: Этого.
2: Вот это, вот это все
3: нет,
2: сам.
3: Нет, конечно, было
2: сам.
3: Бы классно. Вообще, отпуск — это тема из... И классно, мне кажется, что когда ты уехал, ты можешь вот эту вот, ну, повседневную работу какую-то исключить, вообще не стирать, вот. не гладить, не готовить себе, а просто
2: грязный
3: на всем готовеньком.
2: Ходить, не глажить.
3: Но ведь это... кратно повышает цену отпуска твоего. Ведь кратно повышает.
2: Что
3: имею? То, что тебе кто-то готовит. Ну, то есть отель, я имею в виду. А тут ты в палаточке, у тебя все.
2: Как
3: ну,
2: будто
3: да,
2: тебе, когда ты в палаточке...
3: Ты не очень хорошо пахнешь,
2: подожди,
3: потому что в реке только моешься.
2: Конечно, как будто ты, когда в палаточке, тебе еда не нужна. Тебе
3: нужна.
2: Еще больше еды
3: так,
2: надо.
3: Так, понимаешь, еда, я вот так удочку закинул,
2: а если
3: не выходя
2: нет рыбы?
3: Из палатки практически. Как это нет
2: ну,
3: рыбы?
2: Ну как, вот так нет. Не рыбный день сегодня, не четверг.
3: Грибы,
2: все, понимаешь? Грибы,
3: ягода. Корешки,
2: в
3: конце концов,
2: подожди,
3: всякие.
2: Да, что это за отдых такой?
3: Листики как... там, с березки почку сорвал,
2: я
3: съел, все, корм.
2: Я с тобой не пойду ни в какой отпуск, и никогда на отдых не
3: потому
2: пойду, ни в какой
3: для тебя
2: поход не
3: главное,
2: пойду.
3: Чтобы отпуск был там наполнен какими-то ритуалами.
2: Конечно,
3: там,
2: ты что?
3: Надо на экскурсию,
2: чё?
3: Надо мягко спать, вкусно есть,
2: ну, да,
3: кисель пить сладкий.
2: Мыться чисто, ты что?
3: А
2: чё?
3: Для меня отдых — это просто, когда ты ушел в деревню к тетке

0: глушь в Саратов. И сменил вид деятельности.
1: Я мало тебе представляю, как ты пошел такой на отдых, ну, куда-нибудь там в лес, куда-нибудь палатку с собой взял, что-то там, какие-то спички, которые не мокнут, соль один раз и все, ну, сахар, может быть, маленько, воды чуть-чуть. И больше такой вообще ничего не взял, ни одежды чистой там, ну, однако эта футболка там есть, и ты такой, еды не взял, магазинов рядом нет, рыбы тоже нет, ну, что-то не рыбный день. Ага, и такой пошел и почки ешь. Что ты мне рассказываешь?
0: Какие
1: тебе
0: почки?
1: Же, ну-ка, ты же там сам сказал, березовые какие-то
0: почки,
1: листья.
0: Да ты какую-то вообще картину нарисовала.
1: Ты
0: как
1: так
0: это? Не
1: что
0: рыбы,
1: сказал.
0: Не мясо. Я тебе говорю, что мужик в любом случае найдет, что ему поесть. Муравьев, как вот Рэмбо, «Первая кровь», фильм был, когда он там забросили его в лес. Понимаешь, он голодный, холодный, никого поймать не может. Он нашел муравейник, кружка у него литровая была, эмалированная, вот такая, Советского Союза. Он взял туда муравьев, растолок их и съел. И все, и пошел, и всех врагов
1: победил. Мужчины, я сейчас вот хочу...
0: Это Рэмбо.
1: Я сейчас хочу, чтобы мужчины, которые находятся в компании с нами, вот на чьей вы стороне, в каком лагере, в какую дверь зайдете? Вот туда, где муравьев надо есть, почки, коренья какие-то там, грязные ходить, не знаю, там...
0: Это если ты уже утрируешь ситуацию, что вообще какую...
1: Не знаю, земли там, не знаю.
0: Сырая рыба очень вкусная, между прочим.
1: Нет,
0: посолил ее.
1: Или ты когда...
0: укропчиком,
1: или ты когда, понимаешь, когда ты понимаешь, что ты вышел расслабленный, чистый, приятно пахнешь.
0: Типичный ты
1: тут,
0: человек.
1: Вот здесь вот у тебя вот всякие разносолы.
0: Тебя комарик укусит, у тебя волдыри кругом.
1: Это так.
0: Змейку
1: нежная.
0: Увидела ты, у тебя нурез сразу же, не дай бог. Медведика ты вообще даже на картинках смотреть не можешь.
1: Ты дурак,
0: какой
1: что
0: тебе
1: ли?
0: Лес, конечно.
1: Ты плетешь.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии. Елена Васильева. В Югре растет число трагедий на воде. Спасатели призывают отдыхающих к бдительности. В старой части Нижневартовска активно реализуется комплексная программа по развитию городской среды. Сургутская спортсменка совершила восхождение на Эльбрус. Цифры, от которых становятся не по себе. С начала лета на водоемах Югры произошло 40 чрезвычайных ситуаций. За этой статистикой стоят не просто происшествия, а сломанные судьбы. 31 человек уже никогда не вернется домой, а самое страшное в этом списке – 6 детей. Вода не прощает ошибок и не делает скидок на возраст. Однако 24 человека, включая 5 несовершеннолетних, благодаря спасателям получили второй шанс. О том, как не попасть в опасную ситуацию, напомнил заместитель начальника центра ГИМСа Главного управления МЧС России по Югре Станислав Тышкевич.
2: При нахождении на водоеме всегда следите за детьми, не оставляйте детей без присмотра. Находясь на водоеме, исключите употребление спиртных напитков. Избегайте купания в необорудованных местах и не находитесь на водоеме в темное время суток. Также исключите купание на базах-стоянках маломерных судов вблизи барж и сооружений.
1: В старой части Нижневартовска кипит работа. Здесь реализуют сразу несколько проектов, которые делают жизнь местных жителей удобнее и безопаснее. Важно, что все изменения – это не просто инициатива властей, а прямой ответ на запросы самих горожан. Объект главного внимания – сквер спортивный на улице Заводской. Рядом со школой номер 17 уже вовсю идет стройка. Скоро здесь появятся велодорожки, зоны отдыха и парковки. Это место станет центром притяжения для проживающих рядом 15 тысяч человек. Параллельно на улице Льва Толстого возводят современный спортивный кластер «Корт», воркаут-зону и площадку для сдачи ГТО. Отдельная радость для пешеходов – новые тротуары на улицах Рабочей и Летней. Теперь путь до остановок и социальных объектов станет безопасным, и людям больше не придется делить дорогу с автомобилями. В планах также развитие улицы Осенней и перенос конечной остановки транспорта подальше от жилых домов. Новая схема обмана набирает обороты в Югре. Мошенники начали создавать фальшивые групповые чаты от имени коллег, соседей или родительских комитетов. Как предупреждают в окружной прокуратуре, для убедительности аферисты копируют реальные имена и фотографии знакомых. В беседе разыгрывается целый спектакль. Под видом служебной проверки или обязательной регистрации у югорчан выманивают личные данные, заставляют переходить по вредоносным ссылкам или диктовать коды из СМС. Правоохранители призывают жителей быть бдительными и ни в коем случае не выполнять требования мошенников. Всю информацию лучше перепроверять напрямую по телефону у знакомых. Кроме того, обезопасить себя можно, установив в настройках мессенджеров запрет на добавление в группы от неизвестных контактов. И последнее. Заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту Ксения Дедюхина расширила границы своих достижений. Титулованная сургутянка, известная своими выдающимися результатами на всероссийских и международных аренах, успешно завершила экспедицию на Эльбрус. Восхождение стало для Ксении личным вызовом, с которым она справилась блестяще. Профессиональная дисциплина и многолетняя закалка, выработанные в гиревом спорте, помогли югорчанке преодолеть сложный маршрут. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:36, 24 июля, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 23, в Тюмени 29 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса тепла в течение дня, в Югорске, Советском и Урае плюс 28, в Нягане и Междуреченске 26 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 15, в Тюмени 25 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 20 минут до отпуска. 10 часов 40 минут. И сейчас в это время решающая игра сезона. Сейчас выяснится, кто вырвет
2: корень зла.
1: Да.
2: Что?
1: У кого будет победа?
2: На последней неделе победит.
1: Да, кто? Сейчас 2-2 в недельном зачете, но 17-3 в общем в мою пользу. Поэтому вообще не важно, кто победит. Главное, что я. Это вот как бы тут такое дело. Поэтому что? Сейчас моя очередь загадывать слово. Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений с подсказками. Коля очень ждет. Нужна ему победа, потому что, ну что это 17-3? Целый сезон играли, а он только 3 раза победил, а
2: ты,
1: я целых 17.
2: Я считаю, в общем, это все. Это наша общая заслуга. Это получается, что 20 вместе. 17-3 — это 20. Люди, вот, которые с нами в компании находятся. Алла, Дэн, Анастасия, Елена, Марина. Все вот они выиграли, получается.
1: Конечно, все они выиграли, конечно.
2: Так что не присваивай себе вот эту вот победу.
1: Они и я. Ладно, готовы все играть, я абсолютно уверена. И сегодня классное слово с хорошими, как мне кажется,
2: объяснениями.
1: Марина, с хорошими объяснениями. Ладно, поехали. Это архитектура будущего представления. Ты строишь здание из пробных кирпичей, потом сносишь его, чтобы возвести заново.
2: Репетиция отпуска. А все. Что это еще? Что, серьезно? Ты...
1: Все.
2: Подожди, ты серьезно сейчас?
1: Да.
2: Это вот репетиция. У тебя два слова.
1: Нет.
2: Это просто репетиция?
1: Да.
2: Вот клянешься ты, дай посмотреть.
1: Иди посмотри.
2: Я не верю тебе.
1: Иди посмотри, это репетиция.
2: Я, знаешь, я вот стратегию выбрал для себя, что я сейчас буду говорить что-нибудь там. Костер, ночь, палатка, море. Вот такие слова люди сами угадают.
1: Все.
2: Как тебе пришло на ум в последний день загадать слово репетиция?
1: Вот так и пришло, я же хотел.
2: Марина, вот то, что вы написали, я вот поддерживаю полностью. Уже было сегодня это самое, 21. Ну
1: все.
2: Что это такое?
1: Ну все, 17-4, ты победил, все, теперь...
2: Я думаю,
1: даже не дал поиграть.
2: Понимаешь,
1: вообще?
2: В чем фишка? Я думаю, что это беспрецедентный случай, и мне надо отдать победу.
1: Че?
2: Всю, полностью.
1: Сейчас!
2: 21-0
1: нет,
2: в мою пользу
1: нет,
2: получается.
1: Нет, на это я пойти
2: правда,
1: не могу.
2: Люди, вот честно, это мы не договаривались.
1: Посмотри,
2: правда репетиция?
1: Посмотри, да, Сергей пишет, что это нечестно, Николай так нечестно. Андрей пишет, что это фантазия, Михаил пишет феерично.
2: Ну это правда неожиданно.
1: Ребята, но это,
2: если бы ты еще два слова загадала, и это было бы действительно репетиция в отпуске.
1: Андрей желает нам кайфового
2: отпуска.
1: Ой,
2: спасибо, Андрей.
1: Спасибо. Ребят, ну
2: вот
1: всем спасибо.
2: Вот понимаешь, как у меня отпуск начинается? Видишь как? Чуть-чуть осталось до отпуска, а манна небесная уже сыплется мне на голову.
1: Ты понимаешь, какое дело? Здесь ведь у меня столько много подсказок, и почему я выбрала именно эту?
2: Прочитай что-нибудь еще.
1: Ну, не знаю, диалог со страхом, в котором ты договариваешься, что бояться можно, но только до первого аккорда. Чего ты даже это не прочитала? Чего ты прочитала архитектура?
2: Да ты понимаешь, что бы ты ни прочитала, я бы ответил, репетиция в отпуске. Я вообще не слушал твою формулировку, честное слово. Сейчас люди, может быть, обидятся на меня, разозляться, но я говорю, я выбрал стратегию, что буду все про отпуск говорить, про отдых что-то, про то, что там, поездку, еще что-то такое.
1: То есть ты думал,
2: а
1: я вот такая
2: отгадают.
1: Вот, да, понимаешь. Хорошо, Сергей требует продолжения банкета. Сергей, банкет продолжится 7 сентября. Обещаем вам. Сейчас
2: небольшой перерыв между банкетами, да, и потом продолжим.
1: Да, вообще песни, немного песен, как, знаешь, музыкальная пауза такая, и все. Ольга пишет, молодцы, хорошего отдыха вам и мне, я тоже в отпуск. Ольга, вам отлично. Отпуска, конечно же. Ну, ребят, ну простите, что так быстро игра закончилась. Ну ничего, тем слаще будет возвращение.
2: Конечно, то есть... игра не закончилась, да. Это просто небольшой перерыв.
1: Да,
2: мы
1: но и тем не менее, 17-4 в мою пользу. И...

0: Радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
0: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на Радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:50. Овны, сегодня вы почувствуете прилив силы и энергии. Уделите время своим близким, не скупитесь на добрые слова и комплименты.
1: Тельцы, сегодня проявите упорство, и вы добьетесь поставленной цели.
0: Близнецы, сегодня постарайтесь контролировать свои эмоции и поведение.
1: Раки, сегодня не сидите на месте, успех будет сопровождать вас во всех сферах.
0: Львы, не ждите идеального момента, действуйте прямо сейчас.
1: Девы, вам не хватает вдохновения, черпайте его из общения с окружающими.
0: Весы, сегодня постарайтесь ко всем делам отнестись одинаково ответственно, только в этом случае вас ждет успех.
1: Скорпионы, сегодня вы можете стать генератором интересных идей, только не бойтесь их предлагать.
0: Стрельцы, сегодня не стесняйтесь демонстрировать свои лидерские качества и проявлять инициативу.
1: Козероги, усвойте полученный опыт и постарайтесь исправить ошибки прошлого.
0: Водолеи, ради исполнения мечты сегодня можно и рискнуть. Ничего не бойтесь, удача на вашей стороне.
1: Рыбам сегодня ни в коем случае нельзя ставить во главу угла материальные ценности. Подумайте лучше о душе.

0: Радио Югра.
1: 10:53. 7 минут до отпуска. 7. Ты понимаешь?
2: Да.
1: 7.
2: 7 минут до отпуска.
1: Это невероятно.
2: Я никогда еще так не считал. Вот с кем поведешься, как говорится.
1: Так тому и надо. Но это как, это знаешь, как ждать вылета самолета или там, не знаю, вот ты сейчас поедешь, да, будешь там тоже по времени у тебя отходит транспорт. Это вот когда ты понимаешь, что сейчас уже вот это...
2: Ну, это как в детстве. Вот мне кажется, вот вы, девчонки, тем отличаетесь. Мы, мужики, как-то уже отошли от этого, что ожидание такое. А вы прям вот как в детстве, когда ждешь, когда я раньше пойманными паутами считал, сколько времени прошло. Ну, то есть, вот когда я, например, приезжали в Репало на заре, ездил, до Тюли доезжали на заре, там в дебаркадер, высаживались на дебаркадер и ждали, пока из Репало приедет на лодке дядька и заберет нас.
1: Так.
2: И иногда очень долго ждали, иногда весь день практически. Жара, лето, там купаться негде особо, ну, потому что места такие... Не
1: глухие.
2: Покупаться. Но не то, что глухие, а там стоит в таком месте, где ну, не оборудовано вообще никак для того, чтобы искупаться. И вот ловили паутов там, на ниточки привязывали, что-то еще тут. И вот искали себе какие-то развлечения.
1: Развлечения
2: ну,
1: были невероятные.
2: Чем еще? Не было же телефона.
1: Ну да.
2: Вот, вот мне кажется, сейчас бы, если вот современные дети, ну или там
1: какие
2: подростки,
1: пауты,
2: да,
1: эти умоляют,
2: у них бы не было телефонов, они бы все паутов выловили.
1: Думаешь?
2: Всех мошек, стрекоз не надо было бы. Вот это вот соломинки бы вставляли только.
1: Ну не знаю. Я не могу, конечно, похвастаться таким уж ярким детством совсем. Вот Марина пишет, у меня 1:30 до отпуска.
2: Тоже чуть-чуть осталось.
1: Совсем маленечко. Слушайте, ну все, я все-таки всем желаю прекрасного отпуска, у кого он предстоит. Нам, конечно же, потрясающего отпуска, легкого, классного. С классными эмоциями. И что, ведите себя хорошо все в отпуске. И мы будем вести себя хорошо. Чтобы без приключений, а если приключения, что те приключения, которые останутся вообще на всю жизнь, да, воспоминания об этом.
2: Нужно себя вести так, как ты хотел себя вести весь год, но никак у тебя не получалось. Нужно позволить себе все, расслабиться немножко, стереть эти границы, убрать рамки.
1: Жди, ты аккуратно с рамками.
2: Снять лишнюю одежду
1: так,
2: с себя.
1: Подожди, вот это вам, ты что-то уже вообще, подожди, нам еще 5 минут до отпуска. Подожди,
2: не
1: снимать.
2: Не эти 5 минут все снимать.
1: Жди,
2: я потом на пляже.
1: Ты не забывай о том, что впереди, ой, как его, очень много, сейчас этого, как его, камер.
2: Контроля. Всякого, да,
1: ты, не дай бог, где там вот это что подснимешь, понимаешь? Не дай бог, потом это окажется в сети. Потом не отмойся, понимаешь? Не отмой, не надо вот это. Потом, ой, да это не я, это меня застали в какой-то неудобный момент и все остальное.
2: У нас с тобой есть очень классная отмазка.
1: Это искусственный интеллект?
2: Это искусственный интеллект, конечно. Вот уже все он за нас придумал. Мы уже с тобой в таких ролях и в таких образах были, что мне кажется, наших слушателей ничем не удивишь. Так что...
1: Ладно, если ты готов... Дэн.
2: Дэн психует прямо.
1: Прекратите.
2: Мне кажется, он сейчас будет поджидать нас сбитой бейсбольной возле выхода. Скажет, никакого вам отпуска, в больнице лежите.
1: До отпуска 2 недели, говорит Дэн. Работы вот прямо аж за гланды. Но, Дэн, 2 недели пролетят. Мы вон сколько ждали. Мы сезон целый ждали.
2: Это ведь здорово. Это я еще раз повторюсь, это как с котлетой. Или, не знаю, со вкусными конфетами, которые все еще, а точнее, ты еще ешь, а все уже доели. И вот так же у вас будет. Мы придем,
1: конечно,
2: из отпуска, будем тут реветь, сидеть.
1: Конечно.
2: А Дэн будет над нами смеяться. Говорит,
1: ну что, отлично. Спасибо тебе, Коля, за этот потрясающий сезон. Встретимся в следующем сезоне. Прямо вот буду скучать по тебе по-настоящему. Все, увидимся, услышимся. Всем пока. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До сентября!
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре ликвидируют 25 лесных пожаров. В старой части Нижневартовска активно реализуется комплексная программа по развитию городской среды. Сургутская спортсменка совершила восхождение на Эльбрус. Зеленые массивы Югры снова под прицелом огненной стихии. Текущая ситуация остается непростой. На данный момент в округе зарегистрировано 25 лесных пожаров. Огонь охватил свыше 4000 гектаров в Нижневартовском, Белоярском, Березовском и Сургутском районах. Группировку тех, кто противостоит пламени, нарастили до 677 специалистов. Среди них представители авиалесоохраны, МЧС округа и Центра спаса Югории. При содействии авиаторов им уже удалось взять под контроль 5 очагов. Населенные пункты и важные объекты региональной инфраструктуры вне опасности. Огнеборцы обращаются к югорчанам с просьбой. Если вы увидели дым или огонь в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону. 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. В старой части Нижневартовска кипит работа. Здесь реализуют сразу несколько проектов, которые делают жизнь местных жителей удобнее и безопаснее. Важно, что все изменения – это не просто инициатива властей, а прямой ответ на запросы самих горожан. Объект главного внимания – сквер спортивный на улице Заводской. Рядом со школой номер 17 уже вовсю идет стройка. Скоро здесь появятся велодорожки, зоны отдыха и парковки. Это место станет центром притяжения для проживающих рядом 15 тысяч человек. Параллельно на улице Льва Толстого возводят современный спортивный кластер «Корт», воркаут-зону и площадку для сдачи ГТО. Отдельная радость для пешеходов – новые тротуары на улицах Рабочей и Летней. Теперь путь до остановок и социальных объектов станет безопасным, и людям больше не придется делить дорогу с автомобилями. В планах также развитие улицы Осенней и перенос конечной остановки транспорта подальше от жилых домов. Педиатр Сургутской поликлиники номер 4 Татьяна Нестеренко завершила свою гуманитарную миссию в Донецкой Народной Республике. В течение нескольких недель она вела прием юных пациентов в Макеевке. Помимо ежедневных осмотров и проведения вакцинации, Татьяна активно участвовала в разборе сложных клинических случаев, делясь опытом с коллегами. Югорчанка отметила, что, несмотря на непростые условия, жизнь в городе постепенно налаживается. Ремонтируются социальные объекты и дороги, а семьи с детьми возвращаются к привычному укладу. По словам Татьяны Нестеренко, эта поездка стала для нее важным профессиональным этапом, и если потребуется помощь, то она готова вновь отправиться в командировку. И последнее. Заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту Ксения Дедюхина расширила границы своих достижений. Титулованная сургутянка, известная своими выдающимися результатами на всероссийских и международных аренах, успешно завершила экспедицию на Эльбрус. Восхождение стало для Ксении личным вызовом, с которым она справилась блестяще. Профессиональная дисциплина и многолетняя закалка, выработанные в гиревом спорте, помогли югорчанке преодолеть сложный маршрут. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Счастье есть.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио Югра.

0: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Оверены по 34662-533-101. 2026 год.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук оценит ход строительства ключевых объектов в Белоярском. В югорских лесах ликвидируют 25 пожаров. Юных югорчан ждут на всероссийском чемпионате «Пилоты будущего». Сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук работает в Белоярском районе. Программа визита охватывает ключевые сферы жизни муниципалитета – от молодежной политики до жилищного строительства. Особое внимание будет уделено объектам, которые меняют облик районного центра. Глава региона проинспектирует ход реконструкции набережной «Колыбель города». Проект, который является победителем федерального конкурса, уже готов на 40%. Также в планах осмотр строящихся домов в квартале Южный, где квартиры будут доступны по программам льготной ипотеки, и проверка темпов возведения сквера героев СВО. Кроме того, Руслан Кухарук посетит обновляемый концертный зал «Камертон» и встретится с активистами движения «Первых». Отмечу, оно активно развивается здесь с 2024 года. Сегодня в него вовлечено почти 5000 юных белоярцев. Зеленые массивы Югры снова под прицелом огненной стихии. Текущая ситуация остается непростой. На данный момент в округе зарегистрировано 25 лесных пожаров. Огонь охватил свыше 4000 гектаров в Нижневартовском, Белоярском, Березовском и Сургутском районах. Группировку тех, кто противостоит пламени, нарастили до 677 специалистов. Среди них представители авиалесоохраны, МЧС округа и Центра спаса Югории. При содействии авиаторов им уже удалось взять под контроль 5 очагов. Населенные пункты и важные объекты региональной инфраструктуры вне опасности. Огнеборцы обращаются к югорчанам с просьбой. Если вы увидели дым или огонь в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону. 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Педиатр Сургутской поликлиники номер 4 Татьяна Нестеренко завершила свою гуманитарную миссию в Донецкой Народной Республике. В течение нескольких недель она вела прием юных пациентов в Макеевке. Помимо ежедневных осмотров и проведения вакцинации, Татьяна активно участвовала в разборе сложных клинических случаев, делясь опытом с коллегами. Югорчанка отметила, что, несмотря на непростые условия, жизнь в городе постепенно налаживается. Ремонтируются социальные объекты и дороги, а семьи с детьми возвращаются к привычному укладу. По словам Татьяны Нестеренко, эта поездка стала для нее важным профессиональным этапом. И если потребуется помощь, то она готова вновь отправиться в командировку. И последние югорские школьники и студенты могут попробовать свои силы в управлении БПЛА. Стартовал прием заявок на всероссийский чемпионат «Пилоты будущего». Программа насыщенная, от сборки аппаратов и работы на симуляторах до дрон-баскетбола и скоростного мониторинга. В этом году у участников появился серьезный стимул. По итогам соревнований можно получить официальные спортивные разряды и звания. Отбор проходит в несколько этапов. Сначала онлайн-тест, затем очные региональные соревнования и финальные туры. Чтобы стать частью проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте sport.buddvizhenie.rf. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101. 2026 год.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Сегодня губернатор Югры Руслан Кухорук оценит ход строительства ключевых объектов в Белоярском. В Когалыме пьяная посиделка на даче закончилась уголовным делом. Юных югорчан ждут на всероссийском чемпионате «Пилоты будущего». Сегодня губернатор Югры Руслан Кухорук работает в Белоярском районе. Программа визита охватывает ключевые сферы жизни муниципалитета – от молодежной политики до жилищного строительства. Особое внимание будет уделено объектам, которые меняют облик районного центра. Глава региона проинспектирует ход реконструкции набережной «Колыбель города». Проект, который является победителем федерального конкурса, уже готов на 40%. Также в планах осмотр строящихся домов в квартале Южный, где квартиры будут доступны по программам льготной ипотеки, и проверка темпов возведения сквера Вера Героев СВО. Кроме того, Руслан Кухорук посетит обновляемый концертный зал «Камертон» и встретится с активистами движения «Первых». Отмечу, оно активно развивается здесь с 2024 года. Сегодня в него вовлечено почти 5000 юных белоярцев. Когалымские полицейские взяли под стражу 42-летнего мужчину, устроившего стрельбу в одном из дачных кооперативов города. По версии следствия, инцидент произошел на фоне бытового конфликта. Во время посиделок с сожительницей и соседями подозреваемый, изрядно выпив, решил аргументировать свою позицию с помощью винтовки. Он произвел несколько выстрелов, один из которых пришелся в сторону соседнего участка. Прибывшие на место полицейские изъяли у дебошира целый арсенал. 3 единицы оружия, а также боеприпасы. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Еще одну зону отдыха благоустроили в Нефтеюганском районе. В поселке Кутьях на территории экопарка «Зеленый остров» открыли светлый пруд. Рукотворный водоем размером 150 метров и глубиной в 4 метра стал логичным продолжением масштабного обновления парка. В самом центре оборудовали островок с ротондой, к которому ведет прогулочный мостик. Рядом появилась уютная терраса со скамейками. Новую локацию создали благодаря народной программе «Карта развития Югры». А открытие приурочили ко дню рождения Нефтеюганского района. Для гостей праздника устроили концерт и пенную вечеринку. И последние югорские школьники и студенты могут попробовать свои силы в управлении БПЛА. Стартовал прием заявок на всероссийский чемпионат «Пилоты будущего». Программа насыщенная, от сборки аппаратов и работы на симуляторах до дрон-баскетбола и скоростного мониторинга. В этом году у участников появился серьезный стимул. По итогам соревнований можно получить официальные спортивные разряды и звания. Отбор проходит в несколько этапов. Сначала онлайн-тест, затем очные региональные соревнования и финальные туры. Чтобы стать частью проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте sport.budvdvizheniye.rf. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пустяк.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске состоится первая церемония крещения детей из многодетных семей. В Когалыме пьяная посиделка на даче закончилась уголовным делом. В Нефтеюганском районе открыли благоустроенный светлый пруд. Важное и очень душевное событие пройдет в Ханты-Мансийске 28 июля. В Кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Сургутский Павел проведет церемонию крещения для детей из многодетных семей. Это будет не просто обряд, а часть большой поддержки для семей округа. Процесс организован вместе с властями Югры. Еще в июле Департамент социального развития округа и Ханты-Мансийская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. Его главная цель – оказание помощи и укрепление традиционных семейных ценностей. Кроме того, участникам действо подарят специальные крестильные наборы. В них рубашка, нательный крест и памятка для родителей о том, что значит таинство. В дальнейшем такие наборы планируют вручать прямо в роддомах. Стоит отметить, что предстоящая церемония первая в окружной столице, но, возможно, она станет доброй традицией. И не только в Ханты-Мансийске. Похожие крещения пройдут и в других городах и районах Югры. Даты подберут местные священники. Когалымские полицейские взяли под стражу 42-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одном из дачных кооперативов города. По версии следствия, инцидент произошел на фоне бытового конфликта. Во время посиделок с сожительницей и соседями подозреваемый, изрядно выпив, решил аргументировать свою позицию с помощью винтовки. Он произвел несколько выстрелов, один из которых пришелся в сторону соседского участка. Прибывшие на место полицейские изъяли у дебошира целый арсенал. 3 единицы оружия, а также боеприпасы. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Еще одну зону отдыха благоустроили в Нефтеюганском районе. В поселке Кутьях на территории экопарка «Зеленый остров» открыли светлый пруд. Рукотворный водоем размером 100 на 50 метров и глубиной 4 метра стал логичным продолжением масштабного обновления парка. В самом центре оборудовали островок с ротондой, к которому ведет прогулочный мостик. Рядом появилась уютная терраса со скамейками. Новую локацию создали благодаря народной программе «Карта развития Югры». А открытие приурочили ко дню рождения Нефтеюганского района. Для гостей праздника устроили концерты и пенную вечеринку. И последнее. В Югре меняется способ доставки срочной информации. Теперь о чрезвычайных ситуациях, неблагоприятной погоде и других потенциальных угрозах жители смогут узнавать оперативно через национальный мессенджер МАКС, где запустили сервис «Безопасность Югры». Его главная особенность – стабильная работа даже при перебоях с интернетом. Это значит, что важные сообщения дойдут до пользователей вовремя, и люди смогут оставаться в курсе экстренной информации, когда связь особенно нужна. Как отмечает региональный департамент социального развития, такой канал оповещения – еще один шаг к тому, чтобы сделать информирование населения более надежным и доступным. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Interesante que exhiben art putenar. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре участники первого модуля программы «Добрые города» представили свои проекты. В Ханты-Мансийске состоится первая церемония крещения детей из многодетных семей. Сегодня большой юбилей у главы Белоярского района. В Югре рождаются идеи для преображения общественных пространств. Итоги первого модуля федеральной образовательной программы «Добрые города» подвели в Ханты-Мансийске. Предварительно на протяжении полугода 20 команд, объединивших 80 экспертов и участников из разных регионов России, детально изучали городскую среду. И вот сейчас проектные группы вместе определяли точки роста и разбирали вопросы, которые особенно волнуют жителей. В эти дни прошли очные встречи и тренинги. Они помогли участникам выстроить единую систему работы. Команды подготовили инициативы по развитию инклюзии, добровольчества и благоустройства, комментирует эксперт программы Александр Старков.
2: Наша задача здесь, чтобы каждый сформулировал для себя те задачи, которые он хочет решать в течение этого полугода, и которые он, собственно, заложит в эту дорожную карту, и разработать какой-то подход, первое видение, основу этой стратегии, которую в течение ближайших 10 недель до октября каждая команда для себя разработает, потом защитит.
1: Важное и очень душевное событие пройдет в Ханты-Мансийске 28 июля. В Кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Сургутский Павел проведет церемонию крещения для детей из многодетных семей. Это будет не просто обряд, а часть большой поддержки для семей округа. Процесс организован вместе с властями Югры. Еще в июле Департамент социального развития округа и Ханты-Мансийская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. Его главная цель – оказание помощи и укрепление традиционных семейных ценностей. Кроме того, участникам действо подарят специальные крестильные наборы. В них рубашка, нательный крест и памятка для родителей о том, что значит таинство. В дальнейшем такие наборы планируют вручать прямо в роддомах. Стоит отметить, что предстоящая церемония первая в окружной столице, но, возможно, она станет доброй традицией. И не только в Ханты-Мансийске. Похожие крещения пройдут и в других городах и районах Югры. Даты подберут местные священники. Сегодня особенный день для Белоярского района и всей Югры. Глава муниципалитета Сергей Маненков, которого многие называют самым позитивным руководителем, встречает 70-летие на рабочем месте. Почти 50 лет Сергей Маненков живет и трудится в Белоярском, а возглавляет район без малого 40 лет. За это время здесь реализовали масштабные проекты. Район вошел в арктическую зону и получил серьезную поддержку от региональной власти. Но главное, заметно выросло качество жизни людей. Вместо времянок появились комфортные многоэтажки, а еще надежные и безопасные дороги. Сергей Маненков – почетный гражданин округа и района, награжден орденом почета и знаком «Заслуженный труженик Югры». В свой день рождения юбиляр поблагодарил всех, кто вместе с ним строил эту территорию. Особые слова признательности он адресовал ветеранам и первопроходцам, а также депутатам всех уровней и руководителям округа – от Александра Филипенко до Руслана Кухарука. Не забыл глава и о самых близких, поблагодарил родителей за воспитание и семью, за поддержку и тепло домашнего очага. И последнее. В Югре меняется способ доставки срочной информации. Теперь о чрезвычайных ситуациях, неблагоприятной погоде и других потенциальных угрозах жители смогут узнавать оперативно через национальный мессенджер МАКС, где запустили сервис «Безопасность Югры». Его главная особенность – стабильная работа даже при перебоях с интернетом. Это значит, что важные сообщения дойдут до пользователей вовремя, и люди смогут оставаться в курсе экстренной информации, когда связь особенно нужна. Как отмечает региональный департамент социального развития, такой канал оповещения – еще один шаг к тому, чтобы сделать информирование населения более надежным и доступным. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное – окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Что в смысле?
4: Ну, пятница, чё, рада?
5: Ты что так радуешься? Я понимаю, ну, ребята, вот утренники наши, коллеги, Даша, Николай.
4: Жаворонки наши.
5: Они, ну, они счастливы. Не то, что рады, они вообще, катарсис случился в 3 часа, когда мы сменились.
4: У них, мне кажется, раньше, мне кажется, в 11 утра, как только завершился у них рабочий процесс основной, они такие, ура, товарищи.
5: Ты-то чё?
4: А я рада просто пятнице. Вообще, мне, знаешь, не надо особых поводов, чтобы радоваться. Я всяким мелочам радуюсь в том числе. Всю жизнь сознательно училась их замечать, и вот теперь у меня бесконечный поток радостных маленьких событий.
5: Когда там у нас заседание Центробанка? Сегодня? Во сколько?
4: А он уже идет, скорее всего, это мероприятие. Оно уже, скорее всего, идет, потому что обычно в начале 4-го как раз уже есть данные о том, что
5: не,
4: там
5: не,
4: со ставкой.
5: 24 июля в 15 часов состоится пресс-конференция по итогам заседания, да? А итоги заседания будут чуть раньше. Ну, понятно, хорошо.
4: Да ты уже должен выучить.
5: Ждем, я уже
4: уже наизусть, что вот как только в день, когда определяется ключевая ставка, сегодня мы садимся в эфир, полчаса максимум проходит. Обычно даже минут 20, и уже все, нам становится известно. Так что обязательно дождемся этого момента, а пока давай о приятном. Мало того, что сегодня пятница, сегодня Международный день заботы о себе. Ты о себе уже позаботился как-то с утра?
5: Я о себе позаботился со вчерашнего вечера.
4: А как ты позаботился о себе?
5: Прям рассказывать?
4: Ну, что-то купил себе. На сегодня.
5: И на завтра.
4: И на завтра даже. Ты хорошо, смотрю, подготовился.
5: Что-то купил.
4: Ладно, на самом деле призываю сегодня действительно отложить вот эти все лишние дела, которые можно до понедельника спокойно оставить. И позаботьтесь о себе, дайте чуть больше времени для себя любимого, для своей нервной системы. Дайте отдохнуть уже, наконец, выдохнуть. Ну, сколько ж можно. Как будто бы, тем более лето, да, на дворе, все располагает к тому, чтобы поменьше
5: очень
4: работать, побольше наслаждаться каждым мгновением.
5: Суперски умную вообще фразу прочитал в интернете. Вот реально, вот сейчас вдумайтесь, пожалуйста, вот я умоляю, послушайте, призываю это вдуматься над ней. Представьте, что вам 80 лет.
4: Так.
5: Представьте, что вам 80 лет.
4: Mm-hmm.
5: Вы глубокий, уже, ну, вот такой преклонный возраст, старик, например, да, или старушка.
4: Я знаю людей, которые в 90 не старики.
5: Не разглагольствуй. Ну, кажется, 115
4: да,
5: тебе лет.
4: Да, вот, представила.
5: Вот смерть на пороге уже.
4: Так.
5: Ну все, уже вот.
4: Я поняла, представила.
5: Уже немощь наступила.
4: Угу.
5: Уже все уже надоело, ничего уже не хочется, уже сил нет ни на что. И тебе дают возможность на один день, на сегодняшний, оказаться в теле тебя, там, 30-летней девушки.
4: Так. И?
5: Что ты будешь делать?
4: За этот день?
5: Да.
4: А я оказываюсь в том же времени, когда я была 30-летней?
5: Вот, вот сегодня. Вот тебе сейчас.
4: А, 30, вот в этом
5: да,
4: моменте?
5: Вот сегодня, да.
4: То есть я вот сейчас вернулась, я 115-летняя.
5: Да, да, вот ты
4: вот
5: вернулась.
4: В этот же момент я бы срочно всем сказала, все, давайте, до свидания. Я отсюда пошла.
5: Да.
4: И пошла скорее, не знаю, но общаться с людьми, которые мне важны и дороги.
5: Кайфовать.
4: Тем более к 115 годам, наверное, уже окружение будет совершенно другое.
5: Пить кофе, щупать траву.
4: Абсолютно точно.
5: Кататься
4: не работать.
5: Кататься на катамаране.
4: Абсолютно точно.
5: Так вот вопрос. Не боишься ли ты, что 115 лет наступит раньше, чем ты успеешь подготовиться к этому возрасту? Но тебе в 115, в твои, никто этого шанса не даст. И это очень интересный мыслительный эксперимент. Вот если бы нам было сейчас 100 лет, нам бы сказали, вот тебе там на несколько дней можешь вернуться в свое тело 30-летнего. Да мы бы вообще мир сверх, как говорится, с ног на голову перевернули. Мы бы делали то, что никогда не делали. Выходили из рамок, пробовали все, что можно. Ну, в хорошем смысле, понятно, этого слова.
4: Ты
5: жили, кайфовали,
4: ввиду,
5: дышали бы полной грудью.
4: Что, зачем ждать этого момента? Надо
5: гуляли
4: использовать
5: бы, да,
4: его сейчас.
5: Ну и как будто бы да.
4: Ну, в этом и смысл, да, как раз, чтобы 115 не было сожалений. Надо сейчас это все прожить и пережить. Ты предлагаешь сегодня начать? Ты хочешь, чтобы я сейчас сказала слушателям, все, давайте, до свидания, и ушла, вот, собственно, воплощать эти планы в реальность?
5: Мы пошли на катамараны.
4: Ты хоть знаешь, где ближайшие катамараны взять можно?
5: Нет.
4: Пошел он на катамаранах кататься. Ладно, на самом деле, вы, Тимур, не слушайте, все-таки доработать этот день надо. Как бы не хотелось, но всем нужно доработать, а потом уже отправиться в выходные и кайфовать. Я, кстати, сегодня, Тимур, читала новость про тебя и про себя. Она вообще про нас, и хотя мне почему-то кажется, про каждую вторую пару в России, а то, может, и про каждую первую. Поскольку мы с Тимуром очень по-разному любим проводить отпуск, я хочу максимум успеть за время отпуска, а Тимур хочет минимум
5: да,
4: движений и дел, и задач.
5: Лежать вот этот. потолок, плевать. То есть
4: Тимура устроит в рамках отпуска одно место, мне надо 100 мест, Тимура устроит одно занятие, мне надо 100 занятий, ну вы поняли. Uh-huh. И вот сегодня, читая заголовок федеральных СМИ, психологи объяснили, почему насыщенный отпуск не дает отдохнуть. Я такая подумала, о, надо Тимуру это рассказать обязательно. Ты же считаешь...
5: Тебе надо почитать об этом, я-то все знаю, почему.
4: А я хочу, чтобы ты сейчас, тут два синдрома называют, хочу, чтобы ты сказал, какой из них мой.
5: Да я... Ты понимаешь, что я больше двигаюсь, больше устаю, я больше эмоций трачу вот на вот эти передвижения.
4: Короче, то есть оказывается...
5: Я сижу, представляете, середина отпуска, я сижу и думаю, как хорошо на работе было. Никто никуда не дергал, никуда нестись не надо было. С этими чемоданами сейчас бегу по аэропорту весь потный, ну, глаза застилает кровь просто. Вот этого не было. Я думаю, что мне на работе не сидеть, зачем этот отпуск взял?
4: Смотрите, оказывается, это проблема многих россиян, когда они возвращаются из отпуска совершенно не отдохнувшими, а скорее даже уставшими. И, как говорят психологи, причиной такого насыщенного, вот, когда есть желание насытить максимально отпуск, вот как у меня, например, да, в основном причинами этого становится либо синдром отличника, но мне кажется, у меня нет синдрома отличника, потому что я слишком много всего делаю в жизни,
5: ну, в отличие
4: не на отлично.
5: В отличие от того человека, о котором и уверен и ты, и я сейчас подумали, у тебя нет синдрома отличника.
4: А у меня таких много примеров, не знаю. А еще есть такая причина, как страх упустить что-то важное. Вот у меня есть такие страхи? Я сижу сейчас вот на основе этой статьи психологически разбираюсь, что из этого мое.
5: Да ни то и ни другое.
4: А еще в основе такого поведения бывает часто синдром упущенной выгоды, из-за которого отпуск превращается в какой-то проект с жестким расписанием, где надо много всего сделать, успеть и так далее.
5: Скорее вот это про тебя.
4: Вот это, да, то есть синдром упущенной выгоды у меня. Все, буду знать, спасибо большое, разобрались. Ну и поскольку такие люди, они потом всегда спешат, принимают множество решений, им нужно время на восстановление, это дополнительный стресс, а казалось бы, надо отдыхать, а они все время в процессе принятия решений в каком-то движении. Вот все поняла я про себя. И что делают психологи? Они говорят, надо выбрать перед поездкой, ну, 2, максимум 3 каких-то ключевых вообще для себя направления, цели.
5: Локации, события.
4: Да, ну то есть не
5: чекпоинт.
4: Шпиковать вот прям максимально, да, свой отпуск всем подряд. А
5: шпиковать
4: вот...
5: прям?
4: Да.
5: Знаете, я сегодня внезапно для себя сделал одно колоссальное открытие.
4: О, кстати,
5: лингвистическое.
4: Тимур для меня его потом сделал, я тоже была в шоке, рассказывай.
5: Есть же кусочки ткани, обрезки кожи, да, например, ну, вы знаете.
4: Есть такое понятие, даже лоскутное одеяло.
5: Лоскутное одеяло, заплатки мы из них делаем. Так вот, вот эти вот обрезки, они называются лоскут. Мы привыкли к этому слову, лоскут. Но я пошел, посмотрел на грамоту в словарь русского языка ударений. И сделал неприятное открытие. Если эти обрезки произведены на фабрике, и мы не собираемся с ними ничего делать, ну, то есть мы их просто утилизируем, выкидываем, отправляем там на переработку, неважно, мы их не используем для изделий. Это не лоскут, а лоскут.
4: Угу.
5: На первый слог какого-то черта ударение ставится. Если же эти обрезки предполагается использовать в качестве заплатки, в качестве там одеяла, тогда это лоскут.
4: Короче, если мы хотим их использовать, то это лоскут. А если не хотим, и это, по сути, остатки ткани, которые нам не нужны, мы даже готовы их выкинуть, то это лоскут.
5: Кошмар, нет? Вам не кажется, что это бредятина?
4: В зависимости от использования этого кусочка ткани ставится ударение. И я сначала, когда мне Тимур это сказал, я не поверила. Я пошла реально сама проверять в словарях. И действительно, на портале грамота.ру в словаре русского словесного ударения это единственный сейчас правильный словарь, на который нужно ориентироваться, если мы говорим про ударение, акцентологическую норму. И вот там, собственно, 2 этих варианта расписаны. Я была в шоке тоже. Я подумала, вот кому нужны эти трудности? Зачем нужны эти трудности? Почему нельзя просто лоскут определиться с одним ударением и все? Короче, знаете, особенно, мне кажется, это любопытно должно быть для наших слушателей, которые, ну, работают, возможно, в сфере, где шитье, кройка и так далее. Я знаю, что у нас есть такие слушатели, точнее, слушательницы. Возможно, для вас это тоже сейчас было интересным, удивительным открытием.
5: Мне кажется, вот одна из них нам написала, зовут ее Ирина, пишет: «Здравствуйте, я бы пошла на пляж играть в пляжный волейбол, если бы вернулась, например».
4: Из столетнего возраста?
5: Из столетнего возраста.
4: 30-летний.
5: 30-летний или в 20-летний, да, вот так бы про его время.
4: Да, хорошие планы. На самом деле. Вот, получается, Ирина, вы сами себе ответили на вопрос, чем бы вы сейчас хотели заняться, а не вот это вот все, чем мы на работе сейчас заняты.
5: Давайте все сбежим на пляж играть в пляжный волейбол.
4: Знаешь, это только как в школе. Если мы договоримся прям все и железно, вот прям все-все-все договоримся, и никто не останется в итоге на рабочих местах, так можно. Но как обычно, помнишь, в школе бывало?
5: Отлично.
4: Все договорились, но один или два отличника
5: староста.
4: Всегда остаются.
5: Староста
4: осталась. Старосты они не могут подводить, конечно.
5: Ага.
4: Они всегда оставались и портили весь этот гениальный план.
5: Всегда знала, пишет про лоскут, ты лоскут. Серьезно? Вот
4: обалдеть.
5: Реально вы знали то, что если вы их выкидываете, то лоскут, если будете использовать, то лоскут, офигеть.
4: Ну, слушай, а чем мы удивляемся? Ирина действительно в этой сфере всю жизнь.
5: Угу.
4: Это круто, что вы такие моменты знаете. Для нас это стало настоящим открытием. Серьезно. А вообще русский язык, вот если, ну, условно, человек захотел посвятить себя изучению русского языка, вот главную такую миссию на всю жизнь, да, углубиться, посвятить и полностью его изучить, хотя это нереально, потому что нормы меняются. Мне кажется, это каждый день какие-то удивительные открытия можно делать для тех, кто решил наконец его познать полностью. Так, ну что?
5: А у меня еще есть один такой вот мыслительный эксперимент. Я предлагаю подумать коллективно, и можете написать нам свои варианты, а мы подумаем свои. Кстати, номер телефона +7 950 510 66 66. Если честно, не хочется прям сильно серьезные вещи сегодня обсуждать.
4: Ну, придется иногда.
5: Я вот сидел, думал до эфира. Мы, кстати, уже как-то говорили об этом 3 года назад. Ну, повторение мать учения. Если прямо сейчас мы переместимся назад в прошлое на 1000 лет, там, не в 2026, а в 1026 год, и нас приняли в обществе, нам есть где жить, к примеру, да, нас никто не хочет убивать, там, и так далее, мы говорим на одном языке. И вот с теми компетенциями, которые у нас есть, какое мы место в жизни займем, то есть чем мы будем заниматься? Ну, кто-то по швам одежды, понятно, да? Допустим, вот Марина, я не знаю, что у тебя что. Ты матрицу судьбы не надо там делать. Тебя сожгут на костре, как ведьму. Вот эти магические свои штуки. Ну, я, наверное, каким-нибудь глашатай буду, да?
4: Ты знаешь?
5: Или глашатай, да? Как правильно?
4: Какой век ты нас перемещаешь, говоришь?
5: В 11-й.
4: Подумаю над этим.
5: Глашатай.
4: Короче, ты нас решил сегодня это. Говорит, я не хочу вас ничем сегодня грузить, и в итоге уже дважды загрузил. Сначала заставил нас подумать, что мы будем делать, если вернемся на 70 лет назад, в столетнем возрасте.
5: Чем мы можем быть полезны вот тому обществу, тому времени?
4: Хорошо, подумаем. С вами Тимур Павлов и Марина Штейник, и «Свои люди». Если у вас есть варианты на вопросы, которые Тимур написал, пишите без проблем. И еще, кстати, просто можете написать, как ваше настроение сегодня, как дела. А новости, которые мы сегодня будем обсуждать, Тимур вот пообещал.
5: Я не обещал.
4: Не обещал?
5: Надо перевирать. Я сказал, мне не хочется заниматься вот этими вот серьезными там исследованиями, говорить о том, что опять бензин там подорожал, еще что-нибудь.
4: Про бензин, кстати, не будем, про другое будем сегодня серьезно говорить, но чуть позже. А пока, номер же ты уже напомнил?
5: Угу.
4: Все, тогда пока вот в начале точно
5: хочется
4: вас грузить.
5: Да ладно, это же бесплатно. +7 950 510 66 66.
4: Да, пока у нас будет музыка в эфире, мы покумекаем. Вот у меня, кстати, есть парочка прям прикольных новостей. Сейчас вам их выдать или в конце эфира?
5: Сейчас, конечно.
4: Я подумаю. А, да, в конце же по жизни пойдем.
5: Ну да.
4: Ладно, как скажешь. Тогда начнем.
5: Когда уже все разойдутся, знаешь, уже по своим делам.
4: Да, ближе к 7 уже мало кто, да, у приемников, наверное.
5: Не, ну мы верим, что много, но имеется в виду, что там уже настроение
4: другое.
5: Уже
4: никто не слушает особо. Все мимо ушей. Ну да, возможно. Музыка сейчас, вернемся в середине часа.
0: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написал нам Сергей: настроение супер, завтра мини-отпуск на неделю. К дочери на свадьбу улетаем. Прямо сейчас выезжаю с Ханты-Мансийска. К сожалению, за городом уже не услышу радио. Почему не разрешают поставить радио-игра в машине?
2: Ну нет, наверное, там... Хотя, по трассе же тоже прекрасно ловит радио.
1: Так, собственно, мы с Сергеем на одной волне именно по этой причине. Да. В основном, да, это основная причина, потому что за рулем постоянно.
2: А может быть, Сергей как раз уже доедет до тех дорог, где радиоигра пропадает. Ну, оно же, правда, только на пределах.
1: Сейчас я вот до Югорска еще сколько, 5 часов ехать.
2: Тогда, Сергей, ждем объяснительную на стол.
1: Непонятно. Что ты, Марина?
2: Срочно нам нужны пояснения.
1: Напрягаешь человека.
2: Я напрягаю. Это ж ты задаешь вопрос. А почему? Спрашиваешь ты.
1: Доброго дня еще от Алены. Здравствуйте. Кем станете, когда вырастете? Нет, вопрос же не так я задавал. Кем бы были, если бы 1000 лет назад вот, ну, телепортировали вас туда во времени? У Ивана есть версия. Он говорит, в целом можно вообще чем угодно заниматься. Потому что то общество воспримет нас как небожителей, как богов. Так как уровень познания мира колоссально отличается, заниматься в том обществе можно было бы всем, что душа хочет. Угу. С одной стороны, да.
2: Я тебе,
1: с другой стороны,
2: самое говорю, а он говорит, ты неправильно понимаешь мое задание.
1: Я думаю, нет. Если мы начнем, знаете, умничать, нас просто прикокнут в какой-нибудь канаве за то, что мы сильно умные. Вот и все. Как будто бы. Ну или возьмет какой-нибудь князек к себе на службу. И будем мы, как знаете, эти животные на потеху. Ну, общество раньше было не такое прям эмпатичное, как сейчас.
2: А мне кажется, наоборот, если ты будешь говорить вещи, которые будут всех удивлять, они подумают, что ты реально какой-то...
1: А какие
2: человек?
1: Вещи я буду удивлять? Ну,
2: да там миллион таких вещей.
1: История про искусственный интеллект?
2: Не, надо что-то такое. Хотя бы там то, что спустя 100 лет после той эпохи, в которую ты попал, постепенно шокировать надо.
1: Постепенно. Нет, да. Тут какая проблема? Вот обозначенное время, там, 1026 год, это чуть-чуть погодя после крещения Руси, там, через 100 лет. И тот уровень, в принципе, жизни, который там был, он самодостаточен сам по себе. Что бы я ни рассказывал людям, например, типа, есть порох, там, можно сделать ружье, чтобы огнем стреляло, там, и на расстоянии всех убивало. Хорошо, скажет мне, иди сделай. А я не смогу. Потому что я не обладаю достаточными навыками для создания этого пороха. Или я там крутой, суперкрутой какой-нибудь кожевник, например, да, или там ткач. Но те люди с теми инструментами, которые живут 1000 лет назад, они делают это лучше меня, потому что они занимаются этим всю жизнь на тех инструментах, которые у них есть. То есть соорудить какой-нибудь там станок, чтобы облегчить им жизнь, я не смогу. И чем я смогу? Я не понимаю, чем я смогу удивить тех людей.
2: Угу. Ну, я не знаю, честно говоря. Мне кажется, что тут только бы показал эксперимент реальный, как было бы.
1: Ну, ты слишком... подумала, чем бы занималась?
2: Да я бы, всем, чем попала, на самом деле.
1: Ну, вот именно, что. То есть ничем.
2: Мое мнение на этот счет близко к тому, что написал Иван.
1: Я бы в лес ушел, умер там один от скуки.
2: Кошмар.
1: Без интернета я бы не прожил, наверное, и 2 недели.
2: Про интернет бы рассказала людям. Они бы, конечно,
1: они
2: в жизни не поверили.
1: Ну, дурачок местный, чего с него взять?
2: Ну, и будешь потом жить дурачком. Детишек местных развлекать. Угу. Байки всякие травить, рассказывать. Детям точно такие истории интересные.
1: Короче, единственное, что можно было бы делать, это ходить там, декламировать стихи, петь песни. Ну, был бы, знаешь, таким этим бардом местным.
2: Да. Так, смотрите, у меня к вам тоже, Тимур всех засыпал сегодня вопросами, у меня тоже к вам вопрос, он очень простой. Читали ли вы «Войну и мир» и дочитали ли вы ее полностью до конца? Меня всегда это интересовало, потому что у меня было несколько попыток прочитать «Войну и мир» полностью, к сожалению, я это не сделала. Вот я думаю, наверное, выйду когда на пенсию, и у меня будет много свободного времени, я все-таки достигну этой цели, потому что ни в школе, ни в университете, да, у меня даже после универа была попытка прочитать, я не достигла этой цели. И вот у нас в стране один литературный портал тоже среди своих читателей провел опрос и задавали один единственный вопрос. А вы «Войну и мир» вообще прочитали до конца? Ты читал ее, Тимур?
1: Нет, до конца нет.
2: Ну, брал вообще.
1: В рамках школьной программы, конечно, руки. В кратком пересказе. Но мы изучали же не типа, как вот, все, вам задание до следующего урока прочитать «Войну и мир». Так никто не делал.
2: Понятно.
1: Мы как по каким-то главам, по томам читали, да, там по именно каким-то векторам конкретным. Любовная тематика, военная тематика, там отношения и так далее. Это все у нас было вот политическим там аспектом. Мы разбирали это как бы в том ключе, в котором учителю хочется
2: это,
1: сегодня.
2: Это понятно, но ты так и вот его не прочитал. Оказывается, нас таких почти половина, да кого половина, больше. Короче, более 75% текста смогли осилить лишь 45% россиян. Я, кстати, даже не удивилась, что здесь не фигурирует цифра 100%. Такое ощущение, что 100% вообще никто не прочитал.
1: Именно в оригинале, именно во всех томах, вот так, чтобы взять, там, в библиотеку пойти,
2: да,
1: от корки
2: части.
1: До корки. Там,
2: а вот прочитать. 75%, тем не менее, или чуть больше, осилили 45%. Соответственно, больше половины, 55%, даже эти 75% осилить не смогли. И я в этот момент как-то так успокоилась, подумала, ну, значит, я не одинока, потому что у меня были некие угрызения совести на этот счет. Думаю, ну что, я не могу освоить литературное произведение? Да, большое, да, громоздкое, да, местами сложно. Но неужели это так сложно? Просто возьми уже и прочитай до конца. Нет, оказывается, это такая задача со звездочкой, и реально большинство россиян даже не парится по этому поводу. А мне при этом кажется, что почему-то, например, ценители русской классики, которые за рубежом живут, у нас, кстати, европейцы обожают, да, русскую литературу классическую, американцы тоже. Николь Кидман не так давно признавалась, помните, рассказывала примерно месяц назад, у нее было интервью, где она сказала, что она обожает русскую классическую литературу, ее любимый автор Достоевский, и она в свое время просто учитывалась этими книжками, ну, то есть она их читала от и до, в отличие от нас, наверное, да, и так ее вдохновили персонаж Достоевского, что она очень хотела побывать в Петербурге, и именно литература ее впервые вообще отправила в путешествие к нам в страну. Она у нас была в Петербурге, причем не один раз, и она говорит, что просто ходила по этим улицам города, вот прям, знаешь, в очках, с какими-то там шляпками, чтобы ее никто не знал, она просто изучала город, ей безумно понравился Петербург, ну и, конечно, на всяких светских мероприятиях тоже побывала.
1: Есть еще вот чтиво интересное, называется «Инструкция по применению к чему-нибудь, какой-нибудь технике» или «Инструкция лекарственных препаратов». Вот хоть кто-то читал от начала до конца?
2: У меня мама обычно читает, если прям какой-то препарат новый.
1: Все.
2: Ну, нет,
1: форма,
2: наверное.
1: Форма выпуска,
2: нет.
1: Фармакология.
2: Нет.
1: Условия хранения. Ты конкретно вычленяешь то, что тебе нужно, да, и читаешь. У тебя там купил, к примеру, ну, давай, робот-пылесос. Ну, понятно, что наверняка ты возьмешь эту инструкцию, откроешь, прочитаешь 3 строчки, как включить, как запустить.
2: Угу.
1: И все. Включил, запустил, он что-то катается, ну и ладно на этом. А там, извините меня, да, 40 страниц только по-русски написанных букв.
2: Угу.
1: Что это за зверь, как его обслуживать, что в случае поломки там, и так далее. Ну, то есть по мере необходимости. То же самое «Война и мир». То есть у меня никогда не было необходимости читать все вообще от начала
2: до
1: конца.
2: Кстати, это же исследование показало, что, в принципе, россияне очень многие классические произведения не дочитывали до конца. Либо как-то так, кусками. Оказывается, это наша с вами манера чтения такая, у большинства. Так, у нас тут есть комментарий, кстати, вот написала Ирина, которая всю жизнь занимается швейным искусством.
1: Uh-huh.
2: По поводу лоскута и лоскута, да, вот мы сегодня только с Тимуром узнали разницу между двумя этими ударениями, а Ирина пишет, что их в учебном заведении в том числе и этому учили. То есть, оказывается, в подобных заведениях не только учат шить правильно, да?
1: Да, условно, поступил в колледж на швею, и тебе рассказывают разницу.
2: Да, даже...
1: Это прикольно.
2: Даже ударение в словах преподают, чтобы знали мастерицы, как правильно. Для меня это тоже стало неким открытием. Круто. Это здорово.
1: Я не читал, читать не собираюсь, не доросла, видимо, за... А можно говорить? За 18 лет своей жизни, пишет Алена.
2: Ну, чуть побольше.
1: Чуть-чуть.
2: Тимур почему-то не хочет выдавать возраст наших слушательниц.
1: Нет, как?
2: Я думаю, раз девушка открыто делится своим возрастом, значит, она его точно не стесняется и чувствует себя либо на этот возраст, либо моложе.
1: Понятно. Ну, просто это же, как говорится...
2: Ты знаешь, вот это жизненное мое наблюдение.
1: Этикет.
2: Женщины, которые скрывают свой возраст, они, чаще всего они вот... понимают, что, наверное, выглядят...
1: Чем-то недовольны?
2: Да, да, мне кажется так. Потому что женщины, которые очень в хорошем смысле нагло довольны собой, они так откровенно говорят о своем возрасте всегда.
1: В этот разговор не надо меня затаскивать. Тебе с твоей женской точки зрения легче рассуждать на эту тему. Тебя никто не притянет потом. А меня еще сексистом сейчас объявят, скажут. Ага.
2: Доброго дня, пишет нам Александр. Если вы помните, как я писал про облака в этом романе «Война и мир», я прочитал в детстве, но уже не помню его. А вот я, собственно, помню, что вы нам что-то писали. Но я забыла, в каком контексте. Но это на днях было. Александр, видите, у меня с памятью проблемы. Я, правда, столько информации. Я помню, что мы что-то с вами писали про эту сцену.
1: Типа умирающий Балконский смотрел на проплывающие облака.
2: Да-да, но в каком контексте? Я не помню. Александр,
1: раненый.
2: Напоминайте, пожалуйста.
1: Так. Угу. Да, понятно. Поняли. Сергей причину написал, почему слушать не сможет. Ладненько. Ну, вдруг поймает. Ну, если что, будем рады. Если нет, то счастливой вам свадьбы, я имею в виду Горько, там привет огромной новоиспеченной семье, вот, и хорошей дороги.
2: Дочери большой привет, да. А ты не можешь зачитать причину, почему? Мне просто тоже любопытно, почему не может.
1: Антенна слабая, говорит.
2: Меняем антенну срочно, Сергей. Ну как так? Какая-то антенна нас с вами разлучает. Не допустим этого. Давайте поменяем антенну, все будет хорошо.
1: Марина писала, зачем тратить драгоценное время, читая эту сложную, скучную книгу, даже на пенсии? Я помню, как в колледже мучилась, пыталась краткое содержание хотя бы прочитать. Господи, я засыпала. Еле ответила на вопросы по литературе, тройку мне натянули, видимо. А вот «Мастер и Маргарита» совсем другое дело, там уже с кайфом, там уже вдумчиво и от души.
2: Так, слушайте, по поводу...
1: А спрашивает, а какие вопросы у Тимура? Можно еще раз, то я что-то пропустила. Да мы тут рассуждаем, вот если на 1000 лет назад бы нас сейчас отправили жить в то время, в 1026 году, чем бы мы занимались, какие бы компетенции нам пригодились в то время, как бы мы нашли свое место в жизни...
2: Чем бы вы занимались?
1: Что бы нам вообще доверили делать?
2: А по поводу пенсии, мне тоже кажется, Алла, что я вроде строю план почитать на пенсии «Войну и мир», а потом доживу до этого возраста, скажу, да и бог с ней. Не прочитала за всю жизнь, да и сейчас не надо, видимо. Так что вы предугадали, наверное. Хотя, кто знает, может быть, у меня, знаете, что мне там в голове стукнет, когда лет через 30-40, может быть, и возьмусь за этот проект.
1: Георгий пишет, что вполне можно стать, в другой эре, как старец некий Федор Кузьмич Томский, который, возможно, был императором Александром I, возможно, который якобы инсценировал свою смерть. Про ранние годы жизни информации нет, знаем только, что прибыл в Томск из уезда Пермской губернии, учил детей грамоте, при этом еще знал иностранные языки. Ну, то есть история о том, как в Томской губернии, области, тогда как она называлась, не знаю, простите, появился некий человек уже в достопочтенном возрасте, и он обладал определенными знаниями, которые, тогда считались недоступны для, вот в те времена для простого человека, особенно для старца, который вел аскетичный образ жизни.
2: Он всех уверял,
1: и вот
2: будущего?
1: Георгий, я так понимаю, намекает на два варианта. Либо это отлученный от престола Александр I, который там инсценировал смысл, а на самом деле оказался в Томске. Либо это попаданец в прошлое, которому пришлось подстроиться под те реалии, в которых он оказался. И если я верно интерпретировал то, что написал нам наш слушатель.
2: Мне кажется, что путешественники во времени существуют, и они точно среди нас. Чего только Владимир Жириновский стоил. У меня такое ощущение, что он все-таки был в будущем, а потом просто вернулся и рассказывал, как оно все будет.
1: А Трамп тоже путешественник во времени, но из прошлого. Чисто такой колхозный этот, 1725 год.
2: Думаешь? Ладно. Еще хотела сказать одной строкой. Вообще люблю подобные мероприятия. Если у кого-то в начале августа отпуск, и вы не знаете, что с ним делать, в Суздале пройдет традиционный праздник огурца, уже 24-й по счету.
1: Что?
2: Праздник огурца. Что, это легендарный фестиваль. Реально легендарный в этом
1: какой
2: году.
1: Какой праздник огурца
2: он будет
1: в Суздале?
2: Да, это будет двухдневный праздник.
1: У нас в Тюмени день города на носу.
2: Да, кстати, в Тюмени день города. И, кстати, если говорить про Тюмень...
1: Я просто не знаешь, что интересно? Вот там часть мероприятий в Тюмени, оно должно, по крайней мере, пройти в районе набережной.
2: Угу.
1: И вас там не перенесли ничего в другое место куда-нибудь? Как вы там планируете собираться? Я не буду сейчас рассуждать на тему, что кому там пахнет, какая вода и так далее. Просто интересно, не перенесли или перенесли?
2: Ты так говоришь, как будто все слушатели понимают, о чем речь. Мы обязательно расскажем. Там действительно Тюмень сейчас захватила, в том числе и все федеральные СМИ, вот этой ситуации по поводу воды. Но об этом чуть позже. Сейчас даже не надо начинать, потому что эта тема не на 30 секунд, а побольше. Вот, видим еще ваши комментарии, обязательно их зачитаем после музыки.
0: Свои люди.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Пишет нам Иван. Однозначно, мы не представители были бы того вида, куда собираемся отправиться 1000 лет назад. Но они бы так считали. А вот сожгли бы и нет нас до костре. Зависело бы от нас самих. Вот. Ну, то есть... Не косячь, в общем. Можно найти свое место в любое время, в любом обществе, с любыми там, нравами.
2: Угу. Ну, проще, мне кажется, проще оказаться в прошлом, чем в будущем. Вот в будущем неизвестно, что будет. А про прошлое ты все знаешь, и уже модель поведения можешь подстроить.
1: По-моему, наоборот.
2: Нет, ладно. Ты же все знаешь, что уже было. Примерно ты понимаешь.
1: Каждую секунду оказываешься в будущем. А в прошлом ты уже не окажешься никогда.
2: Вот это, кстати, плохо, что ты так размышляешь. Ты должен понимать, что ты каждую секунду в настоящем оказываешься. Потому что у нас большая проблема современного человека, что мы совершенно не живем в настоящем моменте, от этого все тревоги. Когда мы осознаем, что тревоги живут только в будущем и в прошлом, а в настоящем моменте их не бывает, если мы в моменте здесь и сейчас, то нет никаких тревог, что будет, и нет переживаний или сожалений о прошлом. И вот тогда начинается совершенно другой уровень жизни. Вот. Но мы не умеем, мы очень редко бываем в настоящем моменте. Это бич современного общества.
1: Хочешь про космос поговорить?
2: Нет.
1: Существует ли время вообще во Вселенной? Или только для нас это имеет смысл?
2: Ты правда хочешь сейчас, вот у нас не так много времени, а я хотела рассказать про ситуацию в Тюмени. А тебе надо давно уже, говорю, позвать умного человека.
1: А сможешь в двух словах ситуацию в Тюмени рассказать?
2: Да, расскажу.
1: Чтобы в Свердловской области дожди были.
2: Не только в Свердловской области, вообще-то и в Тюмени.
1: Ну, началось оттуда.
2: Начну я, наверное, с того, что уровень воды в реке Тура, это, та самая река, которая прямо через город протекает, все, кто были в Тюмени и гуляли по мосту влюбленных, вот, собственно, с Турой знакомы. Эта река, она, по сути, город...
1: Делит пополам.
2: Да, и сейчас уровень воды в этой реке достиг практически критических значений. Вот на данный момент, на сегодняшний день, поднялся уровень на 24 сантиметра, достиг 830 сантиметров. А критическая отметка считается 850. То есть вот 20 сантиметров осталось до той самой критической отметки. И, как считают эксперты, это произойдет уже в ближайшем будущем.
1: Почему я начал со Свердловской области? Потому что там прошли ливни в течение недели, и они как раз-таки стали причиной переполнения этой реки, потому что она связана с двумя этими регионами. И как бы вода, большая пришла оттуда. Какая, в принципе, разница жителям Тюмени, откуда пришла вода?
2: Слушай, у нас я опять же сейчас, почему говорю не только про Свердловскую область, синоптики же говорят, что за весь июнь 26 года в Тюмени выпало почти 300% месячной нормы осадков, и это рекордный показатель за 100 лет наблюдений. То есть и в самой Тюмени тоже, извини меня, лили дожди такие в июне, которые обычно за 3 месяца выпадают, а здесь за 1 месяц. И таких рекордных дождей не было уже 100 лет. Представляете? Обильные дожди в сочетании с аномально высокой температурой воздуха вызвали большой интенсивный такой смыв почвенного гумуса в реку. И, короче, началась такая история.
1: Нет, давай подожди, официальные данные говорят?
2: Официальные, абсолютно.
1: Просто по официальным данным начало цвести там, условно, то, что в воде именно из растений водоросли начали цвести, вытеснили кислород, и рыба там, условно говоря, немножко плохо себя чувствует.
2: Это как раз Росрыболовство сообщает. Я сейчас

0: Неофициальные данные тоже есть, что из-за дождей смыло в воду много чего. Но мы говорить не имеем права, да, эти неофициальные.
1: Более того,
0: данные.
1: Я даже не читала эти данные, поэтому мне нечего сказать. А вот что касается официальных, короче, если будет отметка достигнута в критические вот эти 850 сантиметров, то, ну, около 200 домов как минимум точно будут затоплены, и они сейчас под угрозой затопления находятся. Причем откачивают там каждый день специалисты воду, но не сильно это помогает. Вообще река Тура, вот после всех этих событий, она даже изменила цвет, то есть у нее цвет такой неестественный стал, начала источать очень неприятный запах на фоне этого паводка, и ухудшение качества воды еще в Росводоканале Тюмени прокомментировали и сказали, что просто качество воды сейчас критически плохое. Таких показателей не было за всю историю.
0: Так и сказали.
1: Так и сказали.
0: По официальным данным?
1: Да, Росводоканал.
0: Ну, я читал, что по химическим показателям идеальная вода не превышает нормы, по органолептическим там другая история, ну, типа, не пейте ее.
1: Я не знаю, где мы с тобой берем данные, я с федеральных СМИ...
0: С официальных тюменских источников беру.
1: Я читала сегодня...
0: Федеральные СМИ могут позволить себе докрутить немножечко.
1: Но они же тоже ссылаются на официальные источники.
0: Тогда ссылайся.
1: Вот смотрите, газета «Коммерсант», например, со ссылкой на Росводоканал, да, вот эти данные сообщают, что качество воды критическое, падение показателей просто рекордное. Из-за того, что сейчас в речке дефицит кислорода, просто массово гибнет рыба. И есть фотографии во всех федеральных СМИ, которые доказывают, что там сейчас просто на береге, на берегах Туры по обе стороны огромное количество мертвой рыбы. Вот просто в большом количестве она лежит. К сожалению, мне очень жаль в этом случае рыбу, потому что, ну, ей деваться некуда. В речке жить сейчас невозможно, кислорода нету. И для биоресурсов водных, ну, это фактически просто приговор смертельный. Вот и все. Поэтому ситуация еще осложняется тем, что из-под кранов у людей в Тюмени бежит не вода, а какая-то безобразная жижа, которая очень плохо пахнет, местные жители говорят. И в итоге начали скупать бутилированную воду тюменцы, и говорят, что в многих магазинах закончились вот эти 5-литровые канистры с водой, баклажки, поэтому уже скупают массово, в том числе и маленькие бутылки 0,5, литровые и так далее.
0: А, пишет Сергей, здравствуйте. Так и скажите, что в Туру было смыто в воду много органики. Ну, я лишнего просто не хочу говорить, у меня своя ответственность. Вот, ну, комментарий ваш зачитал.
1: А я еще раз говорю, вот ничего подобного я, по крайней мере, ну, поскольку я читаю официальные источники, не было, но даже в официальных источниках сообщают, что река сейчас в очень плохом состоянии. Очень.
0: Ольга пишет, добрый день. Насколько я знаю, ничего не отменяется в Тюмени с мероприятий. Да, на набережной запах сильнее всего, но дело в том, что он присутствует и в центре города, да, где также много концертных площадок. Чтобы, да, понятнее был масштаб, напишу. Например, помыла кружку из-под крана, потом споласкиваю ее фильтрованной водой чистой, иначе пить из нее невозможно.
1: Угу. Ну вот такая ситуация на самом деле. Вот мы тоже видели видео разных жителей Тюмени, которые в соцсетях публикуются. Девушки, местные жительницы, говорят, что и фонтаны, которые в городе существуют, к ним тоже подойти невозможно, потому что эта вода в фонтанах, она тоже очень неприятно пахнет. И по сути сейчас, не знаю, кстати, какая погода в Тюмени, жарко у вас, Ольга, или нет, расскажите нам, если есть такая возможность, напишите, потому что, ну, условно, в жаркую погоду все стремятся, наоборот, поближе к воде, к фонтанам в том числе. А сейчас получается такая ситуация, что жители от них как можно дальше стараются держаться, потому что очень неприятно все это дело пахнет. Ну, на самом деле, мне очень грустно читать все эти новости, особенно учитывая, что Тюмень очень туристический город, там и постоянно очень много приезжих, туристов, и вот попали они сейчас все в такую ситуацию, а местных жителей такие подавно жалко, потому что, ну, вам-то вообще еще на работу как-то ходить, посуду мыть, вообще сами мыться.
0: Так, извини, детей кормить, да, чем-то, да, супы, да, из чего варить, там, с молочной смеси, какой водой размешиваешь. Ну, понятно, что можно купить в магазине, а если нет?
1: Так получается, что сейчас для того, чтобы даже посуду помыть, приходится покупать питьевую чистую воду.
0: Жарко, 28 градусов.
1: Ну вот.
0: Спасибо, Ольга. Алена пишет, в Тюмени и Тюменской области всегда была вода, как будто бы не очень, по мнению Алены. В 23-м вроде как вообще высохла, в 24-м вошла в свое нормальное русло. Но здесь надо, да, я же тоже там под Тюменью в деревне бывал. И, ну, да, отвратительный запах, честно. Какой-то сероводородный. Ты идешь в баню мыться, и, ну, извините, пахнет. Ну, как это вообще?
1: Да, в прошлом году мы там как раз
0: При этом при всем, вот эти родственники, они писали обращения, там какие-то организовывали свои там деревни или поселкам проверки. Ну, согласно заключениям экспертов, все хорошо. Никаких превышений, ничего нет. Ну, запах.
1: Ну, вот Алена там написала, привыкли, да, что в Тюмени всегда была вода не очень. Я училась в Тюмени, была студенткой, на протяжении 5 лет жила в этом городе. Это было с 2005 по 2010. Могу сказать, что вода и тогда была, ну, такая, что из-под крана ее точно нельзя пить, как вот у нас, например, да, в Югре вода и на Ямале из-под крана чистая бежит. Многие даже не покупают воду, просто пьют из-под крана. В Тюмени, конечно, пить воду никогда нельзя было из-под крана, но она хотя бы не так жутко прям пахла, а вот в этом году ситуация пахла. И что там сейчас, как будут выходить из этой ситуации местные власти, я, честно говоря, не знаю. Мы только остается следить за этой ситуацией.
0: 4 часа у нас. Сейчас новости.
1: Угу.
0: Мы же хорошим хотели, чего уже началось?
1: Нет, я сразу сказала, что неприятные темы не получится обойти стороной. Вот это одна из них. Но просто мне кажется, глупо сидеть и молчать, когда все федеральные СМИ про это пишут. Тюмень сейчас в центре внимания. Вот с этой проблемой. А обходить ее стороной не вижу смысла, тем более у нас столько слушателей из Тюмени. Мы вам просто вот искренне сочувствуем и надеемся, что эта ситуация разрешится, во-первых, в ближайшее время, а во-вторых, наилучшим образом. Надеемся.
2: Свои люди. Местное время 16:00. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре участники первого модуля программы «Добрые города» представили свои проекты. На югорских трассах продолжают выявлять нетрезвых водителей. Сегодня большой юбилей у главы Белоярского района. В Югре рождаются идеи для преображения общественных пространств. Итоги первого модуля федеральной образовательной программы «Добрые города» подвели в Ханты-Мансийске. Предварительно на протяжении полугода 20 команд, объединивших 80 экспертов и участников из разных регионов России, детально изучали городскую среду. И вот сейчас проектные группы вместе определяли точки роста и разбирали вопросы, которые особенно волнуют жителей. В эти дни прошли очные встречи и тренинги. Они помогли участникам выстроить единую систему работы. Команды подготовили инициативы по развитию инклюзии, добровольчества и благоустройства, комментирует эксперт программы Александр Старков.
4: Наша задача здесь, чтобы каждый сформулировал для себя те задачи, которые он хочет решать в течение этого полугода и которые он, собственно, заложит в эту дорожную карту. И разработать какой-то подход, первое видение, основу этой стратегии, которую в течение ближайших 10 недель до октября каждая команда для себя разработает, потом защитит.
3: Вартовчанин без водительского удостоверения спровоцировал ДТП с пострадавшими. Все произошло накануне на 10-м километре трассы в сторону Радужного. 36-летний мужчина за рулем Тойоты проигнорировал знак движения направо, проехал прямо и протаранил Ниссан. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также 21-летний пассажир последней машины. Госавтоинспекция Югры призывает автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и не совершать резких маневров. Что касается суточной статистики, то на югорских магистралях зафиксировали 2 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Задержано 8 нетрезвых водителей. Еще 25 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения. И 74 за нарушение правил перевозки детей. В Пытьях становится уютнее и современнее. Местные власти активно работают над его эстетическим обликом. На днях на заседании градостроительного совета обсудили проекты благоустройства. Главный акцент на освещении нового путепровода через железнодорожные пути. Свет должен стать частью общего образа города. Кроме того, собравшиеся согласовали цветовые решения кровель многоквартирников, где проведут капитальный ремонт. Так хотят добиться единого стиля районов. Есть и примеры участия жителей. Владелец павильона на улице Магистрали сам подготовил проект с теплой зоной для пассажиров. Градоначальник Сергей Елишев отметил его инициативу. А вот идею преображения пространства у торгового центра «Нефтяник» попросили доработать. Есть замечания по ландшафту, коммуникациям, освещению и озеленению. Сегодня особенный день для Белоярского района и всей Югры. Глава муниципалитета Сергей Маненков, которого многие называют самым позитивным руководителем, встречает 70-летие на рабочем месте. Почти 50 лет Сергей Маненков живет и трудится в Белоярском, а возглавляет район без малого 40 лет. За это время здесь реализовали масштабные проекты. Район вошел в арктическую зону и получил серьезную поддержку от региональной власти. Но главное, заметно выросло качество жизни людей. Вместо времянок появились комфортные многоэтажки, а еще надежные и безопасные дороги. Сергей Маненков – почетный гражданин округа и района. Награжден орденом почета и знаком «Заслуженный труженик Югры». В свой день рождения юбиляр поблагодарил всех, кто вместе с ним строил эту территорию. Особые слова признательности он адресовал ветеранам и первопроходцам, а также депутатам всех уровней и руководителям округа – от Александра Филипенко до Руслана Кухарука. Не забыл глава и о самых близких, поблагодарил родителей за воспитание и семью, за поддержку и тепло домашнего очага. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
2: Реклама.
5: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
0: Пишет нам Сергей на вопрос, не на вопрос, а на пожелание Марины о том, чтобы все там вот в этой туре нормализовалось, запах ушел, вода почистилась.
1: Ну смотри, местные власти откачивают воду, откачивают.
0: Куда?
1: Откачивают
0: из реки. Понятно, это же не озеро, ну взял, откачал, она не вернулась. Это река, она течет себе и течет. Куда ты откачаешь-то все? Сергей пишет, конечно, все разрешится с приходом холодов. А может быть и раньше.
1: Это плохой как раз сценарий, мне он не нравится.
0: Ждать еще, ага. Ладно, ставка Центробанка 14%, была 14,25, ну 14,25, снизили на 25 базисных пунктов.
1: Ты погляди, угадал, ты впервые, по-моему.
0: Погляди, угадал, да, но на самом деле я дальше предполагаю, что тоже будет, наверное, если не уменьшение, то такая небольшая стагнация, потому что следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке назначено на 11 сентября. А вот через одно, я думаю, можно будет поговорить и о увеличении ставки.
1: Типа там уж глубокой осенью, ты имеешь в виду?
0: Ну, да. После сентября.
1: Ну, это, кстати, впервые, по-моему, за последние года полтора, когда ты угадал ставку точно прям. При том, что большинство экспертов говорили, что, скорее всего, Центробанк ее не изменит, она останется на том уровне, которым была. Но ты все-таки сказал, что 25 вот этих сотых ненужных они уберут. Ну, потому что когда они...
0: Давайте округлим.
1: Ну, когда они сделали ставку 14,25, все такие, что 25? Как-то мы не привыкли, да, обычно... Там,
0: хотя...
1: 5 десятых, как минимум, хотя бы, да, а тут 25 сотых, ну, как-то непривычно было.
0: Центробанк такой ощущение, как будто чуть-чуть противоречит сам себе, потому что говорят, что инфляционные ожидания, они растут, но при этом они понизили ставку, и это странно. Я хочу затронуть тему ставок, но не Центробанка, а на азартные вот эти вот лудоманские темы поговорить. У нас больше 6% населения страны регулярно делают ставки в букмекерских конторах.
1: 6%?
0: Больше 6% населения страны.
1: Это много.
0: Ну, если брать за основу 147 или 145 даже миллионов жителей России, это примерно 10 миллионов человек. И, то есть регулярно 10 миллионов человек делают ставки. Проблема? Нет, не знаю. Я не хочу здесь, знаете, сильно критиковать, потому что люди все-таки серьезные, а поди знай, обидятся на меня. Но я всегда выступал против азартных игр в букмекеров, неважно, казино и так далее. То есть, ну, в моем понимании, поиграть можно, в этом нет ничего такого, если вы получаете от этого удовольствие и, не знаю, пришли в казино. Но здесь важно держать себя в руках. Если не умеет человек держать себя в руках, естественно, это плохо. Если он проигрывает последние штаны, если из-за этого рушатся семьи, и там человек сводит счеты с жизнью, что в этом хорошего?
1: А помнишь, я рассказывала, по-моему, вчера или позавчера, новость о том, как ВЦИОМ проводил опрос, и выяснилось, что самые любимые игры у россиян — это шахматы на первом месте, да? Потом там настолки всякие разные, но я вот тогда не успела рассказать, 2% россиян, небольшой вроде процент, но тем не менее, назвали своей любимой игрой покер.
0: Не, ну это моя тоже любимая игра.
1: Вот, так что даже особенно в играх мы предпочитаем какие-то такие азартные вещи, в том числе 2%,
0: если это
1: немало.
0: Это живой покер, если это не покер в интернете, где компьютер определяет, какая тебе карта должна. Вот это, в эту фигню я вообще не верю. И считаю, что это плюс-минус то же самое казино. Причем такое лютое казино, когда... Это не теория заговора, да? Кто-то может сказать, да ладно, ты там, наверное, проиграл, и сейчас думаешь, что карты все подкручены. Это просто мое мнение, что любое казино заинтересовано в балансе. А любое казино зарабатывает от твоей ставки, даже если это, речь идет о покере. Там в чем суть, например, вот мы собираемся 1000 человек, да, по 100 рублей поиграть. И организатор, то есть казино онлайн, например, да, покер, они берут часть денег в качестве комиссии за организацию этого турнира. Все остальное идет на выплату призовых. И любое казино заинтересовано в том, что ты играл долго, чтобы не загонял себя сильно в минус, дают тебе немножечко там отыграться, ну и чтобы сильно много не выигрывал. Каким бы ты умным ни был, там, не знаю, победителем ЕТП или каких-нибудь чемпионатов, неважно, ты все равно будешь там проигрывать на дистанции, все равно будешь уходить.
1: Поэтому лучше в живом, да, покере поучаствовать, за столом, я имею в виду, ну, в казино в том же самом.
0: Ну, да, я думаю, да. Мать.
1: Интереснее с живыми людьми, чем
0: не интереснее,
1: онлайн этому.
0: Как будто бы честнее. Как будто бы честнее. И как бы кто не убеждал, что там алгоритмы и все это вообще так... Не. Чего я только не видел за свою жизнь. Не думаю, что там есть какие-то честные алгоритмы игры. А вот в АПЛ, это английская премьер-лига, люди в футбол играют в Англии. Казалось бы, один из самых таких популярных вообще чемпионатов, самых богатых лиг. Там решили вообще отказаться от букмекеров на футболках сборных. И некоторые клубы, например, Астон Вилла, Брентфорд, Челси... Кто еще? Ноттингем Форест. Они вообще отказались. У них теперь нет спонсора титульного, то есть который на груди, логотип, вот, знаешь, на груди. Они сказали, мы против вот этих всех букмекерских компаний, потому что, ну, осуждаем.
1: У нас пока не так.
0: У нас вообще
1: прямо
0: далеко...
1: Прямо противоположно,
0: вообще,
1: да,
0: далеко не так. У нас лиги называются в честь букмекеров,
1: да.
0: Стадионы называются в честь букмекеров, команды называются футбольные в честь букмекеров. У нас прям совсем не так. Но за год в среднем жители России проигрывают 2 триллиона рублей.
1: Обалдеть. Ну, кто-то
0: тех их... денег, на которые можно купить квартиру.
1: Ну, кто-то их выигрывает.
0: Можно ребенку образование дать.
1: Букмекеры их выигрывают.
0: Ну, кто-то выигрывает, да.
1: Ну, те, кому все деньги в итоге ушли, те от этой ситуации выигрывают. 2 триллиона — это колоссальный деньжище, конечно.
0: Угу.
1: Вот и ответь себе на вопрос, будет ли как-то эта индустрия...
0: Развиваться?
1: Да, конечно, будет. Конечно, будет. Потому что, во-первых, она востребована среди россиян, как ты правильно заметил, 6%, это очень много, 10 миллионов, как минимум. А если вычесть всех детей, которые не играют в эти игры... И это от взрослого населения, ну, прям очень большой процент.
0: Цифры выдумывать не надо. Около 150 тысяч россиян находятся в крайней стадии зависимости от азартных игр, имеют крупные долги. Это неисправимые лудоманы, которые, знаешь, проигрывают вообще все, у которых вот реально рушатся семьи, от которых жены уходят из семьи. Почему говорю, жены уходят? Потому что у нас среди статистически, по данным букмекерских компаний, 80% вот в 2025 году это мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. То есть это диапазон 25-45, и мужчины, это 80% всех, кто делает ставки в букмекерских компаниях.
1: Мы здесь говорим только про букмекерские компании?
0: Мы говорим только про букмекерские компании. Mm-hmm. А сколько еще людей занимаются другими азартными играми, играют там во всяческие электронные рулетки и проигрывают деньги в несертифицированных онлайн-казино, запрещенных в России? с другой стороны, не пойму, казино электронное запрещено в России, букмекер электронный не запрещен, а то и молодец, потому что платит налоги, и эти налоги идут в том числе на поддержку российского спорта.
1: Угу.
0: А 150 тысяч россиян находятся в крайней стадии зависимости. А это примерно как, не знаю, полтора Ханты-Мансийска, допустим.
1: Да. Ну, я помню, что у нас депутаты Госдумы говорили о важности как-то, чтобы минимизировать количество россиян, которые во всем этом участвуют, и риски для них, и даже какие-то инициативы придумывали, но пока вот безуспешно в этом плане.
0: Ну, а я тогда со своей стороны, если есть у меня такая возможность, да, попрошу, может быть, тех, кто нас слушает, и еще раз скажу, что если в качестве досуга или удовольствия это ваши деньги, можете делать с ними что хотите, это я не могу осуждать, но, пожалуйста, играйте только на ту сумму, которую готовы проиграть. Вот. Такое вот от себя. Можно?
1: Да, есть комментарий.
0: Мини-обращение.
1: Конечно. Есть комментарий от Ивана по поводу шахмат. Шахматы, говорит, вообще не считаю игрой. Игра — это где присутствует удача, ну, то есть неизвестен исход, да, а шахматы — это чисто логическое мышление человека, по мнению Ивана. То есть шахматы, ну, категория игры...
0: Спорт практически.
1: Он вообще нет. Ну, так шахматы и так и есть, и спорт, да. Ну, видите, вот когда россиянам звонили, спрашивали, в какие игры вы играете, почему-то 40% — это самый популярный ответ был как раз про шахматы. Меня тогда этот ответ порадовал, честно говоря. При том, что Тимур говорит, а у меня нет в окружении людей, вот кроме одного человека, который играет в шахматы. Он усомнился в результатах этого опроса. Я говорю, Тимур, просто, наверное, окружение надо тебе другое. Если в твоем окружении никто в шахматы не играет. При том, что в Ханты-Мансийске, мне кажется, эти люди, играющие в шахматы, раз плюнуть, да, у нас, в принципе, Югра очень шахматный регион. А только сколько, ты говорил, 100 тысяч югорчан
0: официально?
1: Не,
0: ну это
1: официально?
0: Очень грубо. Официально речь идет, по-моему, там о 70 тысячах человек, которые относят себя к какой-нибудь спортивной лиге.
1: Которые занимаются шахматами профессионально.
0: Кто-то ходит, да, в школы шахматные,
1: а
0: в академии.
1: Они как любители, да. А если брать любительский состав, так мне кажется, тут каждый второй житель Югры, наверное. Так, я...
0: Ну, если мыслить таким образом, что любой спорт, в котором не присутствует фактор удачи, это, вернее, любая игра, в которой не присутствует фактор удачи, это спорт, и наоборот. Ну, например, футбол, вот там фактор удачи присутствует.
1: Конечно.
0: Поэтому это игра, да? Но если взять чемпионат вот этот, который прошел, слава богу, закончился, то тот уровень сборных, который был представлен на этом чемпионате, он гораздо-гораздо выше, чем даже в 23-м году в Катаре, в 18-м году в России, и уж тем более в каком-нибудь там 60-м году.
1: И...
0: все сейчас упор делается на оборону, на контроль мяча, на, знаешь, эту дисциплину.
1: И все равно от удачи зависит многое.
0: Ну, в какой-то степени, но фактор удачи сейчас, он крайне минимизирован. Вот то, что я видел своими глазами. Ну, именно фактор удачи.
1: Сколько раз в рамках чемпионата.
0: То сколько раз, смотри.
1: Метили в ворота и попадали в створки или там как-нибудь рядышком пробегал мяч
0: ввиду...
1: от ворот. Это как раз фактор удачи.
0: Ты имеешь в виду сборную Турции, да, наверное,
1: да, вообще
0: по футболу?
1: Да нет, да, даже, помнишь, какая-то была игра, где одна из команд 36 раз.
0: Это Турция.
1: Вот, значит, я про Турцию. Чисто же неудачники.
0: Да, они в первом матче 30 ударов сделали, 0 голов.
1: Они были мега крутые, мега активные, но им тупо не везло, получается. Правильно? Они могли 36 раз забить. Но удача здесь была не на их стороне.
0: Да, ты видишь, ты так думаешь, что удача была
1: а
0: не
1: как?
0: На
1: а
0: их
1: как
0: стороне.
1: Еще?
0: А я думаю, что дело в мастерстве тех команд, которые против них оборонялись.
1: Ну, мастерство у них явно присутствует, потому что они же все-таки в сторону ворот попадали, а не сильно мимо. А вот этот сантиметр, который вот не хватило, это, мне кажется, удача. Потому что, ну, они же прям били по воротам, только бы на сантиметрик левее, правее, там, встряв в какую сторону, и все, и
0: ну,
1: получилось
0: понятно.
1: Бы.
0: Ну, я не согласен. Я часто читаю новости про хоккейный клуб «Югра», где, ну, например, знаете, среднестатистический, такой стандартный выпуск, в общем. А вот хоккейный клуб «Югра» встречался там со своим оппонентом. Основное время закончилось со счетом 2-2, все решилось в овертайме, где спортивная удача благоволила там команде такой-то. Я думаю, ну как к черту спортивная удача? Люди жизнь свою посвящают
1: пашут на этом
0: хоккею.
1: Поле хоккейном, да?
0: Да, ну серьезно, да. Какая спортивная удача?
1: Работает много,
0: в чем
1: да.
0: заключается спортивная удача? Это, ну, мастерство. Ну какая фортуна? Ну, нет же, ну.
1: Ну да, здесь я с тобой соглашусь. Люди все-таки на этот результат много работают, чтобы потом это все остальные называли удачей, да? Наверное, сами хоккеисты с этим не согласятся.
0: Ладно, мы же не монетку подбрасывали там три раза орлом. Выпало, вот удача.
1: Да, по-моему. Это в чистом виде удача. А там все-таки люди работают. Давайте одной строкой скажу для поклонников мультика «Смешарики» прикольную новость. Тимур, кстати, тебе придется, наверное, в августе меня отвезти в Сургут хотя бы разочек. Причем желательно в начале августа. К концу августа, мне кажется, их уже не останется. Короче, «Вкусная точка» делают коллаборацию со смешариками. И в августе у них будет коллекция брелочков со смешариками в детских наборах. Я очень хочу в августе попасть во «Вкусная точка». В Ханты-Мансийске нету. Придется ехать в Сургут. Я хочу себе смешарика.
0: Слушай, ну а вот просто попросить жителей Сургута, которые нас слушают, ты отправишь деньги, а тебе просто как-нибудь передадут. Ну, если кто-то захочет заморачиваться. Просто, Мари, ну, там, 350 километров туда и обратно, это как будто бы...
1: Ради кроша.
0: Ради, да.
1: Кроша на брелочке.
0: Ради Хэппи Мила, но это такое себе, честно.
1: Хэппи Мил сейчас, по-моему, даже не продается.
0: Поэтому я его и называю.
1: Понятно. Ну, в общем, если что, имейте в виду, с 4 августа во всех вкусных точках по стране будут смешарики. Мне кажется, будет пользоваться популярностью. И еще одна новость, уже тоже про другие игрушки, но это больше для тебя, Тим, потому что ты же любишь Лего. Лего выпустит набор по секретным материалам. Там будет этот Малдер, Скали, инопланетяне. Представляешь, до чего уже Лего дошел? Они скоро, мне кажется, все популярные сериалы воплотят в жизнь. Ну, я бы такой набор даже сама себе хотела. Там, кстати, почти 1500 деталек в этом наборе будет. Ну, по нынешним меркам это будет мега дорогая история, потому что...
0: Да.
1: Переводи-ка мне, пожалуйста.
0: В рубли?
1: $199 будет стоить этот набор.
0: 15 примерно тысяч рублей.
1: Ну, это в Америке.
0: Да.
1: А в России?
0: А в России это еще привезти надо параллельно. Им
1: 1030,
0: растаможка,
1: да?
0: Не знаю. Вот ты читал комментарии от Аллы про Челябинскую область и сеть кафе?
1: Нет.
0: Алла пишет, вот мы тут обедали. В общем, отпуск же у нас. И девушка-официант спрашивает, а вы откуда? Я говорю, из далеких-далеких краев. Знаете Ханты-Мансийский автономный округ? Она говорит, нет, не знаю.
1: О, да ладно?
0: В прошлом году во Владивостоке тоже нас спрашивали, откуда, и тоже не знают, что такой округ существует.
1: Да ладно вы что, товарищи? Мы в прошлом году, когда были с Тимуром в Турции, все там спрашивали, даже турки, типа, откуда вы? Мы такие, Югра, Сургут, ну, Сургут просто самый крупный город, все его знают. Все такие, да-да, знаем, север, там, нефть, газ, медведи, вот это, знаете, вот даже иностранцы знают, что такое Югра, Сургут. Почему жители России не все знают? Это меня сейчас, Алла, неприятно удивили.
0: Не слышала вот эти вот истории про то, как паспортистка, да, спрашивает там, откуда? Она говорит, Татарстан. Она говорит, для иностранцев соседний кабинет.
1: Ну да, я знаю, что у нас, к сожалению, да, многие жители думают, что Татарстан это какое-то соседнее государство. То же самое там иногда и говорят про Дагестан, Чечню, даже про Якутию. Ну, в общем, всякие варианты есть. Это, конечно, печально, когда мы не знаем собственную страну. Вот, но мне кажется... Ну, при условии, что Югра так часто фигурирует везде и всюду, ну, даже в мировом спорте все знают Ханты-Мансийск, биатлон, да? Но этот город, он на слуху во всем мире, не то чтобы в России. Вот это, кстати, неприятно сейчас меня удивляет, эта история.
0: Ну, с другой стороны, есть такие географические наименования, как, например, Хакасия, да?
1: Угу.
0: Вот, то есть, если бы я конкретно не знал, где это находится. Меня бы спросили, я бы сказал, ну, где-то, наверное, на юге. Но она вообще не на юге, она... Ну, нет, технически это юг России, но это граница там с Китаем практически рядом. Если спросят, например, где Еврейская область, Еврейский автономный округ, да, все-таки называется. Вот, тоже можно сказать, ну, где-то, наверное, там, может быть, ближе к Ставропольскому краю, хотя это Восток. Да, если, например, меня бы спросили, и я бы не знал реально, где Калмыкия, я бы сказал, ну, где-то рядом с Бурятией. Ну, потому что такие названия, как бы, немножко похожи, немножко созвучны, хотя Калмыкия, это вообще... Ну, рядом со Ставропольским краем, это
1: да,
0: юг.
1: Да. Ну, в общем...
0: Здесь неудивительно.
1: Надо просто задаться целью и всем все-таки подучить. географию своей страны. Я имею в виду географию с точки зрения местоположения регионов и так далее. Ну, а когда мы даже не знаем, какие регионы в составе страны, ну, типа, Югру не знает, надо срочно выдавать всем справочники какие-нибудь. Ладно, там мир, бог с ним. Ну, страну-то родную, как будто бы надо так, чисто даже для...
0: Но мир, бог с ним, средний, даже вот среднестатистические, ну, жители, я не знаю, США, они реально, согласно опросу, это реальная информация, я не выдумываю, я не косплею Задорнова, они не знают, где находится Россия, и уж тем более не знают, в чем разница между Белоруссией, Украиной и Россией. Угу. И показать на карте, и вообще понять, смогут, там, да? Как, в чем вопрос, какие споры, где что происходит, они не знают.
1: Самая большая страна в мире, как ее можно не знать?
0: Ну, они, у них эгоцентризм сосредоточен вокруг США.
1: Да.
0: Так же, как у Австралии. Карта, вот, карта мира в Австралии, она выглядит по-другому.
1: Для
0: она перевернута вниз головой и в центре Австралии.
1: Все правильно, да. Каждый смотрит от себя, получается. Но когда ты живешь внутри России, как будто бы хочется, чтобы все знали хотя бы название регионов, да? Это было бы здорово.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, нам Сергей написал, что еврейская автономная область, а не округ.
2: Да, правильно.
1: Да я как сказал?
2: Ты округ сказал, Оль, да.
1: Простите. Простите, дурака.
2: Все правильно.
1: Спасибо, Сергей.
2: Спасибо, Сергей. На самом деле, ведь правда, у нас еврейская автономная область вообще единственный регион в России, который имеет такой статус. Ну, то есть автономная
1: область.
2: Да, автономная округа, их несколько, а вот область, она одна, да, все правильно.
1: Так, а Иван пишет, вот, что еврейская автономная область, это вроде как искусственно созданный округ в свое время, по-моему, говорит, его вообще Сталин выделил. Для евреев. Хотя могу ошибаться, не судить. Но что здесь можно сказать? Если обратиться к каким-то историческим сведениям, то вроде как оно так и есть. Там в 1934 году получило статус автономной области, и политические, экономические причины вроде как указаны сразу несколько задач: предоставление евреям своей территории на фоне антисемитизма в европейской части страны, развитие малозаселенных земель Дальнего Востока, укрепление границ. По крайней мере, это сайт Минприроды России. Это не Википедия какая-то, где она может набрехать, понятно. Это, извините меня, ведомство, да, федеральное. Но забавно, может быть, а может быть и не забавно, что люди интересуются, сколько евреев в еврейском АО, спрашивают у Гугла, у Яндекса. Так вот, ответ примерно 1000 человек.
2: Да.
1: Что составляет 0.5% от общей численности населения.
2: А это тоже официальная информация?
1: Ну, это официальная информация, что количество минимальное. Хотя в свое время, в 30-е годы прошлого столетия, там как бы один из официальных языков был идиш, и вроде как, ну, сделано было для того, чтобы не обделять людей, чтобы появилась у них своя территория, чтобы можно было там спокойно заселяться.
2: Ну, у них до сих пор это официальный язык.
1: Вот такой прикол.
2: Угу.
1: А 97% как бы согласно переписи идентифицируют себя как русские, если речь идет о национальности.
2: Угу. Не, ну то, что там русских много, это не удивительно, но то, что евреев мало, вот это правда удивительный момент. Ну вот так вот, видите, тоже с вами сегодня что-то новенькое узнали из истории, географии своей родной страны, да, какие-то
1: ну
2: факты.
1: Ну вот, вопрос о культурном наследии. Единственный в мире, помимо Израиля, регион с официальным еврейским статусом, поддерживает национальные традиции, работают синагоги, а улицы столицы Биробиджана продублированы на идише.
2: Угу, круто. Я, кстати, вот этот регион вообще не рассматриваю как место, где хотелось бы побывать, а сейчас вот чем больше ты рассказываешь, тем интереснее тоже посетить единственную в России автономную область. Прикольно. Так, ну ладно, я хотела поделиться с вами очень милой новостью, она связана с аэропортами, но прежде серьезную новость, важную новость, она тоже, кстати, касается Тюмени, у нас сегодня вообще почему-то, да, Тюмень такая одна из центральных тем для обсуждения, город. Вторую очередь терминала Рощина открыли в Тюмени. Помнишь, мы с тобой в последний раз, когда пользовались Тюменским аэропортом, это был прошлый год, и там тогда как раз шла и кипела активная работа,
1: да.
2: Второй очереди. И
1: там очень непонятно было, когда эти переходы все здесь закрыто, туда иди, сюда не иди.
2: Да, все правильно. И вот, пожалуйста, как сообщают сегодня местные власти, в Тюмени открыли вторую очередь терминала международного аэропорта Рощина. Вот, его площадь увеличена до 13 тысяч квадратных метров. Ну, короче, больше стала площадь, плюс ко всему в связи с этим пропускная способность увеличится в аэропорту. Это хорошие новости, на самом деле. Вот, одной строкой хотела сказать. А вторая новость...
1: Милая,
2: вот,
1: как где?
2: Вот, вот, сейчас как раз про милую. Вторая новость, я ее чуть... обширнее, подробнее обсужу, потому что, ну, здесь милота невероятная. Мне очень теперь хочется в Самарский аэропорт попасть, потому что именно в аэропорту Самара начал работать новый такой необычный сервис для детей, семьи с детьми. Там теперь посадочные талоны дают не только людям, пассажирам, но еще и игрушкам. Об этом сообщают, кстати, официальные соцсети Росавиации. То есть даже не просто Самарский аэропорт решил похвастаться этим. Росавиация, целое федеральное ведомство, эту новость считает важной. И на самом деле в России такая практика впервые. За границей такие аэропорты уже есть, а у нас в России первая не Москва стала, не Питер, а Самарский аэропорт.
1: Если ребенок путешествует с мишкой каким-нибудь,
2: да, с куклой, с медведем, у всех разные игрушки, у кого-то может даже машинка. И эта процедура, она занимает не больше 30 секунд, это чистая формальность. Но, тем не менее, у игрушки тоже будет официальный теперь талон, который при посадке на борт стюардессы также будет проверять. Ну, представляешь, как мило. Ребенок и свой талон дает посадочный, и свои игрушки. И стюардесса такая смотрит, да, вашему мишке можно пройти, пожалуйста, проходите. Какая прелесть.
1: А представь, говорит, нет, у нас этот
2: овербукинг, медведь остается в аэропорту.
1: Полетит следующим рейсом.
2: Следующим рейсом, да. И там в этом талоне все как у настоящего авиапассажира. Там указывается имя игрушки, номер рейса и место у окна обязательно, всегда. Ну и специальный штрих-код. Представляете, как это здорово и круто. Новая услуга, причем, предоставляется на всех.
1: Стоит это 1500 рублей,
2: нет, это, да? Бесплатно, как раз хотела сказать, что предоставляется эта услуга абсолютно бесплатно. Она доступна на всех стойках регистрации, то есть хоть на какую придете, вам... вообще, мне теперь появилось желание, когда я буду в Самаре, если туда полечу, тем более, я возьму с собой какую-нибудь игрушку, я тоже хочу себе такой талон.
1: Потому что там детям только.
2: Ну, а что, если у меня будет... вот у меня, кстати, есть медведь, сантиметров, наверное, 10 в длину, маленький. Вот возьму его. А что, мне откажут, что ли?
1: То здесь же дело в том, что если взрослые, они с ручной кладью проходят, то у ребенка может ручной клади не быть, он с мишкой там, например, идет.
2: Ну, тем не менее, я бы очень хотела сама себе...
1: Ты взрослая тетя, выбирай. Или сумку свою, вот, чемодан практически, или мишку.
2: Ну, в общем, все это делается для того, чтобы ожидание вылета, ну и сам перелет для ребенка был более интересный. Ну и для всей семьи какие-то положительные эмоции, так или иначе. Мне очень нравится эта инициатива. Я бы хотела, чтобы вот эту практику взяли на вооружение и другие российские аэропорты. Может быть, даже кто-то в Югре эту функцию у себя тоже внедрит. Я, например, не против и в Ханты-Мансийске такой талон получить на своего медведя. Мне кажется, круто.
1: Я бы очень был не против, если бы в Ханты-Мансийске сделали фишку для улетающих в зоне ожидания, там, комната, общение, например, с животными какими-нибудь. Типа щенки золотистого ретривера, да, чтобы с ними пообниматься.
2: Это за границей, да, такая довольно популярная практика? Ну, как минимум с десяток уже аэропортов в разных странах мира ввели эту
1: историю. Но это все понтовые, типа там Дюссельдорф и Брюссель, и Сингапур и всевозможные. Они могут себе это позволить.
2: Я помню, турецкий какой-то аэропорт в свое время вводил такую комнату релакса. Там были эти лабрадоры. Можно было с ними потусить. Но, по-моему, она у них быстренько свернулась, вот эта история.
1: Они выросли просто.
2: Ну да, там были и взрослые собаки в том числе. Ну, то есть ты хочешь, чтобы в любом аэропорте России была курительная комната.
1: Да.
2: И комната с собаками.
1: С щенками именно.
2: Именно с щенками.
1: Именно с щенками золотистых ретриверов.
2: Да, сначала пошел...
1: А знаешь, почему свернули?
2: Пошел, снял стресс сигареткой, да, а потом еще и заглянул к щенкам.
1: Почему свернули? Наверное, просто люди пытались их своровать.
2: Да ну, куда их своруешь-то из аэропорта? Ты же уже в зоне вылета. Да, вручную кладь.
1: Запихнул этого щенка и полетел.
2: Ну, это прям сильно надо влюбиться в щенка на месте тут же, да, чтобы понять, что это твоя судьба собачья такая. Ну, то есть собака предназначена тебе, что...
1: Глаз зацепился за следующую новость, не понимаю, в чем ее смысл. Почти 100 пляжей в Анапе получили разрешительные документы на открытие. Угу. Так открыли их или еще не открыли?
2: Если
1: или...
2: получили документы, значит, откроются. Вообще, я напомню,
1: до этого мы что считали?
2: А до этого были... Ну, смотри, до этого 60 сначала с чем-то, потом 83, я помню, говорил, вот последнюю цифру, получили это разрешение, и, соответственно, вот все больше и больше. Сейчас уже видишь сотни. То есть к тем 80, которые уже работали, добавится еще там 15-20. Вот и все. Это лишь говорит о том, что в Анапе все меньше остается пляжей, которые пока для туристов недоступны. Ну, я, насколько помню, опять же, если память мне не изменяет, там около 150 пляжей было закрыто в связи вот с этой историей с мазутом. Ну, вот считай, сотни из них уже пригодны для купания.
1: Да, Сергей, конечно. Ну, я попробую чуть-чуть перефразировать, чтобы потом нас вообще всех тут не разогнали. Сергей говорит, в Корее такая комната не приживется.
2: Ой. Ну, вот ты мог даже не говорить, от кого эта шутка пришла. Это вот я почерк уже узнаю некоторых наших слушателей. Я бы сразу сказала, Сергей, что ли, написал?
1: Угу. Да. Это он.
2: Такое, знаете, узнаваемое чувство юмора.
1: Вам надо на это, что было дальше, идти со ведущим. Почему? Подвиньте там Леху Щербакову.
2: Ну да, кстати, это в его стиле тоже. Так, ну и еще одна история, она тоже связана с туризмом. Вообще, у меня много сегодня новостей про туризм, но вот одну еще успею быстренько рассказать. Короче, в Дубае местным жителям будут платить деньги за привлечение туристов в Эмираты. Они, короче, разработали городскую программу, и там местные жители, которые будут приглашать друзей в свою страну, друзей, родственников, ну, людей со всего мира, приглашать к себе в страну в качестве туристов, им за это будут вручать сумму до 3000 дирхамов, это около 800 долларов. Вот так вот. Ну, то есть ты, получается, говоришь, что вот эти люди приехали по моему приглашению к нам в страну, и тебе, пожалуйста, денежку за то, что ты развиваешь туризм в своей стране. Mm-hmm. Прикинь?
1: А потом накосячат эти туристы.
2: А, нет.
1: Из тебя денежка.
2: Нет. Это уже другая совершенно история. Привез, молодец, держи награду. А поведение туристов – это их личная ответственность.
1: Про туризм нас тут тоже Росавиация и Ростуризм напоминают, что за привоз в страну или за попытку вывести из тех стран заграничных, откуда вы вылетаете обратно в Россию, некоторых сувениров могут оштрафовать, а то и в тюрьму посадить. Ну, как, например, туристка из Франции пыталась вывести 80 килограммов песка, гальки и ракушек, и ее чуть ли там в тюрьму не закрыли. Вот. А вообще в Россию, например, нельзя из Египта вывозить кораллы.
2: Угу.
1: Из Турции антиквариат, ковры без специальных сертификатов.
2: Это, кстати, еще один плюс в пользу турагентств. Потому что туристы самостоятельно не знают всего этого. А если вы оформляете путевку в официальном турагент официального, то вам это все рассказывают. Вот едете вы, например, в Египет, вам скажут обязательно, вот это, вот это, вот это нельзя привозить.
1: Да. Едете вы в Таиланд, вам скажут, вейп нельзя. Кальян можно? Сигареты можно, вейпы нельзя.
2: Да, расскажут,
1: потому что вся табачная промышленность принадлежит королю.
2: Расскажут,
1: и он как-то негативно относится к вейпам.
2: Такой фрукт, как дуриан, нельзя заносить в гостиницы. Это тоже официальные правила в Таиланде. В общем, все это надо узнавать.
1: Проблемы могут возникнуть из-за старинных монет, религиозных статуэток, редких растений, семян, изделий из кожи.
2: Ну, да, много чего. На самом деле, надо всегда знакомиться с информацией, прежде чем ехать в какую-то страну. Тему туризма продолжим чуть позже.
0: Свои люди.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101, 2026 год.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Еще немного новостей из мира авиации. Помните, я вам вчера рассказывала, что авиакомпания «Уральские авиалинии» уволили пилота...
2: За пьяную езду.
1: Ну, пьяной езды, точнее, пьяного полета, к счастью, не случилось, потому что они на предполетном вот этом досмотре увидели, что у него перегар и красные глаза. Поэтому его сняли с рейса и сразу уволили.
2: У меня сейчас вопрос вообще легендарный. Если пилот самолета пьяный ведет свой этот лайнер, и кто-нибудь... Ну, а хотя как вот доказать, что он пьяный? Ну, хорошо, он долетел, приземлился...
1: Второй пилот может пожаловаться.
2: Долетел, приземлился, второй пилот... Пилот пожаловался, пришла там транспортная полиция, не знаю, да, и установили, что он находился в состоянии нетрезвости за рулем, за штурвалом. Его лишат обычных автомобильных прав или нет?
1: Да нет, это же две вообще не связанных вещи.
2: Две не связанных вещи. Но если я...
1: Более того, там он на служебном посту.
2: Лодкой управлять буду пьяным.
1: Да.
2: А если я буду управлять, например, квадроциклом, вот, тогда лишат и таких прав обычных. То есть, короче, лишают прав за пьяную езду только на тех видах транспорта, которые попадают под категорию автомобильных.
1: Вероятно, да. Здесь как будто вообще две разных... Я даже не знаю, кто тебе может на это ответить, только в Росавиации, наверное.
2: Как нам...
1: То есть госавтоинспекцию здесь бессмысленно спрашивать.
2: Да. Как нам в госавтоинспекции рассказывали, что, допустим, есть гужевой транспорт, это если лошадь и телега, и ты на этой телеге едешь, на нее же не нужны права.
1: Угу.
2: Но при этом ты можешь по дороге ехать на этой лошади.
1: Да.
2: При этом ты можешь ехать пьяным.
1: Да.
2: И тебя не лишат,
1: да.
2: И тебя не лишат прав.
1: Да.
2: В чем смысл?
1: Не знаю. Но не об этом сейчас. Помните, вот это вчерашняя буквально история. Вот проходят сутки, и сегодня они опять фигурируют в новостях. Я про уральские авиалинии, да. Вчера вот пьяный пилот у них был. А сейчас пишут СМИ про стюардессу уральских авиалиний. Более того, я вам скажу, эта история даже про Югру. Вы сейчас узнаете, почему. Стюардессу уральских авиалиний не пустили на рейс из-за того, что у нее есть запрет на выезд из страны. Ну, в силу каких-то жизненных обстоятельств. У нас, кстати, вообще была недавно статистика, сколько югорчан сейчас являются невыездными за границу из-за всевозможных долгов. Я ее сейчас найду, пока у нас будет музыка в эфире, новости, потому что забыла циферку, но она вот буквально на днях публиковалась. Так вот, получается, рейс уральских авиалиний, который из Нижневартовска в город Ош в Киргизии. Я, кстати, вообще, в принципе, удивилась, что у нас уральские авиалинии совершают эти рейсы из Югры в Киргизию.
2: Так, ага.
1: Ну и вот, получается, там одна стюардесса должна была обслуживать этот борт, но перед вылетом выяснилось, что она не может покинуть Россию, потому что у нее есть ограничения. И в итоге авиакомпания не стала менять вылет, они просто ее...
2: Высадили.
1: Высадили, да.
2: По дороге.
1: И по факту самолет отправился за границу с недокомплектом.
2: Угу.
1: Неукомплектованный экипаж был.
2: И функции на себя.
1: И в итоге... Что функции на себя?
2: Взял человек из хвоста салона, да? Помогал.
1: Ну, я не знаю, как там было, но на это пожаловались в итоге пассажиры. Вот, и это привлекло к тому, что перевозчику опять были выговоры и какие-то санкции применены. Они постоянно, вот, мне кажется, знаешь, юристы уральских авиалиний, руководство уральских авиалиний, мне кажется, просто приходят каждое утро на работу и думают, ну что сегодня опять на нас обрушится.
2: Какой курьез.
1: Да. Вот, и еще накануне была опубликована тоже информация про бортпроводницу, которая явилась на рейс из Москвы, тоже будучи выпившей. Это все тоже уральские авиалинии. У них там просто инцидент на инциденте. Вот такая история. Ну, надо сказать, что сознательно у нас югорчане, скорее всего. Хотя, может, это были жители Киргизии, которые просто летели на родину, да, но кто-то вот пожаловался, что

0: Не хватает стюардессы. Не справляется экипаж.
1: Интересно, Максим нам пишет. Добрый день. Лишают права управления транспортным средством, независимо где, на чем поймали пьяным.
0: Да ну?
1: Ну, не может быть же такого. Ну, это... типа на роликах, коньках пьяный еду. Я, за что меня лишать права управления?
0: Ну, это не транспортное средство. Начнем с этого. Все-таки.
1: Хорошо, я сейчас... Все, сейчас позвоню, если они еще не ушли домой.
0: Довели мы тебя.
1: Любимые просто представители пресс-службы госавтоинспекции.
0: Да, мы обязательно
1: нас всегда выручают.
0: Позвоним коллегам. Они действительно всегда оперативно нас выручают. Не, отвечают на наши дурацкие вопросы.
1: Это точно нет, Сергей вот пишет. Накажут, даже если управлять в нетрезвом состоянии велосипедом. Тут точно нет, потому что начальник госавтоинспекции мне это лично говорил, что не накажут, если управлять велосипедом. С чего бы вдруг? Мне на велосипед не нужно разрешение. Да давайте тогда наказывать, что пешком пьяный хожу.
0: Подожди, давай пока не спорить, потому что Сергей вроде тоже с большой уверенностью пишет. Давайте мы позвоним компетентным людям в госавтоинспекцию, и они наш с вами спор разрешат.
1: Иван написал, у меня у брата был случай, его на катере остановил ГИМС и сообщили, что у него есть штраф за вождение автомобилем. Хотя службы вообще разные.
0: Обалдеть.
1: Вот Максим пишет, поймают на лодке, лишат автомобильных и еще и тракторных прав.
0: Да как так-то?
1: Это вообще разные тракторные права. Это
0: хорошо,
1: же...
0: меня здесь больше смущает, знаете, ладно, если там поймали на одном транспорте пьяным, запретили другие, меня здесь смущает другой момент. Пилот, будучи в небе, он, это его работа, то есть он управляет лайнером, потому что это часть его профессиональной деятельности. Как это может с личной жизнью пересекать и автомобилем, который по земле, я вот это до сих пор не могу понять.
1: Да никак.
0: Но если следовать логике большинства наших слушателей, то как будто бы в этом случае всего тоже должны лишить. Давай.
1: Ну да, давай это, если космонавт на борту МКС отметил Новый год, шампанское выпил, его прав лишили по возвращению на Землю. Ну, это же бредятина какая-то. Так, ну, не, так не должно быть, как по мне.
0: Хороший, кстати, вопрос ты поднял. А пьют ли космонавты на Новый год шампанское? Мне теперь
1: ну
0: стало
1: да,
0: интересно.
1: Ну да, сейчас они тебе взяли и рассказали, что мы за бюджетные деньги Роскосмоса тяжелые бутылки возим.
0: Подожди, вот здесь ты не прав, это абсолютно точно, потому что Роскосмос здесь ни при чем. Каждый раз, когда туда, на МКС, отправляется грузовой борт несколько раз в год, родственники, я точно знаю, мы про это читали неоднократно новости, так, родственники отправляют посылки, так, подарки на так. Новый год, мандарины.
1: Ну, сами летают, Марина,
0: нет, они это все передают Роскосмосу. Они передают это Роскосмосу.
1: Так и Роскосмос за чей счет туда это все везет?
0: Нет, везет
1: что
0: это одна
1: ракета
0: история.
1: Летит за счет чего? За счет сжигаемого топлива. Топливо да. Покупается на чьи деньги? На мои.
0: Ну, окей, но подарочки...
1: Технически но чисто. То, что лежит Роскосмос это не коммерческое предприятие. Это предприятие, которое
0: я
1: финансируется
0: понимаю, о чем ты.
1: Бюджетными
0: а
1: деньгами.
0: А я тебе про другое, что подарок, который лежит в этом грузовом корабле, он как будто бы вообще не важно, что там лежит, это родственники передали. Какая разница?
1: Ну да, здрасте, ага.
0: Нет.
1: Неважно.
0: Я к тому, что Роскосмос скажет, мы за свои деньги не повезем за бюджетное шампанское, а вот мандарины повезем. Мне кажется, тут вот есть подарок, есть подарок.
1: Ну, то, как будто да, ты такую какую-то эту говоришь.
0: Я не с точки
1: давай
0: зрения...
1: Давай PlayStation отправлю, визите.
0: Я не... Ну, а если вот там можно играть в PlayStation, почему бы и нет?
1: Не, как будто бы, ну, разные эти сферы-то.
0: Ну, я знаю, что космонавтам
1: целевые,
0: отправляют...
1: Целевые,
0: например, там...
1: Мандарин.
0: Дети, мандарин точно, дети отправляют космонавтов,
1: космонавтам
0: свои игрушки.
1: Пересильд отправляют.
0: Пересиль тоже, да, было дело. Ладно, давай позвоним в госавтоинспекцию, хотя бы один спор мы сегодня
1: надеюсь,
0: решим.
1: Я надеюсь, что они домой не ушли еще.
0: Да, если что, в начале следующего часа все наши вот эти созвоны, чем закончились, обязательно расскажем.
2: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук побывал на ключевых объектах Белоярского. На югорских трассах продолжают выявлять нетрезвых водителей. Пара югорчан поженилась в Макеевке. В Белоярском районе большая рабочая повестка губернатора Югры совпала с праздником. Глава территории Сергей Маненков отмечает свое 70-летие. В честь торжества Руслан Кухарук вручил юбиляру нагрудный знак «Гордость Югры» и медаль за развитие местного самоуправления от одноименной Всероссийской ассоциации. Далее Руслан Кухарук вместе с Сергеем Маненковым оценил положение дел на ключевых объектах Белоярского. Так, на набережной речного вокзала «Колыбель города» благодаря победе во Всероссийском конкурсе создаются единое рекреационное пространство. На территории в 5 гектаров подрядчик прокладывает прогулочные маршруты, велодорожки и обустраивает общественные зоны. Открытие намечено на сентябрь. А в квартале Южный строится сразу 2 дома. Часть квартир пойдет под социальный найм и жилье для специалистов, которые переезжают в арктическую зону. Кроме того, по инициативе самих жителей в районе создают сквер героев спецоперации как место памяти, благодарности и связи поколений. Активно приводятся в порядок и дороги. Завершен капитальный ремонт подъездной трассы на улицах Набережной и Молодости. Работы идут полным ходом. Губернатор Югры отметил важность реализации больших программ и локальных решений, которые напрямую влияют на качество жизни белоярцев. Вартовчанин без водительского удостоверения спровоцировал ДТП с пострадавшими. Все произошло накануне на 10-м километре трассы в сторону Радужного. 36-летний мужчина за рулем Тойоты проигнорировал знак движения направо, проехал прямо и протаранил Ниссан. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также 21-летний пассажир последней машины. Госавтоинспекция Югры призывает автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и не совершать резких маневров. Что касается суточной статистики, то на югорских магистралях зафиксировали 2 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Задержано 8 нетрезвых водителей. Еще 25 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения. И 74 за нарушение правил перевозки детей. В Пытьях становится уютнее и современнее. Местные власти активно работают над его эстетическим обликом. На днях на заседании градостроительного совета обсудили проекты благоустройства. Главный акцент на освещении нового путепровода через железнодорожные пути. Свет должен стать частью общего образа города. Кроме того, собравшиеся согласовали цветовые решения кровель многоквартирников, где проведут капитальный ремонт. Так хотят добиться единого стиля районов. Есть и примеры участия жителей. Владелец павильона на улице Магистральной сам подготовил проект с теплой зоной для пассажиров. Градоначальник Сергей Елишев отметил его инициативу. А вот идею преображения пространства у торгового центра «Нефтяник» попросили доработать. Есть замечания по ландшафту, коммуникациям, освещению и озеленению. И последнее. Пара югорчан объединила свои судьбы в Донецкой Народной Республике. В отделе ЗАГС Советского района в Макеевке зарегистрировали брак советчанка и ее избранник, житель Нягани. К этому дню нынешние супруги шли не один год. Торжество приходилось переносить, так как теперь уже законный муж девушки – действующий защитник родины. Комментирует начальник отдела ЗАГС администрации Советского района Анастасия Квасова.
2: В отдел ЗАГС администрации Советского района обратилась гражданка с просьбой оказать содействие в проведении государственной регистрации брака на территории Донецкой Народной Республики в городе Макеевка. Мы, конечно, не смогли оставить такое обращение без внимания, ну, тем более Макеевка является подшефной территорией Югры, и между нашими регионами уже выстроено рабочее взаимоотношение.
1: И вот югорчане преодолели расстояние и другие трудности, чтобы создать семью. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Ой, я читаю это, знаете, есть такие сайты, где спрашивают у, например, экспертов каких-то, что делать, как быть. Например, у медицинских работников там, у меня вот здесь чешется, подскажите. У юристов спрашивают, я вот в такую неприятную ситуацию попал, расскажите, что будет. И вот на одном из сайтов, где, сайтов, где тусуются юристы, один молодой человек пишет. Приехал на корпоратив за город в пятницу на машине, оставил ее до отъезда в воскресенье. А, ну, в итоге мы там употребляли, естественно, да, и там была такая услуга прокат лошади. И вот решил я покататься на лошади, стало скучно, поехал на ней в поселок. Остановили ГАИ, проверили документы, у меня они с собой были, и забрали права. Я поругался, но это не помогло. Они составили протокол за пьяное управление конем. Управление пьяным конем. Еще попал на деньги катальщикам. Они лошадь у ГАИ забирали. Не знаю, со штрафстоянки, что ли. Ой, зачем коняху дали, если видели, что пьяный? В итоге вызвали на суд, что будет, как себя вести. Ну, тут ответ от юриста. В вашей ситуации действия сотрудников госинспекции, составление протокола за управление лошадью в состоянии опьянения не соответствует закону, поскольку правила дорожного движения, административная ответственность за пьяное вождение распространяются только на водителей транспортных средств, которым верховая лошадь не относит механические транспортные средства.
5: Сергей спрашивает, может, конь был пьяный?
4: Ну, может. Может быть. В общем, есть такая штука, называется КОАП, Кодекс об административных правонарушениях. И вот есть статья 12.8 этого КОАП. Так вот, там четко, ну, русским языком, черными буквами на белом фоне, если ночную тему ставите, белыми буквами на черном фоне, написано, что за управление лошадью в состоянии опьянения не лишают водительских прав, лошадь или гужевая повозка не является механическим транспортным средством, поэтому нормы в таких случаях не распространяются. Все.
5: Ага.
4: То же самое касается велосипедов.
5: Подожди, ты нам зубы заговариваешь.
4: Я вам зубы заговариваю. Тимур, на самом деле я созвонился с госавтоинспекцией.
5: Вот,
4: они говорят,
5: раз...
4: что, с ума сошел? Уже 5 часов вечера, мы уже все дома. Но говорят, мы сейчас попробуем, конечно же. Они очень классные, реально. Обожают пресс-службу ГАИ. Они говорят, попробуем сейчас найти кого-нибудь, кто еще на работе. Но так-то уже рабочий день закончится. Говорят, в понедельник мы вам точно дадим ответ. Но вот сейчас прям не факт.
5: Угу. Ну, я понимаю, потому что девчата из пресс-службы, они все-таки не те специалисты, которые должны эти комментарии давать. Здесь должен быть госавтоинспектор, который действительно сознанием дела все прокомментирует, расскажет. Девочки из пресс-службы занимаются все-таки немного другими вещами. Но то, что они всегда готовы нам прийти на помощь, даже в нерабочее время, спасибо вам большое.
4: Ну, давайте про лошадь рассуждать таким образом. Если я лошадью управляю пьяным, да, это одно дело. А если я не управляю лошадью, а меня на нее водрузили, вот так вот перекинули на круп лошади, я просто болтаюсь, она сама едет. Ну, идет, бежит.
5: Как будто бы уже не управляешь.
4: Как будто
5: ничего.
4: Бы я же ей не управляю. Но это как автопилот на машине. Вот, допустим, Тесла. Окей, вопрос. Тоже надо спросить. Забыл спросить.
5: Давай
4: вот
5: запишем.
4: Он возник.
5: Так мы же в понедельник.
4: Запиши.
5: Вот если сегодня найдется специалист, сегодня, если нет, то в понедельник. Давай я прям все сейчас запишу.
4: Запиши. Беспилотный автомобиль, ну, который может сам ехать, типа Теслы.
5: Так.
4: Могу ли я сидеть за рулем этого автомобиля, не управлять этим автомобилем в состоянии опьянения? Будет ли это считаться нарушением закона?
5: Все, записала. Ну, беспилотное авто.
4: Логично звучит. Он же сам едет. Я же им не управляю.
5: Сижу на лошади, лежу на лошади. Вот так я записала вопрос.
4: Не, про лошадь понятно. Ты хоть что с ней, хоть с таймя и езжай.
5: Ты же говоришь, что если я не управляю. Короче, нюансов, тонкостей много, но это все бессмысленно рассуждать. Надо дождаться, когда с нами специалист выйдет на связь. Давай перейдем к другим новостям. В частности, я бы к новостям культуры обратилась. Во-первых, самая главная новость из сферы культуры сегодня, она, кстати, я удивилась, оказалась значимой и важной не только для окружных СМИ. Я в ряде федеральных СМИ эту новость прочитала. Нефтеюганск. Большой вам привет, дорогие наши нефтеюганцы, потому что вы сегодня в центре внимания тоже. Огромное количество СМИ, включая федеральные, сегодня написали про ваш вот этот бедненький, уже со всех сторон просто обсужденный кинотеатр. потому что мы эту тему с вами, кстати, тоже с 23-го года обсуждаем. Наш слушатель, помнишь, когда мы неоднократно поднимали тему кино в эфире, наши слушатели из Нефтьюганска писали, а у нас вот был кинотеатр единственный, да и то его закрыли.
4: Теперь приходится
5: да.
4: в Сургут ездить.
5: Это случилось аж в 23-м году, мы тогда уже с Тимуром жили и работали в Югре, мы прекрасно помним всю эту историю, она на наших глазах происходила, и как нам слушатели писали, жаловались и плакали, и говорили, что даже в таком крупном городе, ну, Нефтьюганск, в тройку крупнейших городов Югры по населению входит, а даже ни одного кинотеатра на такой город нету, да, и это, конечно, совершенно, как нам кажется, несправедливо, как и местные жители считали, и администрация также считала, то есть власти города тоже так считали. Я просто в шоке, что эту всю историю довели до Верховного суда. Ты в курсе, что Верховный суд сейчас решил судьбу этого кинотеатра? Читал вообще сегодня?
4: Я читал, что его снова откроют, но то, что там Верховный суд, это я вот не углублялся в такие подробности.
5: А вот откроют, не откроют, это мы, ну, я надеюсь, это следующий логичный шаг, но, по крайней мере, его вернули жителям города, это вот самое главное. Короче, Верховный суд накануне поставил точку в этом деле, которое вот уже, собственно, мы все 3 года наблюдаем. В 23-м году закрыли этот кинотеатр, прекратил он свою работу, тогда его закрыли и объясняли это низкой рентабельностью, мол, что никто не ходит, да, хотя, опять же, вот наши слушатели из Нефтьюганска говорили, все это враги, мы ходим очень даже активно. Ну, видимо, недостаточно было, да. Но и в итоге здание не использовалось по назначению несколько лет, и поэтому его были, ну, вынуждены, да, передать предпринимателю, который планировал разместить в нем магазин, но, насколько я знаю, еще не успел, но сделал там ремонт зато внутри помещения. То есть уже подготовился для того, чтобы открыть этот магазин. Ну и в итоге история дошла до Верховного суда. Я даже не буду вам говорить все, что было внутри.
4: А кто с кем судится, не понимаю?
5: Администрация?
4: С кем? Граждане, ну, она же сама передала предпринимателю. Значит, получается, граждане против администрации.
5: Там, нет, там и администрация, и граждане, они вместе подавали. Там просто в Верховный суд эту заявку.
4: А чей это кинотеатр изначально был? Муниципальный или частный?
5: Все-таки ты хочешь, чтобы я ушла в историю?
4: Я вообще, ну, я хочется пойду, подробности. Я... Не понимаю пока, почему это дело оказалось в Верховном суде, кто с кем судится, кто требует. Это я вот, например, обычный житель Нефтьюганска пошел судиться с администрацией, что там, например, у меня нет ни одного кинотеатра, требую, чтобы был, потому что у нас там город большой и очень населенный. Или кто с кем судится? Предприниматель, которого, например, лишили права аренды на это здание.
5: Я знаю, что там подключилась прокуратура на каком-то этапе, и даже дошло дело до Генеральной прокуратуры. Вот, вероятно, как раз Генпрокуратура.
4: Короче, что решили? Что должен быть кинотеатр в Нефтьюганске?
5: Если ты хочешь прям все подробности, которые были за 3 года, я могу.
4: Сейчас то Верховный суд.
5: Что в итоге решили? Суд оставил... Короче, вернули жителям Нефтьюганска кинотеатр. Вот и все. Это главное, что из этой новости следует.
4: Вообще непонятно. Теперь это общая собственность.
5: Кинотеатр
4: у всех
5: является...
4: по одной 100-тысячной доли от кинотеатра?
5: Нет, кинотеатр является единственным в городе, и данный объект культуры не подлежит приватизации. То есть приватизацию признали незаконной. Вот и все. Вот. Поэтому, по сути, он возвращается в собственность города и горожан.
4: Ясненько. У нас тут анекдоты идут. Сейчас прочитаем, посмеемся, и потом... Если там никакой матершины нет, то расскажем. Так, Георгий пишет, был в Москве прецедент, когда человек стоял в пробке, поставил машину на автопилот, и пока она сама в этой пробке ехала, толкалась, пошел в магазин. Так вот, его за то, что он такое сделал, оштрафовали. Ну, то есть машина, она хоть и сама едет, но без водителя, который под контролем бы держал все это дело, нельзя оставлять. Соответственно, нельзя пьяным ездить. Ну, это как бы такой косвенный ответ на этот вопрос. Нельзя ездить пьяным в машине, которая обладает автопилотом и едет сама. Понятно? Угу. Что в случае какой-нибудь экстренной ситуации,
5: ну, да,
4: ты должен реагировать
5: все
4: на
5: правильно.
4: Эту экстренную ситуацию.
5: Да.
4: Это как, помните, у нас были тестирования беспилотных грузовиков, которые катались
5: они, кстати,
4: из Москвы
5: успешно,
4: в
5: да.
4: Санкт-Петербург, и там долгое время просто сидел как бы за рулем всегда водитель, который контролировал, как едет машина, куда едет машина,
5: вот
4: и в случае чего.
5: В июне была новость о том, что был совершен первый такой уже без водителя.
4: Угу, самостоятельно.
5: Да.
4: Но он же все равно где-то там рядышком был, по-любому.
5: Нет, как раз говорили о том, что уже выпустили на трассу, на определенный участок автомобиль грузовой, который без водителя это совершил. Так что уже и такие эксперименты были.
4: Сергей пишет анекдот, значит. Едет мужик на телеге, лошадь бодро цокает копытами. Останавливают мужика, говорит, предъявите права на управление лошадью. Он в итоге поднимает хвост и отвечает, посмотрите в бардачке. смешно. Уничижительно, конечно, в адрес сотрудников. Ну, с другой стороны, же анекдот же вымышленным. Вымышленным. А мне нравится мем тоже про лошадь. Когда, знаете, такой мем? Мужик в телеге, на телеге, там, условно, сено, и бедная лошадка вся измученная. И он, типа, въехал в деревню, говорит: граждане, там, я вам сено привез. И лошадь такая: ага, привез. Он, типа, не надорвался случайно, привез он сено.
5: Так, ладно, теперь давайте еще одна новость из мира культуры. Она связана уже с театрами. Я эту тенденцию, кстати, тоже замечала за последние пару лет. Мне прям, думаю, вообще так можно было? И вот сейчас «Известия» тоже обратили на это внимание и решили подсчитать и посмотреть статистику в этом вопросе. Дело в том, что сейчас такая тенденция у нас в стране, что руководство крупнейших театров находится в руках каких-то численных людей, единиц. Ну, то есть подсчитали, что они 25 театров сейчас находятся в руках 10 человек. Кто-то двумя руководит, кто-то даже тремя руководит театрами.
4: Кто-то одной рукой одним театром, другой рукой другим руководит.
5: Например, Валерий Гергиев, который в 23-м году возглавлял «Мариинку», его назначили в том году еще и гендиректором Большого театра. Два таких.
4: А как теперь разорваться человеку, что ли?
5: Прекрасно вроде справляется, но это другой вопрос.
4: Не, ну у нас есть пример Карпина, когда он руководил клубом, и одновременно с этим ему предложили возглавить сборную, но у него и там дела пошли не очень, вот. И пришлось выбирать.
5: Вот, дальше. Владимир Машков, будучи худруком театра Олега Табакова, в 24-м году еще и возглавил «Современник». Сергей Безруков, который является руководителем Губернского театра, в 26-м году в этом взял на себя еще и ответственность за МХАТ имени Горького. Ну, короче, вот так вот, знаешь, по два есть даже вот персонажи, у которых три театра в подчинении, в руководстве. И вот обращают на это внимание эксперты, насколько это вообще правильно и хорошо. Потому что как будто бы учитывают мнение здесь только чиновников вышестоящих, которых назначают, но не учитывают мнение труппы. Сколько было скандалов на эту тему, просто я их в эфир как бы не рассказывала, но я за этим наблюдала. Когда выбирали того или иного руководителя в театрах, там вот эти труппы, актеры, работники тех или иных театров, они говорили: а нас вообще кто-то будет спрашивать, и зачем в одни руки все театры, да? Плюс ко всему возмущаются некоторые эксперты, что назначение одного человека на несколько театров, особенно когда там разная специфика, как будто бы к творческим победам никаким не приведет, потому что, ну, тебе надо... Ну, ты же один, вот условно, ты сядешь, Тимур, например, на утреннее шоу, будешь вести вечерний и утренний. Да. Сильно ли ты отличаешься, утренний, Тимур, вечерний?
4: Ну, это зависит от формата.
5: Будешь ли это принципиально разным?
4: Конечно. Я не буду.
5: Вот. А сможет ли, например, один руководитель...
4: Это интересно слушать, мой бубнёж в 7 утра людям, я не знаю.
5: Вот, тут такая же примерно логика. Но при этом говорят, что таким образом, наверное, просто боятся рисковать те, кто назначают людей на эти должности, потому что, ну, кого-то известного...
4: Ну, понятно, короче, сейчас давай так, говорите русским языком. Если раньше театр был про искусство, то сейчас театр — это про минимизацию затрат и увеличение дохода, то есть про оптимизацию.
5: Да?
4: И условно Безруков, да, и его задача своим, может быть, именем или своими там управленческими компетенциями наладить работу театра таким образом, чтобы при минимальном количестве затрат этот театр приносил максимальное количество профита.
5: Во-первых.
4: Правильно ли это, неправильно? Ну, наверное, это неправильно. С другой стороны, а мне ли не все равно, кто там возглавляет этот театр? Ну, мне лично, мне вообще как по барабану. Хоть пусть Безруков все 25 театров возглавляет, если у него получается это, ну, условно, зам справляется с работой.
5: Ну, то же самое, что одному человеку сказать: веди 25 разных программ ведущему. Ну, тоже, это же, я считаю, это не совсем правильно. Ну, это, опять же, кто меня спрашивает, ну, я тоже на это обращала внимание.
4: Ну, а если это просто бизнес, и у тебя, например, три организации, ты директор в этих трех организациях, крутой управленец, у которого налажена работа и все процессы
5: в этих организациях,
4: таким образом, чтобы эти компании работали...
5: Я понимаю, о чем ты говоришь.
4: ...без твоего непосредственного участия.
5: Ну, заметь, здесь все руководители — это сами актеры, сами творцы. И это здорово, это правильно, я считаю, но вот, короче... Не знаю.
4: Понятненько. А труппу тоже спрашивать, ну, в чем... Вот кто-то у кого-то, когда директор у вас меняется, вас сильно спрашивают, что ли, об этом?
5: Ну, между тем, были инциденты. Вот если брать, например, как зовут супруга Собчак?
4: Понятия не имею.
5: Богомолов Константин.
4: Не слежу за ними.
5: Константин Богомолов, вот когда его назначили руководить одним театром, это вот в этом году была скандальная история, и сопротивлялась всячески труппа, и писали письма в Министерство культуры, обращались на все федеральные каналы, ну вот всячески препятствовали этому и не хотели, чтобы он возглавлял их театр. Что в итоге случилось? Он, увидев всю эту акцию протеста, просто сам отказался от этой должности. Так что ты говоришь, спрашивать надо их или не надо, ну, как видишь, иногда они решают. И потом им назначили другого руководителя.
4: Ясненько. 7:20 на часах те, как...
5: Какие 7? Ты что? В 7:20 ты дома уже будешь, надеюсь.
4: Я по новосибирскому времени просто...
5: Георгий, у вас 7:20, а у нас 5.
4: По уральскому времени 17:20. Это значит, что большинство из наших слушателей уже по дороге домой.
5: А для тебя...
4: Чем ужинать будут, чем запивать этот ужин, счастливые люди.
5: А для тебя это значит, а для меня, что еще целый час и 40 минут мы будем с вами.
0: Свои люди.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Интересная, на самом деле, история у Сбера. Они запустили обмен валюты в банкоматах по принципу наличные за наличные. Ну, то есть не надо ни в какие обменники идти, подходишь к банкомату просто и даешь ему рубли, а он тебе валюту. Прикинь? То есть можно получить...
2: А курс какой, а комиссия?
1: Ну, курс я, ну, какой-то актуальный, наверное, который тоже будет меняться в зависимости от дня. Это я пока не видела эти банкоматы вживую, но они уже есть в 30 городах России. Будет сеть потом расширяться. И там, получается, можно получить уже сейчас доллары наличными, дирхамы, поскольку в Эмираты у нас также активно, да, путешествуют россияне, евро, юани. Можно вот в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах их установят. На данный момент уже в 30 городах. Я вот смотрю сейчас перечень этих городов. Ну, для нас, наверное, актуальны в первую очередь ближайший к нам Екатеринбург. В Челябинске, кстати, тоже, если говорить про Урал, есть. В Казани есть. Ну, понятно, Москва, Питер и так далее. На Дальнем Востоке вот Воронеж фигурирует, смотрю. Ну, и получается, что можно обменять валюту сейчас в банкоматах. И если говорить про Москву, даже во всех аэропортах популярных, ну, крупнейших поставили. Шереметьево, Домодедово, Внуково. Те, кто будет уезжать за границу, улетать, тоже можно уже не думать, где бы и как поменять, да, наличные. Единственное, что есть лимит на одну операцию 40 тысяч рублей. Ну, неплохо так. Вот, и хотят они уже к августу расширить сеть до 250 таких банкоматов, а до конца года их будет 500. Вот, хотела вам рассказать, может, кому-то это будет актуально, полезно. Воспользуйтесь, возможно. Кстати, если будет у вас такой опыт, обязательно напишите нам о нем, чтобы мы...
2: Ну, знали, как работает?
1: Ну да, расскажите, а вообще, как, насколько удобно, какой там курс, как правильно заметил Тимур, сильный ли он...
2: Отличается от банковского. Да, кто-нибудь пользуется вот этой вот фишкой на кассах у нас якобы в некоторых сетевых магазинах можно...
1: Я пользуюсь.
2: Серьезно?
1: Ну, я пользуюсь, знаешь, в Ханты-Мансийске я эту фишку не проверяла.
2: Не, я проверял. Мне кассир сказал, чё?
1: Чё? Деньги тебе дать?
2: Чё тебе надо?
1: Нормальный ты вообще, нет?
2: Первый раз слышу.
1: Иди отсюда, мужик, ты пьяный, что ли?
2: Ну да, да. Я говорю, не, я подхожу с карточкой, рассчитался за тары. Говорю, можно 5000 снять? Чё? Чё ты несёшь, вон банкомат, иди снимите.
1: Мы перепутали, я не банкомат, говорит тебе женщина.
2: Ну, короче, если кто не понимает, о чем речь, то некоторые сетевые магазины тестировали и внедрили такую систему, при которой можно снять до 5000 рублей в кассе, оплатив безналом. Да. Ну, то есть вы пикаете карточкой, вам наличка дают из кассы.
1: Нет, это не так происходит. Поскольку я это делала, рассказываю, как это... Но я это делала не в Югре, я это делала в Пермском крае, в том населенном пункте, где,
2: да, неважно, где,
1: да,
2: там
1: родители проживают.
2: Не там, в Югре.
1: Получается, мы пришли с папой в сетевой магазин, очень популярный, могу даже сказать,
2: не,
1: в каком...
2: Не надо.
1: Хотя какая?
2: Да, не надо.
1: Ну, в общем, мы пришли и на кассе просто купили, я не помню, жвачку, шоколадку, что-то такое, мелочь какую-то. Угу. И вот вместе с покупкой сказали, нам еще нужно снять с карты, там, 2-3 тысячи, я не помню. Угу. И получается, она, пробивая эту операцию, еще учла вот эти деньги.
2: Ну, типа, жвачка 30 рублей, пробила 3 тысячи, 30 рублей.
1: Да, и 3 тысячи нам выдала. Все правильно. Вот так это происходит. И причем, например, родители у меня периодически пользуются этой функцией. Она очень удобная. Угу. Ну, потому что банкоматы не везде есть, во-первых. А если понадобились наличные срочно, магазин всегда под рукой.
2: Ну и вот, и кто еще пользовался этим, а?
1: Вообще, эта фишечка у нас в стране уже развивается года 3, мне кажется, да? Мы с тобой впервые про нее рассказывали в эфире, когда она только появилась. Мне кажется, 23-й год на дворе был. Ну, 24-й, ну, не позднее.
2: Ага. А что может означать комментарий, который, ну, сообщение пришло от слушателя, которого зовут Антон, 3 ржущих смайлика со слезами из глаз. Вот такие ржущие.
1: Смотря в какой... А не знаю, над чем мы сейчас с тобой смеялись в последний раз? Может быть, Антон вместе с нами просто посмеялся?
2: Может, просто угорать над нами?
1: Ну да, знаешь, это такая... Типа, чтоб вы знали, что я о вас думаю. Вот вам 3 смайлика.
2: Не, тогда бы было 3 клоуна.
1: Ну, над клоунами обычно смеются, поэтому... Ладно, на самом деле...
2: Мы рады, что у вас хорошее настроение.
1: Как раз хотел сказать, что на самом деле это хорошая реакция, если мы вам повышаем настроение. Мы только за. Но если у вас есть секунда написать, что значит ваши 3 смайлика, Антон, вы напишите, чтобы мы хоть понимали, что над чем мы тут смеемся все вместе.
2: Ребята, мы поехали на дачу. Услышимся в понедельник. Отличных выходных вам.
1: Спасибо.
2: Пишет Алена. Ну и вам, соответственно, на даче отличных выходных.
1: А бывают разве плохие выходные на даче?
2: Конечно.
1: Да нет.
2: Ну, когда просто так приехал и все выходные окучивал картошку, например. Ну, так это вот плохие выходные, в моем понимании.
1: Это работа на свежем воздухе, это работа с землей.
2: То есть я поработал 5 дней, да, потом поехал еще поработал. Хорошие выходные.
1: Ну, ты же знаешь, что
2: отдых это... Ты знаешь, концепция в слове «выходные» зафиксирована вот это вот корень, типа «отдых».
1: Да. А ты знаешь, что лучший отдых – это смена деятельности. Это когда с офисной работы переключился на вот эту физическую работу с землей, это же как раз смена деятельности, значит, отдыхает у тебя мозг, организм в целом, это природа, опять же. Не знаю, мне кажется, это тоже за отдых вполне сойдет.
2: Ну да. Кстати, ты как мой папа. Я вот в детстве тоже там, не знаю, что-нибудь устал от чего-то. Вот он говорит, что ты лежишь? Я говорю, да я устал там уроки делать. Устал уроки делать, иди посуду помой.
1: Смени деятельность.
2: Смени деятельность, ну да. Но это как будто бы...
1: Так, короче...
2: Не отдых-то вообще-то.
1: Помните, я тут накануне рассказывала о том, что у нас 65% россиян признают себя трудоголиками. Потом еще была статья от врачей о том, что трудоголизм сокращает жизнь на 25 лет. И это не шутки. А сегодня в очередной раз уже вдогонку к этим новостям читаю советы от психологов в одном федеральном издании. Психологи говорят, что если вам, ну, поскольку выяснилось, что у нас больше, чем полстраны трудоголики, и если вы не можете прекратить работу, потому что у вас чувство угрызения совести от того, что вы сидите бездельничаете, ну, то есть такие люди, знаешь, которые не любят терять время, для них вот лечь, полежать перед телевизором, это смерти подобно, они все время должны что-то делать, чтобы не было вот этой потери времени. Вот, и психологи дают совет таким людям, говорят, вы просто не думайте, замените слово «отдых» у себя в голове на «восстановление». Ну, типа, тогда психологически вам будет проще не отдыхать, ну, просто вы таким образом не угрызаете себя, что вот, опять отдыхаю, ничего не делаю, а я восстанавливаюсь.
2: То есть не алкоголизм, а компенсация ресурсов потерянных, да? На трезвую
1: это
2: жизнь.
1: Ты уже сам свои тут метаморфозы делаешь, я про это не говорю.
2: Не алкоголизм, а восполнение водного баланса.
1: Ну, нет, как раз вот эти все вещи забирают воду из организма. И если человек употреблял алкоголь, ему надо гораздо больше воды выпить на следующий день, потому что, ну, вот с утра просыпается человек после бурного веселья, что ему в первую очередь хочется? Выпить стакан воды. Весь организм обезвожен. Надо много пить воды, если вы пьете много кофе или алкоголя. Это, мне кажется, всем известный закон.
2: Ахтям появился в нашем чате, вот так зовут нашего слушателя.
1: Какое необычное имя.
2: Ничего не написал, но поздоровался.
1: Здравствуйте, и вам большой привет. Знаешь, как правило, слушатели, которые пишут просто, чтобы поздороваться,
2: пока что затаился.
1: Это лишь начало.
2: Затаился.
1: А может быть, человек просто решил вот впервые нам написать и пожелать нам здоровья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
2: А я уже вторые выходные строю беседку. Пишет Иван. Это и есть отдых, потому что для себя, не спеша, спокойно, радио слушаю, все идет классно.
1: И в кайф, потому что результат видно, правда? Вообще, Тимур тоже, кстати, обожает такие вещи, когда не просто что-то делаешь, а результат в итоге можно наблюдать. Вот беседка лучший пример.
2: Я обожаю.
1: Ты не просто что-то делаешь, ты это видишь каждый день. Вот тут прибавилось, здесь построил, там, а потом хоп, и целая беседка уже.
2: Для себя. Угу. Вот когда делаешь... Ну, то есть, если бы это, вот, например, моя бы дача была, и моя картошка, которую надо окучить, потому что я ее посадил с целью собрать урожай.
1: Подожди, а ты что, не твоя эта картошка? Ты же тоже ее есть будешь.
2: Ну, не понимаешь ты. Вот ты вот реально, ты вот совсем сильно не понимаешь, что ты говоришь. Я тебе пример приведу. Ну, ладно, это будет потом. За эфирный тебе пример.
1: Хорошо.
2: Приведу.
1: А пока, в эфире все-таки продолжим обсуждать новости. Я тут начала про финансы говорить. Еще одну расскажу информацию. Мне кажется, прекрасный закон, который совсем скоро вступит в силу. По крайней мере, депутаты Госдумы его уже в окончательном третьем чтении приняли. Осталось только Совет Федерации одобрить и подпись президента поставить. Это ближайшее будущее. Короче, у нас банки обяжут сообщать россиянам о кредитах. причем это будет надо сделать в считанные минуты. 15 минут, вот такой лимит им установлен. Суть в чем, что если вдруг человек сам или не сам берет кредит, я напомню, что у нас мошенники очень часто оформляют на людей кредиты, финансовая организация обязана в течение 15 минут, это максимальный срок, который дается на эту операцию, уведомить заемщика, то есть написать сообщение на портал госуслуг. Вот так. Если человека нет на портале госуслуг, то уведомить каким-то любым иным способом, ну, через контакты, которые оставил человек, заемщик. Вот, получается, если даже не вы взяли кредит, а мошенники его оформили на вас, то через 15 минут вы об этом точно узнаете. И в этом уведомлении банк должен будет указать сумму кредита, процентную ставку, срок возврата, все индивидуальные условия договора и возможность отказаться от получения денег, если сумма превышает 50 тысяч рублей. Вот такая история. Госдума уже приняла этот закон в окончательном чтении, так что дело за малым. Совсем скоро это уже станет законом. И тогда, ну, мне правда кажется, что это очень крутая история, потому что если вдруг мошенники здесь задействованы, то максимально быстро об этом будет известно.
2: Прочитал я, кстати, про мошенников, то, что банки будут обязаны вернуть человеку деньги, если мошенник взломал, например, телефон и зашел в банковское приложение, взял кредит или перевел средства куда-то на сторонние счета, ну, в случае заражения, например, твоего гаджета вирусом. Но вроде бы звучит классно. Есть одна такая вот ловушечка для нас, для людей, что человеку вернут деньги в случае только в том, если он предоставил банку доступ к своему смартфону для поиска вирусов, понимаешь? То есть, вот, например, мне иногда мое банковское приложение пишет, предлагаем вам защитить ваш телефон нашим супер-пупер антивирусом. Я говорю, нет, спасибо, я не хочу. Ну, почему-то неохота мне этого. И вот если я им так отвечу, например, а у меня телефон взломали и сняли деньги, банк мне скажет, ну, мы тебе предлагали защититься от мошенников.
1: То есть, таким образом намекают на то, что надо соглашаться на эти защитные
2: всякие. Типа да, но иначе ты не сможешь потом просить деньги вернуть тебе. Угу. Вот такая вот фишечка.
1: Так, ну и завершая вот эту новость, хочу рассказать, если вы думаете, что вот эта история, когда оформляют кредиты без ведома человека, сейчас уже не актуальна, еще как актуальна. Когда этот закон принимали депутаты Госдумы в третьем чтении, Володин, Вячеслав Володин, председатель Госдумы, статистику привел, что только в 2024 году объем кредитного мошенничества, то есть когда мошенники оформляли за людей кредит, за россиян, в 20 крупнейших российских банках достиг почти 13 миллиардов рублей. То есть 13 миллиардов оформили мошенники на россиян. Вот угу. Так вот. Так что эта проблема, ну, прям ого-го какая. И закон этот поможет ее решить.
2: Тимур и Марина, запятая. Вы обращали внимание, что билеты сейчас отображаются в профиле госуслуг, ЖД-билеты, пишет Сергей.
1: Нет.
2: Мы не обращали.
1: Не обращали.
2: А мы не ездили никуда. Давно.
1: Почему?
2: Ну, типа, давно. Ну, давно.
1: Ну, в мае.
2: Ну, это давно, в моем понимании.
1: Нет, это недавно для меня. В мае мы последний раз путешествовали
2: смотри,
1: на поезде.
2: Я еще раз, да, процитирую. Отпуска. Вы не обращали внимания, что ЖД-билеты сейчас? Не в мае начали, сейчас.
1: Сергей, спасибо, что вы мне напомнили про ЖД, потому что есть одна новость, я ее вчера еще хотела рассказать, вот сейчас и расскажу после рекламы и музыки. Мы не обращали внимания, потому что я на госуслуги захожу очень редко, мне кажется, раз в 2-3 месяца. В основном, когда на больничную вот уходим, он приходит мне на госуслуги. А так как-то нет в основном у меня причин туда заходить. Вот. А ЖД-билеты, когда покупаем, я их скачиваю сразу на телефон, вообще не захожу ни на сайт РЖД, в личный кабинет, ни на почту, просто они у меня в телефоне всегда в сохраненках. Поэтому не обращали внимания, но спасибо, что сообщили об этом. Вот ту самую новость про ЖД расскажу чуть позже.
0: Свои люди. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34 662 533 101 2026.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: начале, и скидывает наш слушатель скриншот из своих госуслуг. Ну, удалите, ладно, потому что мы-то ничего с этим не сделаем, с этой информацией. Но здесь, знаете, как это все выглядит у человека? Папочки такие. Вот так вот. И там называются документы для предъявления. И дальше не вижу. Ну, видимо, для предъявления при необходимости. Там полис ОМС, НИЛС, ННН, автомобиль, загранпаспорт, ЖД-билеты.
1: Данные, короче,
0: и все личные данные здесь написаны. Вы не боитесь, что мы мошенники?
1: Ну, Сергей точно не боится, что мы мошенники, потому что когда Сергей приезжал в Ханты-Мансийск относительно недавно, помнишь, в гости к дочери, мы пересекались, даже вот в студии у нас был Сергей, в эфир выходил на 10 минуточек, поэтому он нас видел, вроде сделал вид, ну, по крайней мере, сделал вид, что мы приличные люди.
0: Вроде ну, ничего. По крайней мере, продолжает общаться.
1: Общение да? продолжает, значит, да.
0: Не, интересно.
1: Но вот это... в целом, вы же кидаете это в социальные сети, в интернет. Нам безумно всегда приятно, когда слушатели нам доверяют вот такие какие-то личные, суперличные данные. Но за интернет и за Макс мы не отвечаем, если что. И за их безопасность.
0: Тем не менее, фишка прикольная. То есть в каждой папке лежит какая-то информация, какой-то, может быть, скриншот, какой-то документ, чтобы можно было в случае чего открыть госуслуги
1: да-да-да.
0: И так предъявить есть. Кому-то при необходимости или посмотреть вообще какой там у тебя пароль и так далее. Мы с Мариной сталкиваемся с необходимостью вообще получения этих данных иногда, находясь там в отпуске, а у нас какой-нибудь там в России конкурс проводится для радиоведущих, да, и нужно в заявке указать там номер ИНН. Ну, к примеру, номер ИНН, потому что в случае там какого-нибудь приза это нужно. А я вот его не помню, я его не знаю.
1: У меня всегда в паспорте записано на бумажке номер ННН, в паспорте вложен
0: я
1: в этот...
0: Я фигурально говорю, что вот вдруг я его не знаю. Ну, допустим, да. Я раз зашел, посмотрел. Прикольно,
1: еще...
0: но мы не пользовались ни разу.
1: Есть еще один комментарий от нашего слушателя в Телеграме. Все реже и реже пишут слушатели в Телеграм. Но, тем не менее, есть еще те, кто не перешли окончательно в Макс. Вот Володя написал нам комментарий. Тимур, это больше в твою сторону, кстати, слова. Володя пишет, вы рассказывали, что понизят ключевую ставку на 0,25.
0: Да.
1: Ты говорил, помнишь?
0: Ну да.
1: И тут же кидает Володя новость о том, что Центробанк понизил ключевую ставку, да, с 14,25 до 14% годовых. Да. И вопрос очень справедливый от Володи. Вы что, экстрасенсы?
0: Да.
1: Это к Тимуру вопрос, потому что именно он предсказывал это. И, кстати, он предсказывал это вопреки всем прогнозам. Прогнозам. Пятница, вечер, можно домой пойти? Мне уже башка
0: не соображает.
1: Это,
0: ну, да это подожди, не предсказание.
1: Вопреки всем прогнозам экспертов, РИА Новости опрашивали множество экспертов, все как один говорили, что ставка останется неизменной. А Тимур сказал, нет, изменится до 14 и угадал.
0: Это не предсказание.
1: А что?
0: Это, ну, так сказать, здравый смысл. Создание позитивного фона.
1: То есть ты считаешь, что эксперты, опрошенные РИА Новостями... здравым смыслом не обладают.
0: Логическое, хорошо, это логическое. В логическом заключении ты скажешь, что ты хочешь сказать, что они все нелогичные.
1: Да, так я и скажу. Я тебя пытаюсь поставить в неудобное положение.
0: Я думаю, что это необходимость вот в текущих реалиях создания позитивного информационного фона, по крайней мере, да, и позитивных сигналов для того, чтобы как бы подчеркнуть для жителей страны, что у нас в России с экономикой происходит определенная нормализация, да. И следующее заседание Центробанка, хочу сакцентировать внимание.
1: 11 сентября.
0: 11 сентября. Сентября 11-го. Вот. И там тоже я прогнозирую, сразу уже сегодня прогнозирую снижение ключевой ставки, причем более серьезное, как минимум на 0,5%, а то и на 1% до 13% годовых. Это было бы символично. Вот после сентября следующее заседание, оно нам покажет обратный рост этой ключевой ставки. Вот и все.
1: Так, нам написал слушатель Дмитрий впервые, прислал приветственный стикер. Я вам в ответ кидаю, Дмитрий. Нам сегодня несколько человек написали, просто чтобы поздороваться.
0: Да,
1: мы рады.
0: И Леонид писал просто, чтобы поздороваться, хотя последний раз еще в апреле мы с ним переписывались, а потом он ушел в отпуск очень долгий.
1: Да, один наш слушатель Антон вообще написал просто ржущий смайлик. И это первое сообщение в нашей истории в переписке с Антоном.
0: Есть такое. Ахтиан, который также поздоровался сначала, пишет, как это работает, а что конкретно это работает. Вы присылаете нам сообщения, мы их зачитываем. Если там нет каких-нибудь матюков или то, за что нас могут, так сказать, наказать по линии Роскомнадзора или по линии уголовного.
1: В общем, вы все правильно делаете. Ахтям, вы пишете туда, куда нужно. Можете вот продолжать в том же духе.

0: Добрый вечер от Олега. Вчера чистил почки пивом, сегодня голова болит. То ли пиво токсичное, то ли не тем пивом чистил. Все-таки лучше чагой, отмечает наш слушатель. Это правда.
1: Олег, а сегодня...
0: Лучше чагой.
1: Сегодня налегайте на воду. Вот чем больше водички выпьете, тем лучше почкам будет. По-настоящему чистить почки вы будете сегодня, Олег. А вчера это так, то, что Тимур, знаете, выдумал, что почки можно почистить с помощью пива, и вот сам сейчас всем эти байки рассказывают. Вот врача бы какого-нибудь к нам в студию позвать, который с тобой поспорил или подтвердил, я уж не знаю, кстати.
0: Не знаю, вчера мы с одним врачом общались, Марина не даст соврать.
1: Не дам.
0: Этот врач сказал, что согласно всемирной классификации здравоохранения, допустимо, а даже рекомендуемо 60 миллилитров мужчине, 30 миллилитров женщине, но хорошего, качественного, ну, в пересчете на этанол. И дальше не буду рассуждать, чего, кого конкретно.
1: Так 60 миллилитров, это нормальная вроде дозировка. Проблема в том, что у нас в стране многие не следуют этой дозировке, вот и все.
0: Сверх литра, пишет Сергей? Нет. Вот это уже не рекомендуют врачи, точно совершенно. Иван пишет, Жириновский тоже не предсказатель, просто обладал необходимой информацией, плюс еще анализ, мышление стратегическое.
1: Казалось бы, да. С другой стороны, иногда смотришь на его выступление, и ты думаешь, ну вот это же невозможно проанализировать. Вот он же иногда говорит такие вещи, что какой бы анализатор он хороший не был, да, ну вот это же просто предвидеть как будто надо. Были даже мемы из интернета, огромное их количество, когда Трамп смотрит выступление Жириновского и говорит, так, что мы должны делать дальше? Что там Жириновский предсказывал?
0: В январе 2022 года в эфире одной радиостанции я в беседе с Мариной кое-что, так сказать, предугадал, на что Марина сказала, дурак, ты что такое несешь, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу. Но оказался прав. Тоже анализ, ничего больше. Ладно, видим комменты и читаем чуть попозже.
1: А еще новость про РЖД хотела вам рассказать, опять не успела. В следующем часе расскажу, и не только про нее.
2: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук побывал на ключевых объектах Белоярского. В Нижневартовске меняют схему проезда перекрестков. Пара югорчан поженилась в Макеевке. В Белоярском районе большая рабочая повестка губернатора Югры совпала с праздником. Глава территории Сергей Маненков отмечает свое 70-летие. В честь торжества Руслан Кухарук вручил юбиляру нагрудный знак «Гордость Югры» и медаль за развитие местного самоуправления от одноименной Всероссийской ассоциации. Далее Руслан Кухарук вместе с Сергеем Маненковым оценил положение дел на ключевых объектах Белоярского. Так, на набережной речного вокзала «Колыбель города» благодаря победе во Всероссийском конкурсе создаются единое рекреационное пространство. На территории в 5 гектаров подрядчик прокладывает прогулочные маршруты, велодорожки и обустраивает общественные зоны. Открытие намечено на сентябрь. А в квартале Южный строятся сразу два дома. Часть квартир пойдет под социальный найм и жилье для специалистов, которые переезжают в арктическую зону. Кроме того, по инициативе самих жителей в районе создают сквер героев спецоперации как место памяти, благодарности и связи поколений. Активно приводятся в порядок и дороги. Завершен капитальный ремонт подъездной трассы на улицах Набережной и Молодости. Работы идут полным ходом. Губернатор Югры отметил важность реализации больших программ и локальных решений, которые напрямую влияют на качество жизни белоярцев. На двух загруженных перекрестках Нижневартовска изменили схему движения. Речь о стыке улиц Интернациональная Нефтяников и Ханты-Мансийская Ленина. Теперь там запрещен поворот налево. Чтобы выполнить маневр, водителю нужно проехать прямо до близлежащего разворота, который в 100-150 метрах. Затем пропустить встречный поток, развернуться и снова встать на светофоре. Жители считают, что новая схема только усложняет жизнь, а в госавтоинспекции объясняют это решение резким ростом аварийности. За 6 месяцев текущего года в городе произошло 157 ДТП, 214 человек пострадало, тогда как годом ранее за этот же период автоаварий было на треть меньше и 149 раненых. Главная причина столкновений – несоблюдение очередности проезда на перекрестках. Житель Урая поплатился за повторную нетрезвую езду. Все началось с того, что ранее мужчину уже наказывали за вождение в состоянии опьянения. Несмотря на это, он не сделал выводов и в январе снова сел за руль после употребления спиртного. Доказательства оказались неопровержимыми. Принимая во внимание, что у урайца уже есть судимость, суд вынес суровое наказание. Виновному назначили 1 год в колонии строгого режима и 3 года без права садиться за руль. А его автомобиль конфисковали в доход государства. Как сообщает прокуратура Югры, приговор еще не вступил в законную силу. И последнее. Пара югорчан объединила свои судьбы в Донецкой Народной Республике. В отделе ЗАГС Советского района в Макеевке зарегистрировали брак советчанка и ее избранник, житель Нягани. К этому дню нынешние супруги шли не 1 год. Торжество приходилось переносить, так как теперь уже законный муж девушки – действующий защитник Родины. Комментирует начальник отдела ЗАГС администрации Советского района Анастасия Квасова.
2: В отдел ЗАГС администрации Советского района обратилась гражданка с просьбой оказать содействие в проведении государственной регистрации брака на территории Донецкой Народной Республики в городе Макеевка. Мы, конечно, не смогли оставить такое обращение без внимания, ну, тем более Макеевка является подшефной территорией Югры, и между нашими регионами уже выстроено рабочее взаимоотношение.
1: И вот югорчане преодолели расстояние и другие трудности, чтобы создать семью. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте. Да, уже последний час нашего пятничного эфира.
5: Сейчас чуть-чуть бодрее голос будет.
4: Те, кто к нам присоединился только что, Вы ничего не пропустили, вот что я вам хочу сказать. Потому что мы даже не ставим...
5: Потому что мы бесполезные вообще, три часа ни о чем.
4: Не, на самом деле, неправда, мы обсуждали в том числе важные, серьезные новости.
5: Ну, значит, что-то туда пропустили.
4: Да, но я имею в виду, мы так их...
5: А сейчас повторим мы просто для вас специально. Нет, давайте так, Дмитрий пишет по поводу кредитов, да, есть несколько нюансов. Нам Марина в конце прошлого часа рассказала, что у нас теперь, ну, будет такая вот обязанность, да, у банков отправлять информацию на госуслуги человеку о взятых кредитах, чтобы я мог...
4: И у них на это будет 15 минут.
5: Увидеть это сообщение, что на, там, вы взяли кредит, поздравляем, да. Ну, или соболезнуем, я не знаю. И вот, в общем, а я такой, о, господи, я же ничего не брал, и начал вот эту процедуру отмены, например, кредита или заморозки денежных средств, чтобы как бы обезопасить меня от мошенников. Сейчас я
4: такой
5: свой комментарий расскажу. Но прежде...
4: Такой законопроект еще он не вступил в силу, это еще не закон. Его одобрила Госдума в окончательном чтении. Сейчас Совет Федерации должен одобрить и подписать президент. Но, тем не менее, мне кажется, это все в ближайшем будущем произойдет.
5: Прежде вот комментарий. Многие кредиты оформляются через взлом госуслуг, считает Дмитрий. Или уверен в этом. И, например, у меня на работе нет возможности постоянно быть в доступе к госуслугам. Ну, к примеру, на вахте, да, где-то там на месторождении. Связь не ловит, условно. И вот поэтому их уведомление мне никак не поможет, написал Дмитрий. Так более того, мне иногда приходит сообщение от госуслуг, типа, зайдите срочно, вам тут суперважное сообщение, просто, просто самое важное сообщение за последний год вашей жизни. Я захожу, а там, типа, проголосуйте за нацпроект. Или оцените качество оказанной услуги. Или присоединяйтесь в МАКС к чату своего дома управляющей компании. Ну, какая-то фигня, которая мне неинтересна, если честно. Вот мне конкретно. Так помпезно и официозно мне присылали это уведомление, что там вам, вам пришло какое-то уведомление.
4: Срочно.
5: И вот это волки, а потом ты уже на 15 раз, я уже не обращаю внимания. Я раньше думал, вдруг штраф там от госавтоинспекции, вдруг налоговый меня разыскивает, там приставы, счета, арест. Ну, что-то случилось, мне срочно нужно отреагировать. Я захожу, а там какая-то информационная, ну, на мой взгляд, опять-таки, субъективный гражданский, ерунда, которая не надо вот мне срочно об этом знать, можно чуть попозже, завтра, допустим. И я вряд ли вообще туда зайду, чтобы посмотреть, что там в 150-й раз мне срочно пришло.
4: Ну, возможно,
5: а если... это раз и информация о кредите.
4: Возможно, это все-таки будет формулировка иная, когда будет просто вы оформили кредит, и ты такой, чего? Возможно. Но в целом здесь как указано в законе, что это не только через портал госуслуги, это могут быть и через указанные контактные данные, то есть, например, телефон, почта и так далее.
5: То есть мошенник взял кредит и указал мой телефон в качестве контактных
4: вот,
5: данных.
4: Вот, как раз опять же, как я... Это, наверное, все-таки зависит от банка. Я не знаю, каким образом. Это надо лезть, наверное, прямо в закон, в сам законопроект на сайте правовой информации и прямо вчитываться в какие-то детали. Но, тем не менее, они уже одобрили этот законопроект. Если он будет рабочим, как они предполагают, это, наверное, спасет многих. Но в целом наш слушатель справедливо замечает, да, что
5: и,
4: не во всех...
5: Можешь сказать, ну ты какой-то душнило, Тимур, что тебе сложно зайти на госуслуги, посмотреть там уведомления? А дело в том, что я информационный старовер в этом плане. У меня нет приложения госуслуги на телефоне. У меня не синхронизированы они, не привязаны к Максу. У меня все по старинке. То есть я захожу в браузерную версию, я набираю свой логин, ввожу пароль, мне приходит смс-ка, такой-то код для подтверждения входа, я ее ввожу и попадаю на гос. Ну, то есть это нужно совершить определенное количество действий, это занимает какое-то количество времени, чтобы просто авторизоваться на портале госуслуги. Почему я так делаю? Потому что я боюсь, что если мой телефон, например, там украдут вот сегодня, человек просто зайдет в госуслуги там без пароля, без ничего, и сделает,
4: а
5: что хочет.
4: Без пароля? Приложение тоже
5: вот
4: с паролем.
5: У моего папы, например, у него даже не надо ни отпечаток, ничего, у него госуслуги просто так
4: как открывается. Как это? Так
5: ну,
4: не должно
5: быть.
4: Ну,
5: я бог его знает, как он так сделал, почему так у него работает это.
4: Так, по идее, быть не должно,
5: по
4: конечно.
5: Идее, быть так не
4: у
5: должно.
4: У меня просто есть приложение госуслуги на телефоне,
5: а
4: каждый раз
5: как?
4: Я туда захожу, он требует пароль.
5: Ну, значит, я ошибаюсь тогда в своих суждениях.
4: Давай
5: по
4: я проверю
5: папы.
4: Прямо сейчас. Ну,
5: да,
4: правда.
5: Проверь, пап.
4: Потому что...
5: Пожалуйста, проверь.
4: Может, что-то
5: Марат
4: поменялось?
5: Написал, что Жириновский не предсказатель, там, не аналитик и не человек с необходимой информацией, а просто много говорил, иногда попадал. Ну, то есть, если ты сделаешь, мол, 1000 предсказаний, нет-нет, да попадешь.
4: Mm-hmm.
5: Ну, как будто бы... Нет, наверное.
4: Да почему? Любая точка зрения имеет место быть.
5: Да даже по теории вероятности. Ты, не знаю, ну, давай, начинай предсказывать, посмотрим, куда ты попадешь.
4: В ближайшие 2 часа, Тимур, ты будешь стоять у прилавка в магазине.
5: И торговать арбузами, да? Ну, вряд ли.
4: И покупать вкусняшки. Вот такое у меня предположение. Как будто бы 100% сбыточность у него.
5: Ясно.
4: Слушай, я хотела проверить госуслуги, и в итоге они просто у меня минуту грузятся.
5: Все, взломали.
4: И непонятно вообще, откроются или нет. Сейчас проверим, я держу телефон. Не закрываю пока что.
5: Считаю, пишет Евгений.
4: О, все, открылось. Подожди, прости, что перебил. Вот, видишь, он меня просит пароль.
5: Понятно. Угу. А код у тебя приходит?
4: Код, вот смотри, он мне просит, а какой у меня код?
5: Не, ну я имею в виду не от госуслуг код, а смс-ка тебе приходит какое-то подтверждение, дополнительный
4: код. Вот я сейчас это проверю. Вот сейчас я его введу, этот код. Надеюсь, вообще правильный.
5: Сейчас.
4: О, неверный, говорит.
5: Ну, неверный,
4: давай
5: понятно.
4: Второй попробую.
5: Давай,
4: сейчас,
5: давай заблокируем.
4: Все, получилось. Вот сейчас я посмотрю, зайдет он с кода с этого, или все-таки будет какая-то...
5: Пока проверяешь, я прочитаю.
4: Зашла, просто с кодом зашла. Все.
5: Ну вот, я этого не хочу. Мне нравится, когда мне смс-ка пришла, когда я пароль ввел, причем не 4 цифры, как у тебя в госуслугах, да, а у меня, извините, там и большая буква, и маленькая, и цифра, и там вопросительный знак, условно. Евгений написал, считаю, что пиво необходимо пить, только правильное, настоящее. Живое, полезное, умеренное, именно не пастеризованное. Такой меморандум пошел уже, знаешь, перечисли.
4: Манифест, я бы сказала. Манифест, да. Я считаю, только так.
5: Ну,
4: спасибо,
5: да,
4: за,
5: наверное,
4: ваше мнение. Я думаю, многие с ним согласятся, на самом деле.
5: Еще и скажите, домашнее и безалкогольное. Тогда мы с вами сойдемся, что лучшее пиво – это квас.
4: Ну, даже в квасе же есть какой-то процент алкоголя, или я ошибаюсь?
5: Да, по-моему, везде есть. Даже твой организм вырабатывает какой-то процент этанола. В кишечнике у тебя вырабатывается.
4: Ну, и в кефирчике, который...
5: И, соответственно, от того, что ты ешь, зависит количество этого этанола, который вырабатывает организм. То есть, если ты, например, какую-то углеводистую пищу, типа много крахмальную, там, хлеб, сахара, у тебя все это перерабатывается, и ты ходишь такая немножечко пьяненькая всегда.
4: Можно я расскажу про РЖД? Я ж тут уже с 4-й, по-моему, попытки пытаюсь. Мне кажется, наш слушатель Сергей... Наш слушатель Сергей, который меня к этой новости подвел, уже, наверное, давно уже пошел отдыхать. А я все ее пытаюсь рассказать. Ну, давай, заканчивай с комментариями, и я перейду к новостям.
5: Что за доза для мужика 60 грамм? Пишет Олег.
4: Здоровая доза. По крайней мере, как нам сказал вчера врач, кстати, высшей категории, прекрасный врач, что вот это как раз та доза, которая не навредит здоровью. Вот.
5: Я лично услышал, что, во-первых, 60 граммов этанола, то есть это надо сразу же перемножать на те напитки, которые будете употреблять.
4: Да нет, я так поняла, что именно...
5: Плюс еще, тут надо понимать... вес человека. Ну, например, это расчет...
4: А это ты уже от себя добавляешь. Этого не было в информации.
5: На среднестатистического мужчину ростом 1,70 м, весом 70 килограммов. Если у вас, например, ну, вы весите 140, значит, в 2 раза больше сразу, правильно? Правильно, логично звучит. А это уже 120. А еще и умножать?
4: Сказал Тимур, который весит не 70 килограммов. Конечно, тебе эти слова выгодны сейчас.
5: Нет, мне выгодно сказать, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Пожалуйста, да. не надо.
4: Не злоупотребляйте уж точно.
5: Я тоже редко захожу в госуслуги, написал Иван, только когда мне надо, а на уведомления всякого рода даже не реагирую. Это просто информация. Вот лучше бы банки научились сразу пресекать незаконный обман и снятие кредита, было бы здорово.
4: Угу. Когда-нибудь, может, и до этого дойдем. По крайней мере, банки сейчас, в принципе, тоже ставят в такие условия, что они вынуждены более тщательно подходить к этому моменту, потому что законодательство для них ужесточается, и сейчас уже налево и направо они, по крайней мере, меньше раздают. Вот, опять же, если брать официальную статистику, которую депутаты Госдумы говорили, да, если в 2024 году количество взятых кредитов именно мошенниками на имя россиян было почти 13 миллиардов кредитных денег, именно мошенническим способом добытых, да, то в 2025 году, спустя год, этот показатель уже на 40% сократился, потому что тогда политику для банков ужесточили. И они стали к этому пристальнее уже относиться, внимательнее. А сейчас, когда это с каждым годом все жестче и жестче и жестче, может быть, когда-нибудь дойдем и до того, что вы написали, и банки вообще действительно будут пресекать любые попытки взять неправильный кредит.
5: Домашний квас – это хорошо, особенно если положить туда хмель, изюм, пишет Олег. Ну да, и сварить, разлить по бутылкам и оставить в тени, да? В неосвещенном месте на пару недель.
4: Не знаю, так смотришь на меня, как будто я в этом разбираюсь. Я вообще в этом не разбираюсь.
5: У всех пятница, пишет Максим.
4: У всех.
5: А я третью неделю в отпуске и почти все время утепляю мансарду. Даже покататься некогда. На красивом зеленом мотоцикле.
4: Но это не отменяет того факта, что у вас тоже пятница. Да ведь? Пятничное настроение, слушай, даже если оно рабочее, оно же все равно как-то ощущается, нет?
5: Нет.
4: Да, конечно, пятница — это день Венеры, это день развлечений, отдыха, искусства, красоты и денег.
5: Марин,
4: Венера чем управляет, да?
5: Вот для нас с тобой, которых еще, извини меня, ну, далеко до отпуска, пятница приятнее звучит, чем у человека, которого, например, последние денечки отпуска, ему в понедельник на работу.
4: Да, для него пятница печальная.
5: Это страшное слово.
4: Да, потому что
5: типа,
4: два дня,
5: уже
4: да.
5: Пятница?
4: Да.
5: Да как так быстро отпуск прошел? Ну, ты же не будешь это отрицать.
4: Согласна, все.
5: Сидишь тут, про Венеру там придумываешь.
4: Я про настроение.
5: В Телеграм тоже иногда заглядывай, если там что-то будет появляться. Говори, голосовушки от вас тоже приходят, мы их за эфиром слушаем. Ну, особо длинные, которые нет возможности послушать сразу, слушаем несколько.
4: А, кстати, ты скажи, пожалуйста, вот этому слушателю нашему дорогому, от которого пришло сообщение, интересное сообщение, мы с вами за эфиром обязательно эту тему поговорим, обязательно.
5: Да, это конкретно Владимиру.
4: Это, Владимир, это вам, да. Теперь про РЖД, можно я расскажу? Дело в том, что ФАС предложила отменить плату за возврат железнодорожных билетов. Как это круто звучит, но как это не круто на самом деле.
5: А РЖД говорит, наоборот, надо повышать.
4: Так
5: потому
4: тебе...
5: что там за возврат так 2 рубля.
4: Это не РЖД говорит, это ФАС как раз предлагает. Просто смотри, какая формулировка не совсем корректная в федеральных СМИ. Если вдаваться в подробности, короче, Федеральная антимонопольная служба предлагает сильно-сильно повысить плату за возврат ЖД-билетов. Сейчас, как правильно заметил Тимур, за это нужно какие-то там сущие копейки отдать. Вот мы неоднократно с этим сталкивались, когда берем ЖД-билеты и потом их сдавали. Ну, прям раз в 5 точно было за последние 4 года. И что в итоге? Каждый раз я...
5: Не из-за баловства, а по необходимости.
4: Нет, конечно. Каждый раз я дико радуюсь тому, что РЖД вот просто такие прекрасные условия для своих клиентов выставили. За возврат билета снимают 31 рубль, насколько я помню. Ну, где такие еще условия? Я не знаю ни одну больше компанию в России, которая бы за возврат... Ну, то есть у авиаперевозчиков совершенно другие условия. Особенно, если вы берете там невозвратный билет, то вы вообще его не сдадите, да? Ну, короче, 30 с чем-то рублей — лакомые условия.
5: Да даже вон за 1000 рублей покупаешь билет на автобус междугородний, и потом тоже приходилось возвращать, но комиссия побольше. Потому что
4: везде побольше.
5: Несколько сотен рублей, но это опять... Это почему не возвращают? Комиссион сайту, который он покупал эти билеты.
4: Везде побольше. А ты знал, кстати, что вот эти, вот этот малюсенький процент возврата у РЖД с 2020 года, когда пандемия была, до этого, оказывается, были нормальные возвраты.
5: Я не знал, я не покупаю,
4: я тоже не знала.
5: Билеты, это же ты покупаешь.
4: Да, так вот, из 2020 года они, получается, снизили до минимального размера, вот до этих 30 несчастных рублей, и они так и не меняют его на протяжении уже 6 лет. За это им большое спасибо. Но это не нравится ФАС в итоге. ФАС говорит, надо установить вот эту планку в размере 10% от стоимости билета. И вот это уже серьезная история. Для чего они это хотят сделать? Для того, чтобы люди не относились к этому вот так бездумно.
5: Формально. Типа.
4: Да, дело в том, что, ну, во-первых, перекупщики этим пользуются. В первую очередь ФАС хочет бороться с перекупщиками. Это их главная цель.
5: Вообще, ну, ФАСу надо бороться с монополиями в первую очередь, а не с перекупщиками.
4: Кстати, вот мы сегодня говорили...
5: Вот, например, на заправке бензин 140 рублей, с этим можно что-то делать. А вот этот вопрос... Ну, спасибо большое, что хотите позаботиться о ком-то.
4: Тем более, я не знаю, как... Вот я уже задалась этим вопросом.
5: Почему не обо мне?
4: До сих пор никто не может мне ответить, как можно в нынешних реалиях быть перекупщиком РЖД-билетов, если каждый билет у них на сайте и поименно по паспорту оформляется. Как может быть перекупом?
5: А ну, я же предлагал один из вариантов. Это я покупаю билет, ты обращаешься ко мне, говоришь, продай. Я говорю, хорошо.
4: А где тебя искать? В очередной раз я спрашиваю.
5: Вот же говорю, где меня искать? Набери в интернете.
4: Ага.
5: Купить билет. Ну, давай я. Ну, мне не лень, ты задаешь этот вопрос. Купить ЖД билет у перекупщика. Вот, мы просто в лоб, в тупую напишем. И вот здесь, пожалуйста, как это можно сделать.
4: Я сомневаюсь, что россияне реально гуглят такие вещи, в Яндексе ищут. Люди идут на сайт РЖД и оформляют эти билеты. Поэтому до сих пор для меня загадка, какие у нас перекупщики в стране с ЖД-билетами. Как они их находят себе, покупателей, как они их оформляют. Ладно, на себя оформили. Ну, предположим, даже можно на один паспорт оформить несколько билетов. Где ты найдешь покупателей? Или ты в последний момент сдаешь, потому что никого не нашел, и все? Ну, это тупо. В любом случае теряешь. Пускай даже 30 рублей с билетом, но теряешь. Короче, для меня это совершенно непонятная история, но ФАС считает, что с перекупщиками надо бороться именно так.
5: Смотри, еще в 2008 году я просто на один форум сейчас зашел, тут люди пишут: «Добрый день, как так получилось, что часто езжу из Москвы в Питер, последние полгода все хуже и хуже, в кассах нет билетов на поезда, рядом с кассами ходят ребята и предлагают билеты».
4: Ну, в 2008 это было актуально, 20 лет назад, когда сайт РЖД еще не продавал
5: билеты. Человек отвечает, самый популярный ответ: «Вы как будто с Луны свалились, перекупщики были и 20, и 10 лет назад, езжу постоянно, и тут понятно, что все они в сговоре с кассирами и далее со всеми остановками».
4: В 2008-м это может быть допустимо.
5: В Питере там
4: как
5: вообще
4: сейчас?
5: Криминалы,
4: Тим,
5: все об
4: это
5: этом
4: все бесполезно.
5: Знают.
4: 20 лет назад была другая история. Как в нынешних реалиях перекупать билеты РЖД и продавать их? Где искать себе клиентов? Я не понимаю. И ФАС не может это объяснить, и РЖД не могут объяснить. Ну, не было нигде такой информации. Вот они есть, эти перекупщики, но никто не объясняет, как они действуют. Я реально сижу в шоке до сих пор. Почему? Ну, не суть. А еще таким образом хотят бороться с вот как раз легкомысленными людьми, которые берут и покупают каждый день билеты и сдают их без всяких вообще проблем, потому что 30 рублей никому не жалко. Статистика официальная. В 2025 году, по итогам прошлого года, количество возвращенных билетов россиянами было 25 миллионов. Повторно из них выкупили 6 только миллионов. Вот. А порядка 9 остаются непроданными. Такие данные ФАС приводят. Ну и таким образом они хотят, если 10% от билета вам придется вернуть, если сдаете билет, типа вы уже подумайте, возвращать его или не возвращать. Окей. Мне эта новость не нравится.
5: Ладно, мы же с тобой уже говорили на этот счет. Да, еще раз, один раз повторю, потом не переспрашивай. Мне кажется, что есть некоторые агрегаторы, которые продают эти билеты. И ты их прекрасно знаешь, эти агрегаторы, где можно приобрести билеты. Они их продают с наценкой всегда, да? То есть берут свою определенную комиссию. Угу. И мне кажется, что не будь дураком, я бы создал, если бы я создавал этот сайт, я бы его назвал чухчух.ру и выкупал бы все билеты на актуальные популярные направления. Там Москва-Адлер, к примеру. Да, по 2000 рублей. У себя на сайте бы перепродавал их за там 2500. Просто переоформляя их, и все.
4: Я сейчас проведу эксперимент и твою теорию либо подтвержду, либо опровергню. Ну, короче, я пойду на один вот популярный сайт, который ты сейчас имел в виду, в том числе, и на сайт РЖД, и проверю, есть ли, например, на один и тот же поезд, на одни и те же места... Ну, условно, на РЖД нет этого места, а на том сайте есть. Если такая ситуация появится у меня в поле зрения, значит, ты прав отчасти.
5: Да, и промонитор не только этот сайт, и несколько, которые у тебя в выдаче попадутся.
4: Хорошо. Давай. Проведу такой эксперимент.
5: И возьми популярное направление, не там, условно, Ноябрьская Галыма. Возьми вот реально там, Москва-Адлер.
4: Хорошо. Но опять же, новость-то все-таки не про это, а про то, что если просто РЖД согласны с ФАС, и если это примут, то это будет очень печальная новость, потому что 10% от стоимости билета я уже как будто возвращать не очень хочу. А я всю жизнь боготворила РЖД за то, что у них такие маленькие комиссии. И вот даже в этом случае получается вот этот единственный островок радости в транспортном мире, который меня всегда радовал, он тоже уйдет, получается. Ну, может, еще одумается, пока это лишь предложение ФАС. Пожалуйста, РЖД, одумайтесь. Оставьте нам эту возможность.
5: Иди проверяй.
4: Хорошо.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение. Сушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Продолжаем беглый разбор комментариев. От Елены пришло сообщение. Сегодня, 24 июля, неофициально, но практически уже всеми признанно, отмечается день двоюродных братьев и сестер.
2: Ух ты!
1: Так называемый день кузенов и кузин.
2: Класс!
1: Ну, если по-русски, вот двоюродные братья и двоюродные сестры. Поздравьте своих сестренок и братишек. И будьте все счастливы, здоровы и любимы. И три сердечка.
2: Спасибо пишите, большое.
1: Елена, спасибо.
2: У меня сразу в голове все мои двоюродные братья и сестры.
1: Всем писать будешь?
2: Да, я очень постараюсь, да.
1: Добавь их в группу, напиши с праздником, и удались.
2: Скажут, классная у нас сестра, креативненькая. Но в целом, как минимум, теплые сейчас у меня эмоции на душе, потому что вы меня вот таким образом вдохновили вспомнить моих братьев и сестер. Это круто.
1: Пишет Олег, у вас крайне рабочий день, поздравляю. А я вчера отдохнул один день, и теперь работаю до конца месяца.
2: Крайне рабочий день на этой неделе. Я надеюсь.
1: Да я уже согласен.
2: Ну просто вот, например, наши коллеги, утренние ведущие, Даша и Коля, у них сегодня действительно крайне рабочий день перед отпуском был, да? И они такие счастливые сегодня, ух! А вот теперь впереди длительный отпуск у них. А у нас как бы только на этой неделе крайне рабочий день. Давайте сразу оговорочку. Ну а вам в целом терпение, еще раз терпение, раз вам впереди предстоит столько отработать.
1: Михаил пишет, привет, я к вам попал, наконец-то, да, к нам. Говорит, покупал билеты в Новороссийске, в кассе билетов нет, зато в бизнес-зале в кассе купил без проблем билеты на всю семью, правда, дороже. А в целом против процентов за сдачу билетов.
2: Да.
1: Если я вот, например, купил на всю семью билеты, а у меня, не дай бог, что случилось,
2: да
1: у меня планы поменялись, и я почему за это?
2: Вы на такие
1: платить?
2: Деньги можете попасть, действительно, особенно если билеты куда-нибудь далеко-далеко, и там, условно, 10 тысяч за билет заплатили, на четверых, это 40 тысяч, и в итоге 4 тысячи просто на ровном месте, потому что планы поменялись.
1: Михаил, скорее всего, там будет все это обговорено. Ну, у нас и для авиаотрасли существуют такие правила, что если вы сдаете билеты по жизненно критично важным каким-то причинам, например, там, болезнь или там, трагедия какая-то случилась или еще что-то, тогда, конечно, ну, комиссию, по-моему, не берутся.
2: Да, но подожди. Чаще всего люди все-таки сдают не по этим причинам, а просто реально планы меняются.
1: Ладно, если
2: мы
1: бы...
2: Мы потом все на ровном деньги попадем, на ровном месте на деньги большие.
1: Если бы от нас зависело, мы бы, конечно,
2: мы
1: все
2: против.
1: Вот эти вот пожелания, предложения проаккумулировали и отослали в адрес ФАС, но ну, вряд ли за нами последнее решающее слово будет. Все-таки
2: мне не нравится.
1: Как сделают, так и сделают, будем с этим жить. Ничего с этим мы не сделаем.
2: Разговор, честно говоря, не нравится. Раз такие пошли уже, да, разговоры, вероятно, все-таки поднимут этот процент возврата. Можно я про свой эксперимент расскажу? Я же, когда пошли мы слушать рекламу и музыку, пообещала вам эксперимент провести.
1: Ну, в общем, я тут выдвинул такую теорию, что если нет на официальном сайте РЖД...
2: Я задаюсь вопросом всегда, кто эти перекупщики билетов? У Тимура лишь одна теория на этот счет. Это вот как раз...
1: Ну, какие-нибудь
2: популярные
1: недобросовестные
2: сервисы.
1: Агрегаторы.
2: Да. Тимур считает, что, возможно, они покупают их.
1: Я так не сказал. Я сказал, что если бы я создавал какой-нибудь агрегатор, я бы, может быть, внедрил вот эту фишку. Скупал бы часть билетов и потом их перепродавал просто все на сайте.
2: Я открыла первый попавшийся 5 ссылок. Это, ну, во-первых, официальный сайт РЖД. Во-вторых, tutu.ru, поезда.ru. Едем.рф и Озон Тревел. Вот это первые 5 ссылок.
1: Ни в коем случае не воспринимайте все вышеперечисленные, кроме РЖД, как рекомендацию или как рекламу, потому что мы не ручаемся за любые проблемы, связанные с покупкой билетов на вышеперечисленных порталах.
2: Мы всегда покупаем только на официальном сайте РЖД.
1: У
2: более
1: нас
2: того,
1: двоюродная сестра, привет ей, и с днем двоюродной сестры Маринина как раз-таки купила на одном из сайтов, ну, не вышеперечисленных, но очень похожим на РЖД билет. И, естественно, никто ничего не прислал.
2: Ну, это был сайт копирка, двойник РЖД, мошенники под РЖД косили и вот таким образом деньги отнимали.
1: Что там, Марина?
2: Ну, так вот, во-первых, ты говоришь, не воспринимайте как рекламу, я, наоборот, скажу скорее как антирекламу, потому что если это не сайт РЖД, то на большинстве из этих сайтов комиссии, я в этом только что убедилась. Так
1: да,
2: что...
1: Это, ну, как будто бы, вот мы, по-моему, тоже бессмысленно.
2: Ну,
1: ладно,
2: да.
1: Можно использовать их для того, чтобы узнать, есть ли билеты, а потом ничего же не мешает пойти на официальный сайт РЖД и купить билеты там. То же самое касается касается авиасейлса, да, как агрегатор, который тебе подскажет, что летят, например, 18 самолетов, 14 из них с пересадкой, 3 прямые, а один самый дешевый, ничего же тебе не мешает пойти на сайт этой авиакомпании и купить билет напрямую без комиссии.
2: Ну, так и надо поступать,
1: на
2: самом
1: нет,
2: деле.
1: Так я бы тоже не сказал, так и надо, если ты хочешь поддержать этот портал, сказать ему спасибо большое за то, что нашел мне дешевый билет, можешь купить там.
2: Почему акцентирую так и надо? Потому что даже сам портал Aviasales, они себя всегда в рекламе позиционируют как портал по поиску дешевых авиабилетов. Они не призывают купить. Они говорят, ищите у нас, мы вам расскажем лучшие вообще варианты. И они оправдывают таким образом себя и, в принципе, действительно этим занимаются. Так вот, мой эксперимент показал, Тимур, что твоя теория абсолютно провальная. Потому что перекупщики, если они и есть, и пользуются подобными порталами, ну вот, по крайней мере, сегодня вечером что-то не пошло не так. Смотрите, я взяла... Я взяла один и тот же билет. Москва-Адлер поезд. Ну, куда ты пошел?
1: На какое число? Я тоже хочу проверить, Марина.
2: Так вот, у меня открыты все ссылки, можешь просто подойти.
1: На какое число?
2: Москва-Адлер, 3 августа, понедельник. Вот просто у меня перечень всех поездов на сайте РЖД выскочил, и я пошла сравнивать с другими сайтами. Аналогично. Вот на всех 5 сайтах, которые я назвала.
1: Тоже количество билетов,
2: тоже количество,
1: да?
2: Билетов. Стоимость либо такая же, либо выше, потому что комиссия. Все один в один. Я проверила 4 поезда. Один в один сходится. Это значит ли что? Что никто из этих сайтов не занимается перекупкой билетов, потому что как и на сайте РЖД, так и у них один в один по количеству билетов. Все, твоя теория разрушена. Получается, вопрос снова подвис в воздухе. Кто такие перекупщики ЖД-билетов? Как они их? И каким образом реализуют? Где они находят покупателей? Как они оформляют на себя кучу билетов? ФАС, объясните, пожалуйста, против каких перекупщиков вы выступаете? И вот правда, я до сих пор не понимаю схему перекупки ЖД-билетов у нас в стране. Давай. Я пыталась найти в СМИ эту информацию, я не нашла ни в одном источнике. Мне очень хочется узнать ответ.
1: Значит, вот набрал я в Гугле, как перекупщики перепродают ЖД-билеты.
2: Да.
1: И обзор от искусственного интеллекта говорит следующее. Перекупщики перепродают железнодорожные билеты с помощью автоматических ботов, фиктивного оформления на чужие паспорта и дальнейшей реализации через сайты объявлений. Они мгновенно выкупают билеты, которые появляются в продаже. В продаже они появляются обычно либо за 45 суток, либо за 90, в зависимости от того, дальний это поезд или это не дальний поезд. И вот эти боты за доли секунды скупают лучшие места на популярные направления. Ну, например, там все нижние полки во всех купе. К примеру, они скупили, оформляются эти билеты на заранее заготовленные или купленные в сети базы данных реальных паспортных данных посторонних людей. То есть они оформляются, возможно, даже на тебя, а ты об этом не знаешь и знать не знала. И далее перепродаются с наценкой, размещаются на сайтах с бесплатными объявлениями, на онлайн-платформах, где берутся дополнительная плата. Там в среднем от 1,5 до 3 тысяч рублей сверх номинала билета.
2: Далее, есть
1: что
2: примеры
1: происходит?
2: Этих сайтов?
1: Примеры сайтов нет, но есть. Что делаешь ты с этим билетом? Переоформляешь или передаешь. После оплаты перекупщик либо возвращает свой фиктивный билет в кассу и тут же с помощью этого бота регистрирует его на твое имя, либо продает тебе доступ к личному кабинету на сайте РЖД, где ты переоформляешь.
2: У меня там уже есть личный кабинет.
1: Ну,
2: как они мне могут дать доступ в мой же личный кабинет?
1: А как ты туда заходишь?
2: Пароль и логин ввожу.
1: Вот они тебе дают пароль и логин абсолютно постороннего человека, на которого они оформили этот билет. И ты туда заходишь и переоформляешь на себя. Данные меняешь на себя, на свое имя.
2: Обалдеть. Теперь остался последний вопрос. Вот я человек, который ищу билет на поезд, которых нет в наличии. И, возможно, они есть у перекупщиков. Мне где искать этих людей? Вот реально кто-то из россиян задается вопросом, где бы найти перекупа? Идут такие, гуглят и ходят по этим форумам, платформам и так далее. Я все равно, для меня этот вопрос остался нерешенным.
1: Сейчас мы проверим. Смотри, Авито. Захожу, пишу билет Москва-Адлер.
2: Так.
1: Вот 8 объявлений выскочило. Продам 2 авиабилета Москва-Сочи-Москва, РЖД, автобус.
2: РЖД есть?
1: Комната Адлер, билеты на спектакль. Не знаю, но это просто...
2: Авиа меня интересует, меня РЖД интересует.
1: Ну, а авиа только, РЖД нету.
2: Ну вот. Где эти объявления ищут люди? Я не верю, что в эти все схемы. Я не верю, что у нас россияне, если не находят на официальных сайтах эти билеты, идут искать перекупов. Пожалуйста, дорогие наши слушатели, вас много. Если статистика такая имеется, так, кто-то вот из наших слушателей по-любому так делал, напишите. Да, я пользовался услугами перекупщиков. Я поверю, что существуют такие люди. Я до сих пор в это не верю.
1: На том же Авито сейчас набрал билеты ЖД.
2: Да.
1: Уже 508 объявлений. А вот ЖД билеты по России от Сергея. Причем оценка 4,9. Скидка на авиабилеты. Авиа и ЖД билеты.
2: Не то. Открывай билеты ЖД. Вот первое объявление. Открывай. Как он себе это... Как он людям преподносит информацию?
1: Так, подписываться на профиль, помогу найти нужные места на поезда по территории России, если в продаже мест нет, либо нет нужных,
2: так,
1: ля-ля-ля,
2: так.
1: Стоимость помощи плюс 2000 рублей за каждый билет. Ну, этот человек мимикрирует как, знаешь, помощник.
2: Ага,
1: помощник.
2: Хотя, по сути, является перекупом.
1: По сути, перекуп, хотя он тут пишет вот такими большими буквами: переоформлением билетов не занимаюсь, билетов в наличии нет, ищу билеты только под запрос. Ну, по сути, он то же самое делает.
2: Что он все просто да, скрывает эту информацию, потому что это незаконная деятельность.
1: Ну, скорее всего, человек преподносит это как помощь.
2: Ага. Но вот АФАС не думала выйти на таких, на такие объявления, проверить,
1: давай,
2: насколько человек, да, реально вообще помогает или действительно переоформляет, и тогда уже какие-то санкции применять.
1: Отзывы таковы. Например, 16 числа некая Александра написала: выражаю огромную благодарность и спасибо. Уже не надеялись попасть на море, но появился чудо-волшебник, честный, порядочный, отзывчивый и ответственный. Сергей нам нашел билеты, когда надежды не оставалось, всем буду рекомендовать и советовать только его.
2: Ты же понимаешь, что
1: это... наше время мошенников, это редкость. Спасибо огромное, спасибо большое.
2: Ты же знаешь, да, что это написано ну, совершенно не настоящий отзыв. Ты же это чувствуешь? Ты же шаришь в этом?
1: Александр написал 15 июля. Спасибо огромное Сергею за купленные билеты по направлению. Были, конечно, сомнения, но все прошло, как договаривались. Подобрал за 3 дня до отъезда нужный нам. На всех этапах был нас... Ну, вот.
2: И мы вот с этими экземплярами, да, в рамках всей страны...
1: В одной стране живем.
2: Не, и мы ради вот этих вот каких-то непонятных людей, которые заказные еще, сами себе эти, наверное, комментарии строчат. Мы
1: не,
2: вот
1: ну,
2: сейчас...
1: может, это реальные пользователи, просто они не понимают, как работает эта система. А может быть, реально порядочный человек, мы на него наговариваем.
2: Да.
1: Может быть, он...
2: И он те же самые ресурсы смотрит. Да, конечно,
1: сидит,
2: да.
1: Он просто, знаешь, сидит и мониторит 24/7. У тебя же такое бывает. Вот ты тоже, давай сейчас, не надо до конца, будь правда, про правду говори, будь честный. Ты же, когда нет билетов, ты же сидишь, просто постоянно обновляешь.
2: Раз в 15
1: раз
2: минут
1: 15
2: точно,
1: минут.
2: Да.
1: Раз появились, тут же их оформляешь. У тебя уже все готово, все забито,
2: да,
1: все это, все. Может быть, человек так же. А мы его сейчас оклеймили, бедного Серега. Простите нас, пожалуйста, если вы порядочный. Не прощайте,
2: если вы
1: не порядочный.
2: Даже если этот волшебный вот Серега все существует и помогает людям с билетами, мы, получается, все равно ради небольшого количества людей, которые, возможно, занимаются этой перекупкой и нечестной деятельностью, мы наказываем всю страну, россиян обычных, которые сдают билеты и теперь будут вынуждены платить большую комиссию.
1: Лайфхаки от слушателей. Пишет Михаил. Запоминайте вариант. Я покупаю так билет из Пытьяха, когда нет билетов из Пытьяха. Но просто беру из Сургута, потом сажусь в Пытьяхе на свой поезд и все. Вот эта схема...
2: Мы так тоже делаем.
1: Мне лично, честно говоря, уже оскомины набило, когда, ну, тебе надо из Сургута в Тюмень. Нет билетов. Зато до Екатеринбурга есть билеты.
2: На
1: этот же поезд.
2: Да, а чем, есть такое.
1: Почему? А это уже РЖД хитрит. Потому что, ну, невыгодно им продавать вам билеты из Сургута, например, до Тюмени, потому что они предполагают, что потом от Тюмени до Екатеринбурга он порожняком поедет этот поезд. Зато до Екатеринбурга можете купить. С другой стороны, есть и обратные
2: версии. Да, это
1: версии.
2: Моя любимая схема, на самом деле, когда мы покупаем это... билеты. Например...
1: Нет, давайте начнем с того, что почему это любимая схема Марины, потому что Марина всегда покупает билеты вот на, ночью, накануне.
2: Да.
1: Утром выезжает, ночью покупает. И нет билетов, допустим, из Сургута до Москвы. Она берет из Сургута до Тюмени, из Тюмени до Екатеринбурга. И мы, как дурачки, посреди ночи с этими котомками бегаем из одного вагона в другой с пересадками.
2: Ну, едем. Зато мы едем.
1: И переплачиваем еще.
2: Не, ну переплата там, кстати, незначительная.
1: Ну как сказать?
2: Ну, серьезно, ну не такая уж и большая, да, переплата имеется, потому что понятно, что чем меньше маршрут вы приезжаете в перерасчете на всю дорогу, это получается дороже. Но мы вот такими отрезками тоже часто путешествуем, потому что зачастую на длительные расстояния уже билеты все раскуплены, а на маленькие-то можно, люди-то сходят, заходят на разных станциях, и поймать такие промежуточные билеты проще всегда.
1: Написал нам Максим, что один раз невольно сам был перекупом, но без выгоды. Изменились обстоятельства, приехал сдавать билет, а это было до интернета еще эпоха, когда
2: нет, до интернета чатались. Перекупы точно были, мне сейчас интересно, когда...
1: И мое место было единственным свободным, так меня чуть не порвали там люди, которые нуждались в этом билете. Я его сдал в кассу, его тут же оформили, купили. Ну вот, таким образом, перекупы прямо у кассы обычно стоят и предлагают.
2: Не, раньше-то да, это все понятно. Раньше такая практика повсюду была. Меня вот сейчас, в наше время, интересует, насколько это вообще... Ну, опять же, Тимур хоть и нашел какое-то объявление на Авито, я все равно... Не верю, что у нас таких людей много, и они выкупают все.
1: Еще один коммент зачитаем, у нас должна быть реклама.
2: Да.
1: Георгий пишет, пользовался авиасейлсом, даже если на нем пытаться купить билеты, там почти всегда идет переадресация на другие сайты.
2: Тем более.
1: В том числе на официальные сайты авиакомпании. В целом удобно, когда нужно купить билет, например, у иностранной компании, а ты с ней никогда не сотрудничаешь. Ну, какой-нибудь, не знаю, там...
2: Да, чтобы ссылка наверняка была верная.
1: China, там, air.com.
2: Да, чтобы они тебя перенаправили реально на официальный сайт, а не на какой-нибудь мошеннический.
1: Но у компании напрямую покупать, естественно, выгоднее из-за плюшек. Там, может, мили начислят или еще что-нибудь.
2: Без наценок.
1: Без наценок, да.
2: Так везде и во всем. Даже билеты на всякие мероприятия культурные, вот, например, те же уральские пельмени, мы однажды у них были на концерте, покупали на сайте, у них-то прям написано, берите у нас на официальном сайте, на всех остальных будет небольшая комиссия. Вот, мне кажется, это и в транспортной системе, и в культуре то же самое.
0: Свои люди. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Весь июль в строительном магазине «СОМ» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «СОМ». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34-662-533-101-2026.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши-мастер». Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши-мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши-мастер» – все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках. войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вспомнил, что я хотел рассказать. Вспомнил. Если Марина даст мне возможность, до конца часа у нас не так много времени.
2: Ты хочешь все это время занять?
1: Да нет, конечно. У нас здесь эксперты, ученые из Колковского института науки и технологий. Ну, это не пустой звук, не британские какие-то ученые,
2: которым
1: лишь бы поболтать.
2: Да.
1: Сколково, это наше, это родненькое. Они говорят, что предел человеческой жизни составляет 194 года.
2: Mm-hmm.
1: Я надеюсь, что эти исследования проводились не по запросу Пенсионного фонда. Ну, хочу какую-то, может, ха-ха, там, скажи, я не знаю, ради уважения.
2: И ради... Я тебе сейчас как раз расскажу про шутников в России. Тут статистика появилась, раз уж ты относишься к шутникам.
1: Не, они говорят, что это теоретически, в принципе, можно там постараться сделать так, чтобы дожить до этого времени, и у организма человека есть ресурс для того, чтобы и до 200 лет дожить, но... возникают в цепочке ДНК неизбежно в течение жизни определенного рода повреждения. И два фактора, которые не дают нам жить 200 лет, это деменция и это онкологические явления. То есть, если человек, например, там, до 60 лет не встретился с раковыми опухолями, это вообще не значит, что он там в 61 год не увидит у себя первые какие-то симптомы деменции, приходящие с возрастом, неизбежно. Поэтому вот эти вот уникальные случаи, когда там какая-нибудь, не знаю, японка прожила 120 лет, у нее спрашивают, а в чем секрет вашей жизни? Она говорит, понятия не имею, я всю жизнь пила, курила, вообще особо там не парилась.
2: Ну, во-первых, не все так отвечают,
1: спасибо,
2: долгожители.
1: Спасибо моим родителям. Да, просто у нее вот в анамнезе, так скажем, нет генетической предрасположенности.
2: Кстати,
1: к раковым заболеваниям, к деменции, это очень важно.
2: Ну да, генетика важна, кстати.
1: То есть, если, например, если родственники по там материнской, по отцовской линии, несколько поколений у них были онкологии, у них там деменция в раннем возрасте, ну, говорить о том, что я точно доживу до 130 лет, наверное, не стоит, хотя, конечно, всем желаем как можно дольше прожить на этом свете, как можно больше сделать полезного и для мира, и для
2: прожить
1: себя, и для своей семьи, и прожить в здравии.
2: Потому что жизнь, качество жизни бывает разное. Желать долголетия — это прикольно, но главное, чтобы эти долгие лета были все-таки в здравии.
1: Ну
2: и физическом, и психологическом, и ментальном во всех.
1: Пожалуйста, товарищи ученые из Колковского института науки и технологий, не показывайте результаты своих исследований.
2: Пенсионному фонду?
1: Терешковой, как минимум, и Пенсионному фонду тоже.
2: Ну и правительству в целом.
1: Спасибо большое.
2: Не, на самом деле у нас тут как раз были заявления от депутатов, мол, давайте, может, все-таки вернем обратно пенсионный возраст, понизим его. Я даже уже не обращаю внимания на эти новости, знаю, что пройдут мимо, предложили и предложили, но в нынешних реалиях никто понижать не будет его. Про возраст. Вот помните, мы в начале июля обсуждали день рождения Далай-Ламы, он 91 год отметил в этом году и сказал, что он в

0: медитациях и во снах к нему приходят там духи, говорят, что он проживет до 130. Так что вот, как минимум, буду наблюдать за этим.
1: Слушай, ну он очень большую ставку делает, кстати говоря, на эту информацию, угу. Потому что, ну, не религиозное течение, но тем не менее, да, сейчас вот под сомнение может быть поставлено, потому что если он утверждает, что его духи, с которыми он общается, это авторитетно подтверждено неоднократно, да, с его же слов, и если ему говорят до 130, а он, дай бог ему здоровья, да, до 130 не дотянет, условно говоря, тогда будут вопросы к тому, а были ли духи и правду ли они говорили в целом предыдущие разы, если здесь подвели.
0: Но
1: теперь ему надо стараться до 130 дожить 100%.
0: Там же могут прийти духи через 5 лет, другую информацию сказать. Что ты ничто это ни к чему не обязывает его, во-первых, а во-вторых, читала тоже на днях прикол в интернете, нет у меня его сейчас под рукой, чтобы дословно прочитать, но своими словами перескажу. Там, в общем, общаются две пенсионерки, и одна другой говорит: Ленка, а ты какую вот под старость лет болезнь выбрала бы, Паркинсона или Альцгеймера? А та говорит: ну, ты что такие дурацкие вопросы даешь? Я считаю, что лучше расплескать полбутылки виски, чем забыть, где она лежит. Я почему-то очень смеялась.
1: Такое веселье, да?
0: Да, так и знаешь, отчаянные веселые пенсионерки.
1: А ты такая, да, Марина?
0: Ну, мне было очень забавно. Там еще такая картинка была с такими двумя веселыми женщинами. Мне понравилось. По поводу шутников, кстати...
1: Ну, мы еще раз там... Я от себя приношу извинения за шутки Марины про Паркинсон и Альцгеймера. На самом деле все эти... Тем более уж возрастные изменения и болезни — это не повод для шуток.
0: Страшные, серьезные заболевания на самом деле. Поэтому, ну, как минимум, для того, чтобы с одной из них не встретиться, надо с вашими пожилыми родственниками побольше общаться, давать им интеллектуальные всякие задания,
1: кроссворды, пазлы. Пенсионеры европейские нынче лего собирать бросились, потому что ученые доказали, что
0: конструкторы очень способствуют, да,
1: продлевают жизнь, по крайней мере, ясность
0: интеллектуального, да.
1: Иван пишет: квантовая физика говорит, что даже больше можно прожить, чем 194 года.
0: Ну вот. А
1: все,
0: я квантовую
1: пошли,
0: физику...
1: полистаем.
0: А я квантовую физику в последнее время люблю и увлекаюсь.
1: Сергей написал: такая долгожительница и впрямь была, дожила до 122 лет, а курила из них 95. То есть как с молодости зарядила, угу, так и не расставалась с сигаретой.
0: Были и обратные.
1: Жанна Кальман.
0: Были обратные случаи, которые до 120 лет доживали, японки говорили, что нет у них вредных привычек, правильно питались. То есть это реально нет универсального рецепта. У каждого все индивидуально. Даже долгожители по разным причинам доживают до 100 лет и 120.
1: Люди добрые, пишет Алла. Бензин без очереди, 74 километра до Шадринска.
0: Ну, нам далековато будет.
1: Все сейчас туда рванули, да?
0: В Шадринск нам далековато, но спасибо, Алла. Вы у нас путешественница.
1: Пока доедем, там он кончится уже давным-давно.
0: Да, ну а мы, пожалуй, поедем в вечер пятницы. Можно? Отпускаете? Даете нам добро на это? Ну, 7 вечера, на самом деле, уже, поэтому даже если вы нас не отпускаете, мы все равно уедем. Вот такие мы жестокие люди, получается. Мы вам тоже желаем прекрасного вечера пятницы, прекрасных выходных, чтобы они дали вам возможность выдохнуть, отдохнуть и вернуться в понедельник с новыми силами к рабочим задачам. Вот. И желательно не скучных выходных.
1: Ага.
0: Хотя я иногда люблю скучные. Мне их очень не хватает, когда ничего не происходит, и ты можешь просто отдыхать. Такое редко бывает. Тимур Павлов и Марина Штейникова были с вами. В понедельник, как обычно, встречаемся в 3 часа дня. Будем вас очень здесь ждать.
1: Пока.
0: До понедельника.
2: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук побывал на ключевых объектах Белоярского. В Югре участники первого модуля программы «Добрые города» представили свои проекты. В Ханты-Мансийске состоится первая церемония крещения детей из многодетных семей. В Белоярском районе большая рабочая повестка губернатора Югры совпала с праздником. Глава территории Сергей Маненков отмечает свое 70-летие. В честь торжества Руслан Кухарук вручил юбиляру нагрудный знак «Гордость Югры» и медаль за развитие местного самоуправления от одноименной Всероссийской ассоциации. Далее Руслан Кухарук вместе с Сергеем Маненковым оценил положение дел на ключевых объектах Белоярского. Так, на набережной речного вокзала «Колыбель города» благодаря победе во Всероссийском конкурсе создаются единицы. единое рекреационное пространство. На территории в 5 гектаров подрядчик прокладывает прогулочные маршруты, велодорожки и обустраивает общественные зоны. Открытие намечено на сентябрь. А в квартале Южный строится сразу 2 дома. Часть квартир пойдет под социальный найм и жилье для специалистов, которые переезжают в арктическую зону. Кроме того, по инициативе самих жителей в районе создают сквер героев спецоперации как место памяти, благодарности и связи поколений. Активно приводятся в порядок и дороги. Завершен капитальный ремонт подъездной трассы на улицах Набережной и Молодости. Работы идут полным ходом. Губернатор Югры отметил важность реализации больших программ и локальных решений, которые напрямую влияют на качество жизни белоярцев. В Югре рождаются идеи для преображения общественных пространств. Итоги первого модуля федеральной образовательной программы «Добрые города» подвели в Ханты-Мансийске. Предварительно на протяжении полугода 20 команд, объединивших 80 экспертов и участников из разных регионов России, детально изучали городскую среду. И вот сейчас проектные группы вместе определяли точки роста и разбирали вопросы, которые особенно волнуют жителей. В эти дни прошли очные встречи и тренинги. Они помогли участникам выстроить единую систему работы. Команды подготовили инициативы по развитию инклюзии, добровольчества и благоустройства, комментирует эксперт программы Александр Старков.
4: Наша задача здесь, чтобы каждый сформулировал для себя те задачи, которые он хочет решать в течение этого полугода, и которые он, собственно, заложит в эту дорожную карту, и разработать какой-то подход, первое видение, основу этой стратегии, которую в течение ближайших 10 недель до октября каждая команда для себя разработает, потом защитит.
3: Важное и очень душевное событие пройдет в Ханты-Мансийске 28 июля. В Кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Сургутский Павел проведет церемонию крещения для детей из многодетных семей. Это будет не просто обряд, а часть большой поддержки для семей округа. Процесс организован вместе с властями Югры. Еще в июне Департамент социального развития округа и Ханты-Мансийская митрополия подписали соглашение о сотрудничестве. Его главная цель – оказание помощи и укрепление традиционных семейных ценностей. Кроме того, участникам действа подарят специальные крестильные наборы. В них рубашка, нательный крест и памятка для родителей о том, что значит это таинство. В дальнейшем такие наборы планируют вручать прямо в роддомах. Стоит отметить, что предстоящая церемония первая в окружной столице, но, возможно, она станет доброй традицией. И не только в Ханты-Мансийске. Похожие крещения пройдут и в других городах и районах Югры. Даты подберут местные священники. И последнее. Югорские школьники и студенты могут попробовать свои силы в управлении БПЛА. Стартовал прием заявок на всероссийский чемпионат «Пилоты будущего». Программа, насыщенная от сборки аппаратов и работы на симуляторах до дрон-баскетбола и скоростного мониторинга. По итогам соревнований можно получить официальные спортивные разряды и звания. Отбор проходит в несколько этапов. Сначала онлайн-тест, затем очные региональные соревнования и финальные туры. Зарегистрироваться можно на сайте sport.budvdvizheniy.rf. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
2: Реклама.
5: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. Оверены по 334-662-533-101-2026.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34-662, 533-101, 2026 год.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Югра.
0: Главное окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
7: Лайк.
6: Общение.
7: Лайк.
6: Знания.
7: Лайк.
6: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».